В 1973 году версия Далиды, только Далиды, увидела свет, и Далида осознавала практически сразу, насколько близка и понятна ей эта песня, учитывая драматичность ее жизни. И появился, да, практически сразу и итальянский, италоязычный вариант, который назывался «Мне плохо, сто мале» в исполнении Орнеллы Ванони. Но, по мнению знатоков, он менее драматичен, чем оригинал.

Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.

Еще одна прекрасная песня, многие из вас ее знают, и в исполнении Анны Герман, и в исполнении Вадима Мулермана. И в этой песне Анна Герман, конечно, подает ее прекрасно, осваивая заодно к 70-м годам несколько подзабытый жанр танго. «Случайность». Прекрасная песня.

Ну а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость» – «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня в исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене, исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory», Стиви Вандер, Пол Маккартни.

Я не знаю, слышали ли вы эту знаменитую арию в русском музыкальном оперном мире в этом исполнении, но когда мы услышим голос, во-первых, Энрико Карузо, но, во-вторых, услышим эту арию, я думаю, что удовольствие вы получите точно. Ария Ленского, Энрико Карузо.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жубимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

Итак, «Дезафинадо», Жорж Альберто, «Дезафинадо», запись 58 года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке, кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю и достигает ваших глаз.

вернется. О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь.

0: не лети так жизнь. На миг хоть задержись. Уж лучше ты меня калечь пытай и мучай. Пусть будет все тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу, но не лети так жизнь.
1: Моя глаза стоят, что ты видела во сне. Все рассказывают запросто ветры северные мне. Раздувать они слетаются над Украиной рассвет, а еще узнать пытаются, я соскучился или нет. Я соскучился, ох, соскучился, я соскучился или нет. Где-то там за сонным маревом, за метельной кутерьмой, бродят лоси по Измайлову, очень грустные зимой. У прохожих теплой корочки клянчат прямо на тропе. Ну, конечно, я нисколечко не соскучился по тебе. Не соскучился, не соскучился, не соскучился по тебе. Птицы белые, бумажные, осыпаются с небес.

пою, на снегу рисую рожицы, не похожие на твою, не похожие, чуть похожие, так похожие на твою, так похожие на твою, так похожие на твою.

0: уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.
1: Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой,

0: А задержаться, прочитать и перечесть.
1: Мне жаль неузнаны до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз.

жил, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас.

Худо мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил.

что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.

выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.

Надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или. Или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди.

не начинали жить. Ну а потом предложат или-или. Дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся и

можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей. Композитор Моцарт в

Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь

0: Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня вторник, 25 августа 2026 года, 12 лула 5786 года по еврейскому летоисчислению. В эфире новости. Запуски воздушных змеев из сектора Газа. Израиль вчера дал понять Совету мира, что если запуски не прекратятся в течение трех дней, ЦАЛ значительно усилит удары по сектору. Об этом сообщил корреспонденту Кан Гили Коэн, источник в системе безопасности. Вчера вечером Совет мира впервые прокомментировал запуски воздушных змеев и заявил, что относится к этой проблеме со всей серьезностью. Вчера были обнаружены два воздушных змея, запущенных в район, прилегающий к сектору. Один в кибуце Нахаль-Оз, другой на открытой местности возле кибуца Раим. Экономическая кампания США против Ирана. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что его ведомство и Министерство финансов США полностью координируют свои действия, чтобы обеспечить успех кампании. Хексет заявил, что тегеранский режим не выдерживает давления и иранская экономика рушится. «Мы контролируем Ормузский пролив. Морская блокада Ирана очень плотная, и нам удается обеспечивать поступление нефти на рынки». Единственный оставшийся у Ирана выбор – вернуться за стол переговоров и обсуждать свою ядерную программу, как того требует президент Трамп, сказал американский министр обороны. Вчера вечером американская администрация сообщила, что ввела санкции против более чем 60 организаций и физических лиц по всему миру, помогающих Ирану в ядерной и ракетной сферах, кибервойне и нефтяной промышленности. Администрация предупредила, что любая страна, нарушающая американские санкции, понесет экономический ущерб. Это сообщение передали корреспондент Кан Натан Гутман и обозреватель Кан Йехескель Коренберг. Президент Сирии Ахмед Аш-Шара приветствовал решение президента США Дональда Трампа исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. Аш-Шара назвал это историческим поворотным моментом. Сегодня Сирия избавляется от черного пятна и собственными руками переворачивает страницу своего болезненного прошлого, чтобы двигаться к развитию, восстановлению и строительству. «Дорогой сирийский народ, санкции и ограничения с вас сняты», — сказал президент Сирии. Это сообщение передал корреспондент Кан Лиран Аарони. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху вчера вечером сообщил, что Иран пытался организовать покушение на одного из его сыновей. В интервью 14-му каналу Нетаньяху прокомментировал критику по поводу охраны членов его семьи, в частности, в связи с тем, что председатель партии Яшар Гади Айзенкот, лидирующий в некоторых предвыборных опросах, официально охраной не обеспечен. «Я поговорил с главой Шабака и попросил обеспечить ему надлежащую охрану, положенную кандидату на пост премьер-министра, в рамках установленных правил. Что касается моих сыновей, здесь произошло нечто невероятное. Иран выбрал одного из них своей целью, пытался убить одного из моих сыновей. Поэтому эта охрана не роскошь», — сказал глава правительства. Высший суд справедливости богатств вчера вечером приостановил перевод сотен миллионов шекелей из коалиционных средств, одобренной финансовой комиссией Кнессета в начале месяца. Суд издал условное постановление, предписывающее председателю Кнессета, председателю финансовой комиссии и Министерству финансов до 10 числа следующего месяца объяснить, почему эти переводы не должны быть отменены. Корреспондент Кан Тамар Альмок сообщает, что одновременно Багац удовлетворил просьбу заявителей организации «Хидуш» и депутата Кнессета Наамы Лазими от партии «Демократи» и распорядился немедленно разблокировать срочные бюджетные средства. Речь, в частности, идет о средствах на восстановление населенных пунктов в приграничных районах на севере и юге страны, а также о финансировании местных властей по программе «Школа летних каникул». 120 семей бывших заложников и военнослужащих выступили против бывшего министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и призвали израильскую общину в США не приглашать его на свои мероприятия. В сентябре Дермер должен выступить на серии мероприятий на западном побережье США. Это сообщение передал корреспондент Кан Натан Гутман. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: До среды температура будет постепенно повышаться и станет выше обычной для этого времени года. В четверг температура будет без изменений, в пятницу немного понизится, но по-прежнему будет выше сезонной нормы. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Цфате 33, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, мир Иерусалим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Израиль угрожает эскалацией в секторе Газа на фоне провокаций, устраиваемых Хамасом. Мы поговорим на эту тему. Поговорим мы и о происходящем в центральном округе Цала, точнее говоря, в Иудее и Самарии. Этот округ посетил накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяу. Находимся ли мы на пути к третьей интифаде? Соединенные Штаты Америки приступили к новому этапу экономической войны против Ирана. Одновременно Пакистан сообщает о прогрессе на переговорах по поводу меморандума, подписанного Ираном и Соединенными Штатами Америки. Поговорим и об этом. Йеменские хуситы и Саудовская Аравия продолжают противостояние. Хуситы заявили, что атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море. Поговорим мы и о политике. Сегодня Офер Винтер представит свой список на выборах в Кнессет. Какие последствия это будет иметь? Что происходит на переговорах между Кахоль-Лаван и партией Ахдут, между Бенни Ганцем и Гилядом Эрданом? Израильская политика, ее неожиданные повороты. Об этих и других темах в ближайший час. В ближайшие два часа, разумеется. Не знаю, почему я сказал в ближайший час. В ближайшие два часа, разумеется. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль». Ведущая Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваш вопрос ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», который проведет Яна Брискман. В 18.05 программа «На пике событий», ведущий Арик Эльман. А с 22 до полуночи «Ночная смена». Классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека. Сегодня во вторник, 25 августа. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопросы, которые мы вам задаем сегодня, касаются предвыборной кампании и партий, которые не проходят электоральный барьер. Они в большой степени решат судьбу этих выборов. Точно так же, как произошло на выборах 2022 года. И есть те, кто считают, что надо понизить электоральный барьер, чтобы обеспечить большую представительность, чтобы большое число голосов и мандатов не пропадали. Есть те, кто считают, что электоральный барьер нужно повысить, чтобы уменьшить число партий. Выскажите ваше мнение. Как необходимо менять политическую систему? Как необходимо ее реформировать, а может быть оставить так, как есть. Хочу напомнить, что на прошлых выборах порядка 400 тысяч голосов пропали. На этих выборах картина может быть аналогичной. Почти 7 мандатов находятся под угрозой не преодолеть электоральный барьер. Просто, к примеру, если бы, например, на прошлых выборах партия Мерец набрала еще, по-моему, 20 тысяч голосов, то итоги выборов были бы совершенно иными. Для того, чтобы преодолеть электоральный барьер, нужно набрать 4 мандата, и ситуация была бы совершенно иной. То же самое касается этих выборов. Как нужно реформировать израильскую политическую систему, повышать электоральный барьер, понижать, а может быть оставить таким, как есть, а может быть это вообще не функция электорального барьера. Короче говоря, заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте, пишите нам, высказывайте свое мнение, спорьте между собой, спорьте с нами, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, давайте оставаться в рамках вежливости. А сейчас 7 часов и 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты, они сейчас передо мной. Газета «Идиот Ахаронот» публикует статью под названием «Глубокая рана». Прошло 78 лет с тех пор, как по распоряжению Давида Бен-Гуриона было обстреляно и потоплено судно «Альталена». Оно превратилось в символ, такой исторический символ раскола в нашем обществе. Накануне оно было обнаружено на расстоянии 20 километров от берегов Израиля на глубине 503 метров.
Сообщение об обнаружении судна передал министр внутренней безопасности, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир за спиной Бениамина Нетаньяу. Глава правительства заявил: «Я обязуюсь поднять со дна это судно». Однако, по мнению специалистов, это невозможная задача, невыполнимая задача. Итамар Айхнер об этом на 8-й странице газеты «Идиот Ахронот». Можно позволить себе на секунду оставить в стороне цинизм, оставить в стороне поиски выгоды той или иной стороны и так далее. Не думаю, что есть один человек, для которого обнаружение судна «Альталена» станет решающим фактором при принятии решения, за кого голосовать. Это действительно очень важный исторический момент. И мне кажется, что совершенно правильно делает в данном случае газета «Идиот Ахронот». Я еще пока не читал, так сказать, мы не добрались до других изданий, но и они в большой степени, да, и они, я вижу, посвящают главные заголовки этой истории совершенно справедливо. «Альталена тогда и сейчас», пишет Нахум Барнеа. «Расследование которого не было», пишет Шломо Нагдимон. Это также на эту тему. Трамп объявил начало процесса экономического удушения Ирана. Соединенные Штаты Америки направили последнее предупреждение государствам, которые поддерживают связи, торговые связи с Ираном. «Аятоллы угрожают, мы будем атаковать любого, кто присоединится к экономической войне против нас». Об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Шаг Винтера и «Западня-92». В коалиции опасаются, что новая партия сожжет голоса правого блока и говорят о политической ликвидации. Об этом Муран Азулай на 6-й странице. Стоит напомнить, что согласно опросам, в том случае, если партия Оффера Винтера преодолевает электоральный барьер, то партия Бецалеля Смотрича обваливается, партия Циону Датит обваливается. Более того, Винтер набирает меньше, чем Смотрич, и поэтому, собственно говоря, при окончательном пересчете, если опираться на опрос, который проводила накануне, опубликовал накануне телеканал Кешет, если опираться на, так сказать, этот опрос, то при окончательном пересчете участие Винтера в выборах продвигает возможность создания правительства Гади Айзенкота. Это, по крайней мере, согласно опросу. Муран Азулай на 6-й странице на политическую тему. Еще несколько материалов. Урок жизни. 6 директоров и глав учебных заведений доказали своим личным примером и личными ценностями, что школы, так сказать, являются тем местом, которое дают урок жизни. Пожертвовали почку, свою одну почку, людям, которых не знали. Эйнат Рубин, здесь она, ее фотография, сделала это в память о выпускнике школы Амит в Ор-Акиве, сержанте Матане Абарджиле, который погиб 7 октября. Его выбор спасать жизни его друзей привела меня к мысли о том, что необходимо спасать жизни. Я тоже должна сделать что-то, чтобы спасти жизни других людей. Тамар Трабельси-Хадад об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов. Авторские материалы, разумеется, здесь. На 3-й странице авторский материал бывшего главы Совета по национальной безопасности Цахи Анегби. О попытке закрытия Галей-Цааль поезд уже отправился. Вердикт богатца сбалансированный и ясный. Галей-Цааль продолжает работать. Однако правительство, которое захочет, сможет это изменить, если только докажет, что ее мотивы не желание замолчать голос критики и навязать трансляции, которые подчинены власти. Это мнение Цахи Анегби.
На второй странице статья. Статья Бендрора Ямини «Перчатки разума», так называется эта статья. Турция на сегодняшний день — это государство самое сильное государство мусульманских братьев в мире. Под руководством Реджепа Эрдогана речь идет об идеологическом государстве, у которого есть гигантская военная сила. Она, по крайней мере, еще не достигла того уровня фанатизма, который свойственен Ирану. Однако, если прислушаться, оно начинает звучать именно так, как Тегеран. Это мнение Бендрора Ямини. Арон Шапира публикует статью под названием «Пустые разговоры» о вопросе палестинского государства. Махмуд Аббас понимает, что даже... Мансур Аббас, простите, понимает, что даже если присоединиться к правительству Айзенкота, оно не сделает ни одного шага в сторону создания палестинского государства. Однако, извлекает выгоду из самого факта обсуждения этого вопроса и из разговоров на эту тему. Это на третьей странице. Что происходит в секторе Газа? На пятой странице Элиша Бен Кимон и Навхалаби Рони Гриншаулов пишут на эту тему. Накануне два воздушных змея запущены в сторону районов, прилегающих к границе с Газой. ЦАЛ атаковал в секторе. В последние дни 9 змеев, воздушных змеев были обнаружены на израильской территории. Распоряжение об эвакуации было направлено нескольким объектам, нескольким кварталам в лагере беженцев Шати, расположенном за пределами так называемой «желтой линии». Был направлен еще до того, как ЦАЛ атаковал инфраструктуры террора в секторе. Еще несколько материалов угрожают всему миру. Имеется в виду Иран. Администрация Трампа объявила, что начинает действовать против тех, кто торгует с Ираном. Часы начинают тикать, заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки. Он объявил о тех шагах, которые направлены на то, чтобы изолировать Иран и заставить эту страну капитулировать. По его словам, речь идет о последнем предупреждении государствам, которые продолжают поддерживать торговые связи с Ираном. Однако он воздержался от того, чтобы объявить какой-то дедлайн, и заявил, что терпение Соединенных Штатов Америки не безгранично. Тем временем в Тегеране жители только пытаются выжить, а аятоллы угрожают эскалацией. Мы будем атаковать любого, кто присоединится к войне, к экономической войне против нас, заявляет режим аятолл.

к одной из действующих партий правого лагеря. Высокопоставленные силы в правом блоке говорят о том, что премьер-министр намеревается совершить политическую ликвидацию Офера Винтера. Глава Циону Дати также намекнул на то, что есть люди, я цитирую, которые лишены ответственности, полагающие, что они белые принцы. Что они, вернее говоря, что они принцы на белом коне. Это Муран Азулай и Амир Эттингер на шестой странице, 63 дня до выборов в Кнессет. Ну и, разумеется, Нетаньяу накануне объявил о, как мы все помним, объявил о... записал ролик, в котором сказал, что нельзя голосовать за маленькие партии и так далее и тому подобное. Эта газета «Идиот Хоронот». Газета «Исраэль Айом» посвящает также главный свой заголовок обнаружению судна «Альталена». «Братоубийственная война никогда». Это та самая знаменитая фраза, сказанная Менахемом Бегиным. 78 лет тому назад, 78 лет прошло с тех пор, как ЦАЛ открыл огонь по евреям из Эцель. Круги закрываются. Остатки корабля «Альталена» были обнаружены на глубине 503 метров. Этот случай, это событие, одно из самых тяжелых в истории нашего народа, положило конец эпохе подполий и объединило Израиль, молодое государство, в рамках одной армии. Премьер-министр обязался поднять это судно из глубин моря. Эли Зильбельберг со второй по пятую страницы на эту тему. Амнон Лорд публикует статью под названием «Помнить историю трезвым взглядом». Карни Эльдад публикует статью «Сейчас требуется признание вины и прощение». Йоси Ахимеер публикует статью под названием «Выводы истории с Альталеной. Новый израильский союз». А Юваль Эль-Башан публикует статью под названием «Управленчество – это не безграничная власть». Уже тогда был вопрос о границах власти, о границах подчинения и так далее. Это на эту тему, а на тему войны с Ираном здесь же Дани Закин на шестой странице публикует статью «Судный день экономики Ирана». Соединенные Штаты Америки заявили, что тот, кто не присоединится, также будет вынужден справляться с санкциями. Дипломатический источник: если Иран не капитулирует, возобновятся военные атаки возобновятся после выборов в США. Ороровец публикует статью под названием «Наиболее эффективный путь к обвалу иранского режима». Еще несколько материалов. Может быть, лучше, чтобы Уриэль, Авраам или Ор были живы вместо меня. Группа бойцов 932-го батальона бригады «Нахаль», потерявшие трех бойцов, рассказывают о героизме и об утрате. Ор Низри об этом на 10-й странице газеты «Исраэль Гайом». Ануам Двир публикует статью о сообщениях, которые получили учителя в закрытых форумах. Показывает, что Министерство просвещения пытается скрыть. У тебя есть пульс? Иди преподавать. Приходи преподавать. У тебя есть пульс? Приходи преподавать. Иными словами, любой, кто жив, любой, кто вообще в состоянии шевелиться и что бы то ни было делать, приглашают его преподавать в школах, что, собственно говоря, немало говорит о ситуации в нашей системе просвещения. Сегодня Офер Винтер представит свою партию уже

0: звучит критика, как мы об этом говорили, между выбор, между и среди имен, которые ожидается, что присоединятся к этой партии, Натали Шемтов, журналистка Натали Шемтов, активист Юсеф Хадад и Лали Дери, потерявшая мужа во время войны. Нетаньяху предупреждает: не выбрасывайте голоса партиям, которые могут не пройти электоральный барьер и привести левых к власти. Источники в Ликуде предупреждают, или заявляют, или утверждают, или обвиняют Винтера в том, что он создаст блок с Беннетом. И еще несколько материалов. После 7 октября нету привилегий, чтобы арабские партии были в коалиции. Много лет она провела в оборонной системе. Сейчас полковник запаса Таля Ланкри присоединилась к партии «Наш дом Израиль» и дает интервью подкасту газеты «Исраэль Айом». Шерита Витанкоин беседует с ней. И Таля Ланкри неоднократно была гостем наших программ. С ней всегда было интересно беседовать. Еще один материал. Йотам Деши публикует статью под названием «Почти город». Это эксклюзивный материал. Новый квартал высотных зданий будет построен в населенном пункте Эфрат в Гуш-Эционе. Это газета «Исраэль Айом». Сейчас 7 часов 26 минут, уважаемые радиослушатели. Очень короткая пауза, и мы продолжим программу.
1: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Маданей Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Билеты в интернет Касси Шоумен. Абонент
4: недоступен. В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: 7 часов 27 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф» сейчас передо мной. Главный заголовок «Цель – три правые партии». В Ликуде обозначили главную опасность перед этими выборами – утрата голосов блока в результате того, что правые партии, которые не объединятся, не сумеют преодолеть электоральный барьер. Главная головная боль Нетаньяху – это Офер Винтер, который сегодня представит свою новую партию. Нетаньяху напомнил погибших в терактах в 90-х годов и пробудил гнев оппозиции. Был премьер-министр во время бойни, он был премьер-министром во время самой страшной бойни в истории государства. Здесь же фотография Бениамина Нетаньяху, Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. На правом фланге ищут возможность объединений. И обнаружение и стыд, таков заголовок статьи на 4-й странице, именно после того, как было обнаружено, были обнаружены останки судна «Альталена», которое было потоплено 78 лет тому назад. Нетаньяху и Бен-Гвир перешли, вернее говоря, начали сразу бой за политический кредит, за то, чтобы получить возможность получить политический капитал на этой истории. Хамас восстанавливается. Резкое предупреждение, которое опубликовал так называемый Совет 7 октября, не опубликовали резкий отчет, вновь игнорируют то, о чем говорят наблюдательницы. И военный источник заявил, что зафиксированы попытки произвести новое вооружение в секторе Газа. Это газета «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Дело о расследовании убийства Эльдара Даяна обрушилось. Подозреваемые освобождены из-под ареста. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей. В прямом эфире на 14-м канале премьер-министр заявил, что Иран обозначил его, одного из его сыновей, в качестве цели. Эта информация была запрещена к публикации в течение многих месяцев по распоряжению цензуры. Об общественной дискуссии вокруг отказа Шабака предоставить охрану Гади Азенкоту я просил, чтобы его охрана была обеспечена на самом высоком уровне. Та охрана, которая ему положена, заявил Бенямин Нетаньяу. И еще несколько материалов. Наркотики были спрятаны в пакеты с консервами, которые ввозились в Газу. В процессе разгрузки грузов гуманитарной помощи обнаружились по меньшей мере 6 упаковок гашиша и других наркотиков. ВВС атаковал склады, где хранятся боеприпасы Хамаса в квартале Шейх Радуан. Военный источник заявил Маариву, Хамас пытается создавать боеприпасы на территории сектора. И в Ливане продолжаются военные действия. Газета Маарив об этом также пишет. ВВС обваливают здания в Ливане во имя безопасности военнослужащих. Авиашкинази на эту тему. На фоне серии трагических случаев в Северном округе приняли решение действовать более агрессивно путем ударов с воздуха, прежде чем используют наземные силы для прочесывания местности. В последний месяц было осуществлено несколько ударов, таких сфокусированных ударов по зданиям, которые подозреваются в том, что они заминированы в рамках так называемой «желтой линии». Об этом Авиашкинази в газете «Маариф». Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками израильских газет, а сейчас, собственно говоря, мы и продолжим тему ситуации в сфере безопасности, продолжим обсуждать ее с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, доброе утро.
5: Доброе утро, Габи.
0: Прежде всего, визит премьер-министра Бенямина Нетаньяу в Центральный округ. Это такой рутинный визит или это некое свидетельство того, что в Иерусалиме опасаются эскалации в Иудее и Самарии?
5: Это все же не совсем рутинный визит, хотя иногда глава правительства приезжает, нельзя сказать, чтобы он годами не приезжал в штаб Центрального округа. Есть определенные опасения, есть напряженность, есть определенное международное давление, связанное с теми или иными насильственными действиями со стороны еврейских граждан. В целом, как всегда, в нашей системе безопасности опасаются, это, по сути, круглый год происходит с легкими всплесками, вспышки дополнительных беспорядков или волны терактов. Есть также обсуждение идет, стоит ли сейчас занять еще 1-2 лагеря беженцев на территории Самарии. На территории Самарии то, что было сделано уже в прошлом в Тулькареме, Джинине и принесло успех с точки зрения борьбы с террором. В общем, есть что делать, есть чего опасаться. И перед выборами, естественно, подобного рода активность также политиками часто приветствуется. Ну, в общем-то, результат налицо.
0: Каковы силы, которые... Я не спрашиваю сейчас с точки зрения там, цифр, да, но насколько ЦАЛ действительно фокусирует сейчас свои усилия в Иудее и Самарии? Какие силы там дислоцированы? Опять мы возвращаемся к старой истории о том, что одеяло очень невелико, а задач очень много.
5: Да, безусловно, есть элементы Тришкиного кафтана. 26 батальонов, это было совсем недавно, это чуть больше, чем принято обычно в последние месяцы, при том, что обычно в последние месяцы это значит то, что сил больше, чем было, например, до 7 октября 2023 года. Увеличение контингента как раз было связано с беспорядками в районе деревни Кусра, событиями и другими событиями, в том числе именно из-за того, что еврейские граждане предпринимали насильственные действия. Да, это больше сил, чем командованию армии хотелось бы. У нас сегодня силы находятся в Газе, естественно, количество больше, чем до 7 октября. 5-6 бригад, это обычно на то, что сейчас в Газе, в Ливан, само собой, Сирия. Хотя по поводу Сирии есть вопросы. Возможно, там бы можно было бы вполне уменьшить контингент. В любом случае, сил много. Это значит, что перманентно призвано большое количество резервистов и что регулярные бригады не тренируются и не находятся на ротации так, как это необходимо было. Раз призыв резервистов – это два негативных аспекта. Это, во-первых, отрыв этих людей от семей, во-вторых, от семей, бизнеса, карьеры, во-вторых, это дополнительные расходы. Соответственно, каждый раз, где можно сэкономить один батальон и, например, просто вернуть его на учение, либо не призвать батальон резервистов – это для ЦАЛа своего рода глоток свежего воздуха. И наоборот, когда требуется больше, это всегда плохо. И что важно, бьет, если мы говорим чисто технически с военной точки зрения, это часто бьет по боевой подготовке, потому что того, кого призывают с учей, вызывают с учением, что делать, он не тренируется должным образом.
0: Давайте поговорим о секторе Газа. ЦАЛ активизирует там свои действия. Можно сказать, что провокации Хамаса в известном смысле дали ЦАЛу легитимацию наносить удары, которые не наносились бы, если бы не было этих змеев и прочего?
5: Да, вполне можно сказать. Вчерашний день был результативным и с точки зрения количества ударов и количества уничтоженных боевиков не менее 7, плюс были атакованы места производства и складирования вооружения и боеприпасов, включая мечети. Да, тут и политическое руководство, и командование армии воспользовались змеями и воздушными шарами как поводом, в хорошем смысле слова, для ужесточения атак. Совету мира, насколько мы знаем, передано послание от лица Израиля с требованием, чтобы этой тенденции был положен конец в течение 3 дней. В противном случае будут еще интенсифицированные удары. И по большому счету вчера уже эта интенсификация произошла, можно сказать так, что пока ущерб от шаров на данный момент, кроме морального и кроме, собственно, обсуждения, он отсутствует, зато Хамасу ущерб он вполне реален.
0: Да, но я, по крайней мере, сегодня читаю в газетах о том, что предупреждают о том, что Хамас возобновил процесс создания вооружения, создания боеприпасов и так далее. Означает ли это, что контрабанда в сектор тех или иных, я не знаю, комплектующих и так далее, все это возобновилось, несмотря на то, что Израиль контролирует большую часть территории?
5: Как Хамас, смею заверить, даже во время боевых действий, последний день боевых действий в октябре совершенно полностью не прекратил производство вооружений и боеприпасов на той территории, где он контролирует. С момента прекращения огня, тем более, он немедля начал расширять и восстанавливать не до прежних объемов, но хоть в каких-то объемах. И особая роль отдавалась необходимости находить израильские неразорвавшиеся боеприпасы, из них конструировать, вбрать из них взрывчатку и конструировать из них собственные взрывные устройства и так далее. Все это было. Естественно, объемы не бог весть какие, но все это было. Поэтому то, что происходит сейчас, это всего лишь продолжение того процесса, с той лишь разностью, что сегодня, в общем-то, бьют по выявляемым источникам производства, местам производства. Ну, естественно, Хамас, как любое военизированное формирование, движение, целью которого является вооруженная борьба, каждую секунду использует для своего усиления, даже если это не очень
0: насчет
5: значительное
0: времени
5: усиление.
0: Я понимаю, мне больше интересно материалы, то есть из чего они это все делают. Я понял то, что вы сказали по поводу неразорвавшихся снарядов ЦАЛа. Можно ли быть уверенными в том, что те грузы, которые поступают в сектор Газа, это гигантский объем грузов, не включают в себя то, что может быть использовано для создания вооружения, производства вооружения?
5: На 100% мы не можем быть уверены ни в чем, но важно сказать следующее. Подземной контрабанды, которая имела большое значение раньше, и наземной из Рафеха, то есть я имею в виду из Египта через Рафех, сегодня нет. Это точка, 100%. Мелочь какая-нибудь совершенная, мультикоптерами иногда раз какое-то время, может быть, что-то доставляется, но это прямо мелочь. По морю почти наверняка нет. Все, что может быть доставлено, доставляется через израильскую территорию после израильского досмотра. Если тут проходит какая-то контрабанда военного характера, то это нам мы можем винить только самих себя. Но насколько можно судить, проходят скорее товары, которые можно как-то назвать второго двойного назначения. Из чего-то мы, почти из всего можно что-то конструировать. Да, но кроме себя нам упрекать не в чем, потому что только через нас проходят все эти грузы, и они досматривают.
0: Последний вопрос. Несколько слов про Ливан, Давид. Сегодня вот я видел в газете «Маариф» сообщение о том, что ЦАЛ обваливает здание для того, чтобы не рисковать жизнями солдат. Что-то изменилось в тактике ЦАЛ, наконец-то, можно сказать?
5: Изменилось, но на самом деле тут этот момент весьма проблематичен. Это, конечно же, не от хорошей жизни. Да, был взрыв в Мадж-Аль-Зон, и он стал таким переломным моментом. Но, с другой стороны, то, что этого не делали раньше, меньше, это было по той причине, что хотели обыскивать дома, хотели выявить там те или иные проблемы. Понимание того есть, что если ты даже сносишь дом с воздуха, не факт, что ты его нейтрализовал, и ты нейтрализовал то, что может находиться под ним. Плюс это дорого, плюс это проблематично вызывать самолет на снос каждого коттеджа и виллы, а таковых в Ливане тысячи в буквальном смысле. Значит, против каждого нужно использовать высокоточный боеприпас воздуха. Но стараются делать это больше. Если можно вывести артиллерию напрямую на водку, то тоже проще разрушать дома. В общем, делают. И кроме того, есть еще один аспект. Кроме, собственно, разрушения домов, таким методом дома еще разрушаются, которые представляют ту или иную опасность с точки зрения возможности будущих боевых действий. Например, напротив хребта Али-Тайр, в буквальном смысле, некоторые дома и виллы, которые находятся на некоторых пригорках, из них можно наблюдать, в них можно устроить засаду, из них можно контролировать то, что происходит на большой дальности, в том числе и возможные действия израильской армии, возможные операции в районе Али-Тайр. И вот эти дома, например, сносят в превентивном порядке, чтобы негде было затаиться, неоткуда что-нибудь запустить, неоткуда наблюдать. Ведутся те или иные подготовительные действия и действия по нейтрализации.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
5: Спасибо, Габи. Хорошего дня.
0: 7 часов 42 минуты. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Гаарец» сейчас передо мной. Министерство обороны признало льготы солдат и военнослужащих, страдающих посттравматическим синдромом. А после этого выяснилось, что это признание временное. Число людей, страдающих посттравматическим синдромом и иными психологическими расстройствами после этой войны, выросло на 8%. Сотрудники Министерства обороны заявляют, что речь идет, вернее, от 8% в прошлом году до 34% в нынешнем. Вот так вот, правильно. Сотрудники Министерства обороны говорят о том, что речь идет о новой политике, которую министерство проводит. Том Левинсон об этом на первой странице, вернее говоря, на третьей странице, на первой странице анонс. Еще несколько материалов Аль-Талена обнаружено, однако, несмотря на обещание Нетаньяу, вряд ли можно будет ее поднять со дна. Офер Адерет, Яэль Фрейдсон, я Йонатан Лис об этом на пятой странице. Бен-Гвир и Элияу в музее Эцель в Тель-Авиве накануне. Здесь фотография двух министров. По словам специалистов, невозможно будет поднять судно и доставить его на берег. Еще несколько материалов. Мошенничество, вернее говоря, мошенничество, наверное, и манипуляции Бен-Гвира шокировали Нетаньяу, Йоси Вертер. Об этом на четвертой странице издания. Нетаньяу, там же на четвертой странице Йонатан Лис публикует статью, цитирует слова Беньямина Нетаньяу о том, что Иран пытался ликвидировать одного из его сыновей. Администрация Трампа обещает действовать мощно против государств и структур, которые будут торговать с Ираном. Палестинская арабка дала свидетельские показания о том, что поселенцы подожгли ее дом, была задержана по подозрению в лживых показаниях. Об этом Матан Голан на 6-й странице. Еще несколько материалов. Организация Маханот Аолим действует с целью создать поселение в Иорданской долине. Яэр Фольдж об этом на 6-й странице. Житель Эйлата рассказал, что его избили полицейские и оставили раненым и избитым в заброшенном здании. И еще несколько материалов. Звезда, такая сетевая звезда, Хасан Фейкер был, так сказать, пробудил антисионизм и отказывается извиняться. И еще несколько материалов. Число людей, которые берут машканты и вынуждают, и вынуждены, вернее говоря, их переписывать из-за невозможности возвращать в срок, почти удвоилось за последний месяц. Какое-то гигантское число людей, которые вынуждены реорганизовывать свои ипотечные суды из-за того, что не в состоянии оплачивать возвраты. Это газета «Гаарец». Об этом пишет это издание сегодня. Сейчас несколько заголовков с сайта «Макор Ришон». Надеюсь, что нам удастся посмотреть заголовки этого издания. Оно также пишет о, разумеется, начале войны, экономической войны США в отношении Ирана. Однако главный заголовок посвящен совершенно другой теме. Теме семейной жизни. Да-да, теме семейной жизни. Война разрушила договора, существующие между парами. Кризис разводов в среде резервистов. Волна разводов среди семей. Тех, кто проходит бесконечные резервистские сборы. Эта волна находится только в самом своем начале, пишет Ильяу Галиль. Мы беседовали с женщинами и мужчинами о реальности, в которой бензуг, в которой спутник жизни, становится случайным гостем в доме, а также о том, что государство игнорирует необходимость помощи, в том числе женщинам, которые разводятся в процессе вот этих бесконечных, нескончаемых резервистских сборов. И тут нету другого выбора, кроме как напомнить, что есть те, кто на эти сборы ходят, а есть те, кто на эти сборы не ходят. Еще несколько материалов. Три урока. Такова статья Рамона Зив-Ава. Три урока, что нужно сделать с Альталеной в 2026 году. Дело Альталены не завершилось с потоплением судна, и реальность в глубинах моря – это дополнительный шанс провести очень серьезное обсуждение того, как мы живем и кем мы являемся в 2026 году. Еще несколько более актуальных, точнее говоря, скажем так, новостных материалов. Это не выборы, референдум, пишет Шломо Петраковский. Чуть больше 2 месяцев осталось до дня выборов. Политики и СМИ определяют их, продают их нам как особо судьбоносные. Даже если прислушаться к основным посылам ведущих кампейнеров, остается немало вопросов. Особенно главный вопрос является, какая тема является центральной, основной на этих выборах. Еще несколько материалов. В президентском доме глава государства обсуждал вопросы возможного развития плана реализации, возможности реализации плана Кушнера и Младенова по поводу сектора газа. Еще несколько материалов. Исключительный и очень неприятный эпизод. Палестинские полицейские остановили поселенца и отобрали у него оружие. Об этом также в газете «Макор Ришон». Еще один материал. За несколько дней до 1 сентября государство ужесточает давление на арабский, на ультраортодоксальный сектор. Об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7:50, почти уже 51 минута. Поговорим о том, что произошло в Сильване, он же Шилох. Там в ходе прекращения беспорядка, в ходе прекращения столкновений на криминальной почве, была обнаружена погребальная пещера периода второго храма. Что это означает с точки зрения ситуации в этом районе и как полиция реагирует, какие действия полиция предпринимает, что вообще происходит в Шилохе. Надеюсь, что сейчас нам удастся поговорить на эту тему. Да, с нами майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции Израиля. Майор Зингерман, доброе утро.
6: Да, доброе утро, я с вами.
0: Итак, что произошло накануне в Сильване, он же Шилох?
6: Ну, вы знаете, там постоянно работает полиция, в основном пограничная полиция, ребята, которые занимаются борьбой с преступностью. В частности, вчера проводилась очередная операция по обыскам и различным действиям в районе, где проживают в Сильване семьи, которые враждуют просто-напросто с другими между собой. И, естественно, полиция очень серьезно этим занимается вопросом. И проводились определенные мероприятия вместе с муниципальными властями и так далее. И во время действий полиции, полицейские обнаружили под одним из домов в этом районе, Сильван, еще раз подчеркиваю, это район, один из районов Иерусалима, обнаружили просто-напросто древние раскопки. И в конечном итоге, когда полицейские вызвали работников управления древностей Израиля, выяснилось, что речь идет о древнем кладбище. То есть о пещере, в которой находится древнее кладбище еще со времен второго храма, представляете? То есть действительно находка очень серьезная. И действительно, сразу же огромное количество работников управления древности начали там заниматься и раскопками, и так далее. И полицейские продолжают там находиться. И с того момента, когда это было обнаружено, и до сих пор, для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу специалистов древности, управления древности, для того, чтобы действительно там выяснить все и собрать все необходимые материалы из этой находки. Представляете, речь идет о кладбище, о пещере времен второго храма. Действительно, это очень важный момент. И, конечно же, здесь и не обошлось, как я уже рассказал, без помощи полиции. Да. Если бы не работа полицейских, то это не было бы и обнаружено.
0: Майор Зингерман, несколько слов о самой ситуации в Сильване. Там вот собственно говоря, то, с чего все началось, это с того, что полиция прекращала столкновения на криминальной почве. Можете сказать несколько слов о ситуации в настоящий момент, насколько там все затихло или столкновения продолжаются?
6: Ну, вы знаете, там ситуация, как и в принципе, как и во всем городе Иерусалиме, то есть ситуация то затихает, то она действительно становится довольно напряженной. Это все зависит от определенных происшествий, которые происходят. Во всяком случае, очень важно подчеркнуть тот момент, что полицейские находятся на месте, так как я сказал, что полицейские, пограничная полиция сейчас, в данные минуты, находятся в Сильване. И для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу управления древности специалистов этой организации и соблюдать, естественно, делать все для того, чтобы там соблюдалось безопасность и общественный порядок. Поэтому самое главное с нашей точки зрения сейчас там находиться и действительно показывать всем, что полиция на месте и готова к любому происшествию, к любому развитию событий. А граждан обычных и туристов мы всегда просим быть внимательными в Иерусалиме, быть осторожными. По любой проблеме, по любому вопросу обязательно обращаться к полицейским, которые находятся на месте, или же звонить по телефону 100, чрезвычайная часть израильской полиции, или если нужно получить какую-то необходимую информацию, звоните, пожалуйста, по телефону 110, и там можно получить любую информацию, и в том числе информацию на русском языке, поэтому продолжаем работать и призываем, как я уже сказал, наших людей, гостей столицы быть внимательными и осторожными.
0: Майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции Израиля, большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
6: Спасибо.
0: Сейчас 7:56 в Израиле, есть еще минута, может быть, чуть больше. Посмотрим на заголовки корпорации Кан, новостной ленты корпорации Кан. Главный заголовок: Израиль угрожает эскалацией в Газе. По словам военных источников, воздушных змеев запускают по распоряжению Хамаса. Еще один заголовок, на который стоит обратить внимание. Пакистан заявляет, что достигнут прогресс на переговорах с Ираном по поводу бесед с Соединенными Штатами Америки. Организаторы альтернативной церемонии памяти павших 7 октября на сей раз взвешивают не приглашать Йонатана Шимриза, брата одного из погибших. Эта проблема возникла из-за того, что Йонатан Шимриз намерен принять участие в политической жизни. Керен Нойбах задается вопросом, стала ли демократическая партия в США антиизраильской. И еще один заголовок. Нетаньяху заявил, что на его сына планировалось покушение. Организация Эль-Ад также сейчас заинтересовалась вот этими раскопками, обнаружением раскопок на территории, обнаружением древности на территории Сильвана. 7:57. Этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом в студии. Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
3: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
10: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. «Обратный отчет». Каждый четверг в 8.05 на Кан-Река. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Запуски воздушных змеев из сектора Газа. Вчера Израиль дал понять Совету мира, что если запуски не прекратятся в течение 3 дней, ЦАЛ значительно усилит удары по сектору. Об этом сообщил корреспондент УКАН Гили Коэн, источник в системе безопасности. Вчера вечером Совет мира впервые прокомментировал запуски воздушных змеев и заявил, что относится к этой проблеме со всей серьезностью. Вчера были обнаружены 2 воздушных змея, запущенных в район, прилегающий к сектору. Один в кибуце Нахаль-Оз, другой на открытой местности возле кибуца Раим. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что его ведомство и Министерство финансов США полностью координируют свои действия, чтобы обеспечить успех экономической операции США против Ирана. Хексет подчеркнул, что тегеранский режим не выдерживает давления, и иранская экономика рушится. «Мы контролируем Ормузский пролив, морская блокада Ирана очень плотная, и нам удается обеспечивать поступление нефти на рынки. Единственный оставшийся у Ирана выбор – вернуться за стол переговоров и обсуждать свою ядерную программу, как того требует президент Трамп», – сказал американский министр обороны. Вчера вечером американская администрация сообщила, американская администрация сообщила, что ввела санкции против более чем 60 организаций и физических лиц по всему миру, оказывающих Ирану помощь в ядерной и ракетной сферах, кибервойне и нефтяной промышленности. Администрация предупредила, что любая страна, нарушающая американские санкции, понесет экономический ущерб. Это сообщение передали корреспондент Канн Натан Гутман и обозреватель Канн Йехескель Коренберг. Президент Сирии Ахмед аш-Шара приветствовал решение президента США Дональда Трампа исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. аш-Шара назвал это историческим поворотным моментом. «Сегодня Сирия избавляется от черного пятна и собственными руками переворачивает страницу своего болезненного прошлого, чтобы двигаться к развитию, восстановлению и строительству. Дорогой сирийский народ, санкции и ограничения с вас сняты», — сказал президент Сирии. Это сообщение передал корреспондент Канн Лиран Аароне. Вчера вечером премьер-министр Бенямин Нетаньяху сообщил, что Иран пытался организовать покушение на одного из его сыновей. В интервью 14-му каналу Нетаньяху прокомментировал критику по поводу охраны членов его семьи, в частности, в связи с тем, что председатель партии Яшар Гади Айзенкот, лидирующий в некоторых предвыборных опросах, официально охраной не обеспечен. «Я поговорил с главой Шабак и попросил обеспечить ему надлежащую охрану, положенную кандидату на пост премьер-министра в рамках установленных правил. Что касается моих сыновей, здесь произошло нечто невероятное. Иран выбрал одного из них своей целью, пытался убить одного из моих сыновей. Поэтому эта охрана не роскошь», — сказал глава правительства. Председатель партии Беяхад Нафтали Беннет заявил, что Бенямин Нетаньяху пытается заставить израильтян забыть, что именно он на протяжении 15 лет ежемесячно передавал террористической организации чемоданы с деньгами. «Вся политика заключалась в том, чтобы подпитывать и усиливать Хамас. Не потому, что Нетаньяху, упаси бог, был сторонником Хамаса. Так не было. Это происходило из-за слабости. Нетаньяху несет ответственность за 7 октября не только как глава правительства, но и за своих конкретных действий. Если ты вливаешь в Хамас миллиарды, чего ты потом ждешь? Что выращенное тобой чудовище не нападет и не станет убивать наших граждан?» — заявил Беннет. В интервью журналисту Канн Арье Галану бывшего премьер-министра Беннета также спросили, почему его правительство продолжало переводить деньги в сектор Газа. Он подчеркнул, что, в отличие от практики времен Нетаньяху, средства не передавались наличными администрации Хамаса, а направлялись на помощь нуждающимся семьям. Криминальная хроника. В Афуле сегодня утром в результате нападения тяжело ранен 65-летний мужчина. В Бака-эль-Гарбия вчера вечером были ранены выстрелами 2 мужчин. Один тяжело, другой получил ранение средней тяжести. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: В среду ожидается повышение температуры, в четверг без изменений, в пятницу температура немного понизится, но по-прежнему будет выше сезонной нормы. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Цфате 33, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, миру шалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: как мы видели, вообще очень сложно кому-либо разобраться. И США, и Великобритания носили удары, и Израиль наносил удары. Они, правда, были точны. Никто не лезет вглубь Йемена. Вот Саудовская Аравия пыталась, но тоже не очень получалось. Там есть отдельная операция. Саудовская Аравия сплачивает морскую коалицию, скажем так, арабо-исламскую коалицию. Там пока 14 стран, она только начала ее сплачивать для обеспечения судоходства в Красном море. Там тот же Пакистан, Турция и еще там список стран. Интересно, что там нет Арабских Эмиратов из арабских стран, и там нету Омана. Но вот коалиция пока только начинает формироваться, это пока все на институциональном уровне, и нет никаких военных действий. Что они будут делать, как они смогут патрулировать Красное море? Напомню, опять же, Британия и США, и там Европейский Союз были миссии по тоже такие же аналогичные, и успеха это особо не возымело. Ну, посмотрим, что получится у арабов. То есть, когда хотят действовать, они действуют, проще говоря.
1: Вопрос, который сейчас касается в первую очередь Саудовской Аравии, он касается, разумеется, и нас, и касается других, других игроков во всем этом ближневосточном балагане. Какова тенденция Саудовской Аравии? С одной стороны, они пытаются привлечь разные страны вот в тот самый союз, заключенный с Пакистаном и Турцией. С другой стороны, ведут переговоры с Ираном. С третьей стороны, вот воюете сейчас с хуситами. Как вы понимаете действия Саудовской Аравии?
0: Саудовская Аравия, собственно, как и практически все страны залива, пытается обеспечить свои интересы и обеспечить стабильность в регионе. Для нее важно такая ровная ситуация, чтобы не было атак, и плюс ей важно, чтобы никто не претендовал на лидерство в регионе. То есть, с одной стороны, они, да, ведут переговоры с Ираном на том или ином уровне, пытаются не вступать в открытую эскалацию с Ираном, но, с другой стороны, они не хотят, чтобы Иран или кто-либо доминировал в регионе. В этой связи им все равно, кто будет доминировать в регионе, Иран или Израиль. Они одинаково не хотят допускать ни тех, ни других. И, собственно, поэтому создали коалицию с Пакистаном и с Турцией. Потому что считают, что у Турции, в общем, нет их интересов в зоне Персидского залива. Турция озабочена другим. Такой вот баланс сил создать, противовес и Израилю, и Ирану. Но при этом, да, когда ее интересы задевают, так же, как хуситы, так же, как вот в Армузе, они могут наносить удары. Мы знаем, что Саудовская Аравия наносила удары по Ирану, ограниченные, но носила, когда считал, что Иран переходит все границы.
1: Окей, последний вопрос, Марьяна, если позволите, я знаю, что вы специалист по Сирии и Ливану, хочу спросить вас по поводу, задать вам один вопрос по поводу Сирии. На фоне вот того тройственной напряженности, этой трехсторонней напряженности Сирия, Турция, Израиль, с вашей точки зрения, к чему стремится Ашара, к чему стремится Джулани?
0: Джулани, собственно, тоже хотелось бы обеспечить время для восстановления Сирии, и экономического, и политического, и военного, то есть возвращение Сирии как значимого игрока в регионе. До этого еще далеко, но учитывая нестабильную ситуацию и в Армузе, и в Красном море, Сирия имеет большое значение для транспортных потоков, в том числе нефти и газа, и это шанс для Сирии восстановиться. Но, естественно, пока у него нет возможности там ни воевать с Израилем, ни с кем бы то ни было, но ему хотелось бы, безусловно, вернуть Сирии те возможности, которые у него были раньше, чтобы с ней считались. Но, по крайней мере, сейчас главная задача — решить внутренние проблемы и экономические проблемы. Они пока не решены.
1: И с этой точки зрения, Турция — это помощь Сирии или некая гиря на ногах Джулани?
0: Помощь, но он не хочет полагаться только на Турцию. Он поэтому взаимодействует с разными игроками и не складывает яйца в одну корзину.
1: Окей. Марьяна Беленькая, востоковед, арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная», ведущая Первого радио. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго. 8 часов почти уже 26 минут. Мы продолжаем программу, поговорим о политике.

0: Политики. Сегодня бригадный генерал запаса Офер Винтер объявит о своей партии, создании своей партии. В правом блоке опасаются того, что создание еще одной правой партии приведет к власти левый лагерь. С другой стороны, переговоры между Геральдом Эрданом и партией Кахой-Лаван продолжаются. И в блоке перемен, в блоке оппозиции опасаются, что эти переговоры приведут к тому, что Гади Айзенкот не сумеет сформировать коалицию. Израильская политика во всем своем многообразии. Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению, с нами в эфире. Рони Римон, бокер тов.
1: בוקר טוב גבי.
0: קודם כל, סיפור של אלטלנה. אתמול היה פיצוץ של תגובות ברשתות חברתיות. כולם היו בדעה שמדובר בספין של נתניהו, ספין לפני בחירות, עוד הצגה לציבור וכו'. אתה מסכים?
1: לא. בוא נגיד ככה, כל מה שמועמד כזה או אחר, ראש הממשלה כזה או אחר, שר כזה או אחר, עושה או יעשה, במהלך כל הקדנציה שלו ובוודאי לפני הבחירות, כולם יגידו שזה בגלל הבחירות. אני חושב שאסור לשתק את המדינה, אסור להפסיק לעבוד, אסור להפסיק לפרסם דברים, אסור להפסיק שיקרו דברים בגלל שיש בחירות. אז אתה יודע, מצאו את אלטלנה, מה אתה רוצה שיעשו? שיתחו את הגילוי עד אחרי הבחירות? זה לא הגיוני, גילו את זה עכשיו. מה גם שאני לא חושב שזה איזושהי דרמה שמשנה, זאת אומרת, היא דרמה היסטורית, אבל זה לא איזושהי דרמה שתשנה את ההצבעה של עשרות אלפי אנשים או מאות אלפי אנשים בערב הבחירות.
0: איך בן גביר התלבש על זה?
1: בן גביר התלבש על זה משום ששר ממפלגתו הוא זה שיזם ותקצב את הנושא של לחפש במסגרת המורשת, השר אליהו מצא את זה, והוא חלק ממפלגתו, ולכן הוא התלבש לזה, זה הכל.
0: בוא נדבר על פוליטיק גריידה, היום אופר וינטר יציג את המפלגה החדשה, כן. ובאופן פרדוקסלי, עוד מפלגת ימין מקרבת ממשלת שמאל מרכז.
1: אתה צודק לחלוטין הפעם, במקרה הזה.
0: קורה.
1: במקרה הזה... בפירוש, זאת לא מפלגה שתיקח כל אחד מהמחנה האחר ותעביר אותו למחנה של הקואליציה. זה מה שנקרא קניבליזציה. זה בתוך הגוש עצמו. זה לגיטימי כמובן שהוא רוצה להתמודד ולרוץ, כן? אבל מבחינת הגושים, עכשיו הסכנה הכי גדולה בריצה של אופר וינטר, אם הוא באמת ירוץ עד הסוף, ואם לא יהיו שינויים בהרכב המפלגות, הסכנה הכי גדולה היא שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, והוא יגרום לכך שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, ואז בעצם הגוש יפסיד 7-8 מנדטים, וזה סוגר את נושא הבחירות.
0: זה בעצם
1: שיכול להיות גם מצב, אתה יודע, שרק אחת משתי המפלגות לא יעברו, שתיהן ביחד, להערכתי, לא יעברו את אחוז החסימה.
0: זה בעצם חזרה על סיפור של מרץ ועבודה ב-2022, זאת אומרת.
1: חד משמעי. עכשיו, הפעם, במרכז שמאל יש מעט בעיות, ובימין יש הרבה יותר בעיות. למשל... הבעיה, אני חושב, של האופוזיציה זה חילי טרופר ויועז הנדל.
0: למה?
1: הם קרובים לאחוז החסימה, ואם הם לא עוברים את אחוז החסימה, הם די נוטים להצביע, או לא להצביע, אלא להצטרף לגדי איזנקוט או לגוש האופוזיציה, ואם הם לא עוברים את אחוז החסימה, וזה קולות דרך אגב שבחלקם הם באים באמת מהגוש, חלקם הם גם יכולים לבוא ממאוכזבי ליכוד. זאת אומרת, זה בהחלט תרומה חשובה לגוש האופוזיציה, אבל אם הם לא יעברו את אחוז החסימה זה בעיה. אבל עיקר הבעיה היא בגוש הימין. בגוש הימין יש ממש איזה 7-8 מנדטים שהם בסכנת... תיעלמות.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם יש מישהו מתוך אותן מפלגות או שברי מפלגות שיכולים להוציא מהבית ולהביא מצביעים שהצביעו לקואליציה פעם הקודמת ולא רוצים להצביע היום ויושבים ככה על הגדר? מי יכול לקרוץ אליהם?
1: בוא נתחיל מדבר אחד. א', זו שאלה מצוינת. ב', אני רוצה רק לפני זה להקדים ולומר שאחוז ההצבעה במדינת ישראל באופן כללי, אחוז ההצבעה מאוד גבוה. הצביעו 70%, ואל תשכח שבישראל מצביע רק מי שנמצא במדינת ישראל באותו רגע. בוא נניח שבסביבות 10% מבעלי זכות הבחירה לא נמצאים ביום הבחירות. זה אומר שה-70% הם מתוך 90%, כן? שנותרו. זה אומר שאחוז ההצבעה בישראל הוא כמעט 77%. זה משהו מאוד מאוד מרשים בקנה מידה מערבי ודמוקרטי.
0: Okay.
1: עכשיו, בכל אופן, בקשר לשאלה שלך, יכול להיות מצב לא דרמטי שמצביעים, נניח של אולי של פייגלין יכול להביא אנשים שלא הצביעו, אבי מעוז יכול להביא אנשים שאחרת יישארו בבית, זה פחות או יותר העניין, זה לא מספרים גדולים, אבל בקטנה זה קיים.
0: זה קיים. שאלה אחרונה, הצטרפות של יואב סיגלוביץ' לרעם, כן. אם זה יקרה, עד כמה זה דרמטי?
1: אני אגיד לך ברשותך משהו שהוא דרמטי עוד קודם לכן, וזה עצם הקמתה של הרשימה המשותפת.
0: אוקיי.
1: משום שברשימה המשותפת יש את בלד של סמי אבו שחאדה, שבבחירות הקודמות קיבל כמעט 3%, שזה אומר משהו בסביבות 3 מנדטים שלא נכנסו לכנסת. זה אומר שעכשיו כשהם הולכים ביחד אותם 3 מנדטים יהיו בכנסת, זה אומר שהמפלגות הערביות ביחד, אין לי ספק שהם יהיו בסביבות לפחות 13 מנדטים.
0: 13?
1: כן, אם אתה לוקח גם את רעם.
0: למרות שבסקרים הראשונים הם לא מביאים.
1: הם 12 מנדטים בערך.
0: אוקיי.
1: 11-12, לאחתי זה יותר. אל תשכח עוד דבר אחד, אחוז ההצבעה אצלם היה נמוך. כשיש איחוד, אחוז ההצבעה גדל. כשאחוז ההצבעה גדל, כשאחוז ההצבעה היה במקום 50%, כמו שהיה בבחירות הקודמות, לפני כמה מערכות בחירות היה 65%, הם הביאו 15 מנדטים, וככל שהם יותר מאוחדים, הם מביאים יותר מנדטים, מה שאומר שישארו פחות מנדטים לחלוקה של המפלגות היהודיות. זה אומר שהסיכוי של צד כזה או אחר להגיע ל-61 פוחת.
0: אוקיי.
1: זה הקטע. עכשיו, לגבי סגלוביץ', אני לא יודע אם זה יתרום לרעם כן או לא, המהלך נועד להכשיר את רעם להיות חלק מהקואליציה של אייזנקוט, ובמינימום, כשאני חושב על זה, אז יהיה חבר כנסת יהודי אחד שתמיד יוכל, אתה יודע, לעזוב את...
0: להתפצל, כן.
1: להתפצל ולתמוך באייזנקוט.
0: נחכה ונראה. רוני רימון, המון תודה על השיחה הזאת.
1: תודה, גבי.
0: ביי
1: ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации, которая сейчас... Прежде всего, о Альталене. Вчера социальные сети были переполнены утверждениями о том, что речь идет о манипуляции Нетаньяху в попытке привести, получить дополнительную поддержку, некий трюк и так далее. Согласны ли вы с этим? Нет, я с этим не согласен, говорит наш собеседник. В конечном счете государство должно продолжать функционировать, государство должно продолжать... что-то производить, находить какие-то исторические находки и так далее. Все, что делается политиками с момента выборов и до следующих выборов, воспринимается как манипуляция, направленная, имеющая политическую подоплеку. Я не думаю, что в данном случае об этом идет речь. Это не особо важное событие с политической точки зрения. Это важное событие с исторической точки зрения, но это не особо важное событие с политической точки зрения. И мы находимся в ситуации, в которой это событие останется в памяти, но не как что-то, что повлияло на исход выборов. Что касается партии Оффера Винтера, которая сегодня будет представлена поразительным образом, или, может быть, не поразительным образом, эта партия приближает создание правительства во главе с Гади Айзенкотом. Если бы, говорит наш собеседник, речь шла об объединении нескольких сил, все бы выглядело иначе. Но если Оффер Винтер будет настаивать на том, чтобы баллотироваться самостоятельно и объединяться с кем бы то ни было и так далее. Большая угроза заключается в том, что он не преодолеет электоральный барьер. Вместе с ним не преодолеет электоральный барьер Бецалель Смотрич. И правый блок, угроза с точки зрения правого блока, разумеется, правый блок потеряет не менее 7 мандатов, говорит наш собеседник. Это может быть полностью зеркальным отражением ситуации прошлых выборов, когда то же самое произошло с партиями Авуда и Мерец, говорит Рони Римон. Сейчас на левом фланге или в левоцентристском блоке очень мало хаоса. В основном силы организованы. В праворелигиозном блоке же царит хаос, и масса партий, которые находятся сейчас в состоянии, когда они не преодолевают по опросам электоральный барьер и даже не приближаются к тому, чтобы преодолеть электоральный барьер, но остаются в гонке. В итоге это может привести к тому, что примерно 7 мандатов будут, так сказать, похоронены, и мы окажемся в ситуации, когда один блок полностью раздроблен. Еще одним из главных вопросов этих выборов остается вопрос о том, кому удастся привести на избирательные участки тех, кто на прошлых выборах голосовал за партии оппозиции, а в этот раз не готов. Это может быть самым главным вопросом. Наш собеседник говорит о том, что прежде всего нельзя забывать, что в Израиле очень высокий уровень голосования. Голосуют порядка 70%, при этом голосовать имеют право только те, кто в день выборов находится на территории государства Израиль. Это означает, что, на практике процент голосования мог бы быть гораздо выше, 76-77%. Это потрясающе высокий процент голосования. И поэтому сейчас неизвестно, насколько существенным, насколько важным является число людей, которые голосовали в прошлый раз и сейчас не готовы, но в целом же есть несколько партий, которые могут попытаться получить их голоса. Это может быть Фейглин, может быть еще несколько партий, однако пока, по крайней мере, судя по всему, это не влияет существенным образом на политический расклад. Что касается арабского сектора, то, я полагаю, говорит наш собеседник, что драматическим является сам факт создания объединенного списка, потому что создание такого списка приводит к росту числа мандатов антисионистских партий, которые являются, собственно говоря, в этом блоке. Балот в прошлый раз не прошел электоральный барьер, набрав почти 3 мандата. Набрав 3%, это почти 3 мандата. Сейчас они будут в этом объединенном списке, и, соответственно, эти 3 мандата будут в Кнессете. Я полагаю, что 12-13 мандатов, таково реальное число мандатов, которые они могут получить, могут получить арабские партии. Это уменьшает число, разумеется, голосов, которые остаются партиям сионистской оппозиции, что снижает возможность того или иного блока набрать 61 мандат, говорит Рони Римон. И в этом же контексте присоединение Йоава Сигаловича, если оно будет, не превратит партию Рам в сионистскую, разумеется, и так далее. Одна оставляет возможность затем Йоаву Сигаловичу отпочковаться от этой партии или создать потом свой список и так далее, и присоединиться в качестве еще одного голоса к коалиции Гади Айзенкота. С нами в эфире был Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. Сейчас в Израиле 8 часов и уже 40 минут. Мы продолжаем программу. Израильтяне все чаще берут так называемые баллонные кредиты для того, чтобы спонсировать покупку квартиры. Чем это чревато, с чем это связано, что вообще происходит сейчас на рынке недвижимости? Владимир Шляфер с нами в эфире, консультант по ипотечным судам. Господин Шляфер, доброе утро.
2: Да, здравствуйте.
0: Прежде всего, как вы, как специалист, оцениваете в настоящий момент ситуацию на рынке недвижимости? Цены растут, цены снижаются, цены не движутся никуда. Что происходит?
2: Ну, я думаю, все же публикуют, и известно, что цены сейчас не растут, и даже в многих местах даже падают, и упали, и рынок происходит кризис. На рынке есть кризис, и поэтому...
0: А с чем это связано, с вашей точки зрения?
2: Ну, это связано со многими событиями, а именно с войной, которая была, с ценами, которые дошли до какого-то высокого уровня, после которого они стали падать. Если вы помните, в 2020 году, еще в 2022 году люди все время говорили, цены в Израиле только растут. Ну вот, видите, это не так. На самом деле это никогда, вообще никак. И в 2003 году цены падали на рынке Израиля. Сейчас, в прошлый раз это была интифада, в этот раз война. И все, что случилось до войны, это же корона, потому что она привела огромные деньги на рынок. Вот. Имеется в виду, что государство раздавало очень много субсидий, очень много денег, а когда очень много денег, повышается инфляция, был резкий виток цен на недвижимость, и в какой-то момент это достигло какого-то апогея.
0: В какой момент это произошло?
2: Ну, после войны начался отток, и до войны еще это начиналось. Mm-hmm. Мы уже наблюдали об этом, этот момент. И сейчас это до сих пор происходит. Но я хотел бы обратить внимание, что многие люди, думая о том, что рынок всегда растет, брали ипотеки, вот эти вот баллонные кредиты. Давайте объясним тем, кто не понимает. Баллонный кредит – это когда вы платите только проценты, а тело кредита ваше остается на том же уровне. Или, еще раз, всегда баллонный кредит платит только проценты. Иногда бывает, что банки дают баллонные кредиты, привязанные к индексу цен. То есть вот то, что у меня было с моим клиентом, к сожалению, я его оттуда выводил, когда баллонный кредит не только... Не падает, а то есть тело кредита остается такой же, какой вы взяли. Она еще растет на уровень инфляции. То есть если этот кредит еще присобачен к инфляции, то он еще и получает динамику положительного роста.
0: Я все-таки пытаюсь понять, баллонный кредит это означает, что я взял X денег, основной фонд остается неизменным на протяжении всего периода, что я выплачиваю суду.
2: Да,
0: я выплачиваю тело, только проценты, а потом я выплачиваю тело единоразово?
2: Да. Да, и это очень опасно. Почему? Потому что если цены на рынке растут, то вроде бы все нормально, все хорошо, но это абсолютно не так. Сейчас цены падают. И если вы хотели, допустим, кому это предназначено? Человек хочет купить новую квартиру, он приходит к подрядчику, покупает новую квартиру, берет баллонный кредит и ожидает, что когда придет время продавать его квартиру, когда подходит время завершения баллонов, а баллон обычно дается до 3 лет. До 3 лет. То есть до 2-3 лет. Это когда придет завершение баллона, он продаст свою квартиру еще дороже, и ему, значит, дело в шляпе, и ему станет еще дешевле эта квартира. Но получилось обратное. Получилось, что люди взяли баллонные кредиты, купили квартиру у подрядчиков, пришли к моменту погашения этих кредитов, а цены не подросли, а упали. То есть они должны еще больше денег. Понимаете?
0: И люди не в состоянии справиться. Каким образом...
2: Да, этим обуславливаются большие возвраты квартир обратно подрядчикам. Вот у нас, кстати, была передача прошлая, когда меня спрашивали про это. Кем это обусловлено? Это обусловлено, потому что цены понизились, и людям выгоднее заплатить 10% штраф за расторжение контракта, а это минимальный штраф, который берется при расторжении контракта в недвижимости, нежели брать эту квартиру, которая сейчас заведомо стоит дешевле, нежели чем он купил.
0: В какой степени государство может повлиять на этот процесс? То есть может ли государство вмешаться в то, какую ипотечную суду берут граждане? Тем самым, с одной стороны, ограничивая их возможности, с другой стороны, пытаясь защитить их в большой степени от самих себя.
2: Ну, еще, по-моему, год назад, даже, может, чуть меньше, Банк Израиля. То есть тот, кто регулирует эти вещи, это регулирует Банк Израиля. Банк Израиля писал об этом, что он очень-очень озабочен повышением баллонных суд. И если вы сегодня берете баллонную суду, это стоит дороже. То есть Банк Израиля не может, хотя он может, да, но он не запрещает брать баллонную суду, потому что это все-таки иногда важно для некоторых клиентов. Этот продукт он не запрещает, но если вы берете баллонные суды, ожидайте, что ваши проценты будут намного выше.
0: Но у Банка Израиля есть позиция не только наблюдателя. То есть, скажем, когда речь, конечно, идет, когда речь идет о том же изначальном капитале, который нужен людям для того, чтобы приобрести квартиру, есть определенного рода границы. В данном случае, я так понимаю, что их меньше.
2: Я с вами абсолютно согласен. Я вот в этой позиции не согласен то, что делает Банк Израиля, потому что люди абсолютно не понимают, сколько денег они должны принести. И ко мне приходят люди, говорят, вот я дал 20% на начало, 10% на начало, а теперь я хочу ипотеку взять, машканту. А это невозможно. То есть человек взял большую суду, баллон, да? До этого он взял там 10% или 20% от стоимости квартиры. Он приходит на покупку. У него есть заведомо еще квартиру, которую он должен продать. И сейчас я ему говорю, нет, для того, чтобы взять квартиру в Израиле, и при условиях, что у вас есть квартира уже, да, вы ее не продали, вы купили и не продали квартиру, одна квартира, то вам в этом случае полагается суда до 70%, при условии, если вы обязуетесь ее продать после получения новой квартиры.
0: Окей, ну что ж.
2: В течение полутора лет. В течение полутора лет. Если вы не продаете, вы заплатите также налог 8%.
0: Владимир Шляфер. Владимир Шляфер, консультант по ипотечным судам. Большое спасибо за участие в программе.
2: Пожалуйста.
0: Bye-bye. Всего доброго. 8:47. Мы продолжаем программу. Суд принял решение не проводить вскрытие тела убитого криминального авторитета, которого называют главой кавказской мафии. И с этой точки зрения принято решение суда, да, не проводить вскрытие тела Яниса Евшаева, который был убит в Кейсарии. С нами в эфире адвокат Аркадий Елигулашвили, глава уголовного форума Иерусалимского округа Израильской коллегии адвокатов. Адвокат Елигулашвили, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Прежде всего, несколько слов о таких ситуациях, когда в каких ситуациях, скажем так, вопрос о вскрытии или не вскрытии тела вынужден решать суд?
3: Смотрите, в принципе, когда идет следствие, и в любом случае, когда надо делать вскрытие тела, суд должен дать решение насчет этого. Всегда нужно разрешение суда.
0: То есть это не автоматическая процедура, даже когда речь идет о, ну, скажем так, неестественной смерти или насильственной смерти?
3: Смотрите, когда есть обращение со стороны семьи, и семья требует, чтобы не было вскрытия тела, то в таком случае уже идет судебное разбирательство. Это не просто ордер. Это не просто ордер, а именно идет уже судебное разбирательство. Обычный ордер, он дается по просьбе полиции. Полиция приходит к суде односторонне, просит ордер о вскрытии. И это делается, можно сказать, очень рутинно. Это принятая практика, очень простая и быстро работает. Но когда семья сопротивляется, тогда уже надо выслушивать стороны, надо позицию семьи выслушать, надо выслушать позицию самого патологического института, который делает вскрытие, который проверяет форензику. И после этого уже суд должен, конечно, полиция должна объяснить свою позицию, почему обязательно, чтобы было именно сделано вскрытие, а другие альтернативы не подходят и не хватают. И потом суд выносит решение.
0: Что мы знаем о расследовании убийства Яниса Яшваева на данный момент?
3: Знаете, вот то, что касается убийства Яниса Яшваева, семья, конечно, тут была против вскрытия тела. Она просила, чтобы выдали тело для захоронения. А сама организация ЗАГКа, которая проверяла ее юрсоветник, высказал позицию, что он согласен с семьей, что можно выдать тело на захоронение из-за того, что, в принципе, для следствия те меры, которые были уже предприняты, та информация, которая была собрана, она достаточна. Не нужно вскрытие тела для того, чтобы получить те результаты, которые могут помочь следствию. Полиции, в том числе, это может быть томографическая проверка, это может быть КТ, СИТИ или рентген. В принципе, что нужно доказать? Нужно доказать, что пуля, которая попала Яниса, она привела к его смерти. Надо показать какая была, какой был маршрут этой пули, где она зашла, где она вышла. И этого может быть достаточно для того, чтобы доказать вину, если найдут того человека, который в него стрелял. В принципе, вот когда делается вскрытие, оно именно это и хочет доказать, что какая была траектория пули, как она летела, как она вошла, как она вышла, сколько пуль было и так далее. Но если все это было достигнуто с проверкой рентгена или других проверок, которые делаются без внедрения и без вскрытия, то тогда этого может быть достаточно. И именно вот эта позиция была высказана в суде.
0: На каком этапе находится расследование в настоящий момент?
3: Смотрите, подозреваемого еще не нашли. Подозреваемого mm-hmm. еще не нашли. Надо найти подозреваемого, надо найти оружие. Баллистическая проверка, я думаю, что уже была сделана. Если не закончили, то она будет в ближайшие дни завершена. То, что касается патологии, то, что касается вскрытия тела и так далее, я думаю, что этого уже хватит на данном этапе. Главное сейчас найти подозреваемого.
0: Ну, это всегда самое главное. И когда происходит такое расследование, которое становится, ну, назовем его, условно говоря, резонансным, как это влияет на обращение в суды и тому подобное, то есть вот на решение судов? В конечном счете мы возвращаемся к решению суда по поводу вскрытия. С одной стороны, желание семьи, с другой стороны, ход расследования, интересы расследования и его резонансность. То есть его публичный, скажем так, общественный интерес.
3: Конечно, когда дело оно более публичное, когда но выходит в СМИ и очень шумная, то я думаю, что проверка будет намного более осторожной, чем она происходит обычно. Но хочется верить, что во всех случаях, даже когда это не резонансное дело, проверка делается одинаково. К сожалению, я могу сказать, что огромное количество убийств в Израиле просто до сегодняшнего дня не раскрыто.
0: Действительно, это как печально. Бы есть большой процент нераскрытия?
3: Огромный процент нераскрытия. Мы видим это особенно в арабском секторе. Очень большое количество из убийств до сегодняшнего дня просто не раскрыто. Те дела, которые раскрываются и приходят до суда, где подаются обвинительные заключения, оно просто очень маленькое по сравнению с тем количеством убийств, которые происходят.
0: В какой степени, с чем это связано, с вашей точки зрения, как опытного адвоката?
3: Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что сами убийцы, сами криминалы становятся более профессиональными. Со второй стороны, конечно, есть кодекс молчания. Это тоже существует. Очень трудно найти свидетеля, который свяжет убийцу или поможет найти подозреваемого. Это связано с огромным количеством факторов, которые сегодня делают работу полиции намного сложнее, чем, может, это было раньше. Сегодня для того, чтобы скрыться с места, это можно сделать очень быстро. Делаются разные маневры и манипуляции для того, чтобы помочь убийцам замести свои следы. И дело полиции тут очень сложное.
0: Окей, будем надеяться,
3: если не будет какой-то наводки, если не будет какой-то информации, которая приведет к идентификации этого потенциального обвиняемого, то я думаю, что очень трудно будет его найти.
0: Именно конкретно в этом случае, или вы имеете в виду вообще, так сказать?
3: В этом случае и вообще. В этом случае и вообще тоже.
0: Адвокат Аркадий Елегулашвили с нами был в эфире, глава уголовного форума Иерусалимского округа, израильская коллегия адвокатов. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое спасибо.
3: Спасибо вам. Хороших новостей, хорошего дня.
0: Хороших новостей нам всем. 8 часов почти 55 минут. У нас сегодня есть несколько минут для того, чтобы уделить внимание вашим ответам, уважаемые радиослушатели, на наш вопрос в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задали сегодня, касается он предвыборной кампании, касается он электорального барьера, который определяет, кто попадает в Кнессет, а кто остается за его пределами. Нужно ли на фоне большого числа мелких партий, нужно ли повысить электоральный барьер или понизить? Итак, что вы думаете, уважаемые радиослушатели? Евгений Горфель пишет: повысить. Мелкие партии лишь преследуют свои узкие интересы. У их лидеров одна цель — попасть в Кнессет. А Григорий Рейхман пишет, может быть, не совсем в тему, но мне бы хотелось, пишет наш слушатель, сказать вот о чем. Когда мы говорим об Эльталине, то лично для меня важно, что на борту корабля были не только пережившие Холокост партизаны и подпольщики, но и еврейские воины Второй мировой войны. Например, его капитан Монро Пейн, участник войны с японскими союзниками нацистской Германии на Тихом океане, участник войны и так далее. Это то, что отмечает важные обстоятельства, отмечает наш радиослушатель. Владимир Мамонов пишет, дискуссия вокруг электорального барьера в Израиле каждый раз обостряется перед выборами, особенно когда множество списков рискуют не пройти порог и тем самым фактически выбросить голоса своих избирателей. И так далее. Дина Драбкина, повысить электоральный барьер, идеальный вариант, две партии. Простите, но комментарии общественных организаций и партий я читать не буду. Стас Фукс, всем понятно, что судьбу выборов будет решать богац. Стас, найдите, пожалуйста, вежливую форму выражения своих мыслей. Оскорбительные термины в отношении кого бы то ни было совершенно неприемлемы. Вадим Лазовский. Думаю, надо изменить систему. Парламент должен быть двухпалаточный. Палата партий и палата представителей, где за каждого голосуют отдельно. Да и президента надо выбирать на выборах вне сговора партий. Илья Котляр. Может, стоит вернуться к источникам. В состоянии Израиля электоральный барьер был меньше 1%, затем десятилетиями 1%, и государство вполне успешно строилось. На этом все. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы нас слушаете, что вы нам пишете, что вы нас читаете. Эта программа «Тема дня» подошла к концу. За пультом в студии Валентин Соломенко, продюсер Мила Сталинская, редактор Арик Эльман, у микрофона был Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
8: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени «Шева» десятка 19,90 за килограмм. «Мадана Имания», Митхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
9: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
10: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
11: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
12: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Батя Холин, которая до 7 октября жила в Кфар-Азе, а затем переехала в Кфар-Монаш в долине Хефер, говорит, что не знает, сможет ли вернуться в кибуц у границы с сектором Газа. В интервью журналисту Кан Арье Голану Холин выразила сомнение в способности Израиля изменить ситуацию в сфере безопасности. На вопрос Голана «Мы не усвоили урок?» она ответила «Нет, не усвоили». Вчера в населенных пунктах, прилегающих к сектору, были обнаружены два воздушных змея. Один на крыше поликлиники в Нахаль-Озе, другой на открытой местности возле кибуца Раим. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что его ведомство и Министерство финансов США полностью координируют свои действия, чтобы обеспечить успех экономической операции Соединенных Штатов против Ирана. Хексет подчеркнул, что тегеранский режим не выдерживает давления, и иранская экономика рушится. «Мы контролируем Ормузский пролив. Морская блокада Ирана очень плотная, и нам удается обеспечивать поступление нефти на рынки. Единственный оставшийся у Ирана выбор – вернуться за стол переговоров и обсуждать свою ядерную программу, как того требует президент Трамп», – сказал американский министр обороны. Вчера вечером американская администрация сообщила, что ввела санкции против более чем 60 организаций и физических лиц по всему миру, оказывающих Ирану помощь в ядерной и ракетной сферах, кибервойне и нефтяной промышленности. Администрация предупредила, что любая страна, нарушающая американские санкции, понесет экономический ущерб. Это сообщение передали корреспондент КАН Натан Гутман и обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Президент Сирии Ахмад аш-Шара приветствовал решение президента Дональда Трампа исключить Сирию из списка государств, спонсоров терроризма. аш-Шара назвал это историческим поворотным моментом. «Сегодня Сирия избавляется от черного пятна и собственными руками переворачивает страницу своего болезненного прошлого, чтобы двигаться к развитию, восстановлению и строительству. Дорогой сирийский народ, санкции и ограничения с вас сняты», — сказал президент Сирии. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Аарони. Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Иран пытался организовать покушение на одного из его сыновей. В интервью 14-му каналу Нетаньяху прокомментировал критику по поводу охраны членов его семьи, в частности в связи с тем, что председатель партии Яшар Гади Айзенкот, лидирующий в некоторых предвыборных опросах, официально охраной не обеспечен. «Я поговорил с главой Шабака и попросил обеспечить ему надлежащую охрану, положенную кандидату на пост премьер-министра, в рамках установленных правил. Что касается моих сыновей, здесь произошло нечто невероятное. Иран выбрал одного из них своей целью, пытался убить одного из моих сыновей. Поэтому охрана – это не роскошь», – сказал глава правительства. Председатель партии Бияхад Нафтали Беннет заявил, что Биньямин Нетаньяху пытается заставить израильтян забыть, что именно он на протяжении 15 лет ежемесячно передавал террористической организации чемоданы с деньгами. «Вся политика заключалась в том, чтобы подпитывать и усиливать Хамас. Не потому, что Нетаньяху, боже упаси, был сторонником Хамаса. Этого не было. Это происходило из-за слабости. Нетаньяху несет ответственность за 7 октября не только как глава правительства, но и из-за своих конкретных действий. Если ты вливаешь в Хамас миллиарды, чего ты потом ждешь? Что выращенное тобой чудовище не нападет и не станет убивать наших граждан?» В интервью журналисту КАН Арье Голану бывшего премьер-министра Беннета спросили, почему его правительство продолжало переводить деньги в сектор Газа. Он подчеркнул, что, в отличие от практики времен Нетаньяху, средства не передавались наличными администрации Хамаса, а направлялись на помощь нуждающимся семьям. Криминальная хроника. В Афуле сегодня утром в результате нападения тяжело ранен 65-летний мужчина. В Бака-эль-Гарбия вчера вечером были ранены выстрелами двое мужчин. Один тяжело, другой получил ранение средней тяжести. А сейчас о погоде, сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается повышение температуры, в четверг без изменений, в пятницу температура немного понизится, но по-прежнему будет выше сезонной нормы. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Цфате 33, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, мир Иерусалим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Итак, этим утром мы обсудим общественные темы и явления. На месте двух детских садов, сожженных 7 октября в кибуце Нир-Оз, открывается социально-технологический кампус. Как проект намерен создавать постоянные рабочие места в регионе и сможет ли он существовать без зависимости от пожертвований? Ровно неделя до начала учебного года готовы ли школы Кирьят-Шмона и других северных городов принять учеников? Хватает ли в школах защищенных помещений? Завершены ли ремонтные работы? Готовы ли маршрутер для подвозки детей? И что произойдет в случае нового обострения ситуации на границе? Более 8 тысяч учеников в региональных советах Аль-Касум и Неве-Мидбар начнут учебный год в учреждениях, не подключенных к электросети. Можно ли заменить генераторы солнечными панелями и почему у государства нет полной информации о состоянии инфраструктуры? Электрические двухколесные средства передвижения превратили обычную прогулку по городу в ежедневное испытание. Для борьбы с этим явлением был разработан целый ряд мер. Так что все-таки делать? Штрафовать, запрещать или строить велодорожки? Об этом все мы поговорим в первом часе нашей программы. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта Newsru.co.il. Он находится в нашей студии. Габи, привет.
1: Привет, Саша. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Саша. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, воздушные змеи и ответные удары по Газе. Новая тактика в Ливане, эскалация напряженности в Иудее и Самарии. Что это? Неужели новая угроза новой интифады? Следующая интифада.
1: Старая угроза новой интифады. Во-первых, об интифаде я бы еще не говорил. Мне кажется, еще до этого далеко. С другой стороны, определенная напряженность, безусловно, наблюдается. Не случайно премьер-министр Бенямин Нетаньяху накануне посетил штаб центрального округа ЦАЛа. Однако, разумеется, взгляды брошены сейчас в первую очередь, мне кажется, в район сектора Газа, где, с одной стороны, Хамас продолжает такие провокации, пока относительно безобидные, я имею в виду запуск неначиненных взрывчаткой и зажигательными инструментами змеев, этих воздушных змеев. С другой стороны, продолжают создание вооружения и производство боеприпасов на территории сектора Газа. ЦАЛ, в свою очередь, ведет обстрел районов и инфраструктур Хамаса в ответ на эти действия. Таким образом, может, парадоксально немного, но агрессивные действия Хамаса дают возможность ЦАЛу немного освободиться от вот тех пут, которыми руки связаны в связи с соглашениями с Соединенными Штатами Америки, с Хамасом и так далее, с давлением Совета мира и все прочее. Израиль получил возможность продолжать точечные ликвидации террористов, наносить удары по инфраструктурам Хамаса и так далее. С этой точки зрения, такой вялотекущий обмен ударами на территории Газы продолжается.
0: А по поводу Иудеи и Самарии? Есть,
1: как я уже сказал, есть определенная напряженность. Однако до интифады, я про интифаду пока бы не говорил. Напряженность связана, с одной стороны, с активизацией террористической деятельности боевиков, с другой стороны, еврейские экстремисты не добавляют спокойствия ЦАЛу, и поэтому вся эта ситуация складывается таким образом, что ЦАЛу приходится прикладывать больше усилий, чем раньше, для того, чтобы поддерживать стабильность. Как нам сказал в нашем эфире сегодня наш военный обозреватель Давид Шарп, 26 батальонов ЦАЛа дислоцированы на территории Иудеи и Самарии, а учитывая, что одновременно приходится прикладывать усилия и в Газе, и в Ливане, и в Сирии, ситуация, конечно, очень непростая.
0: США объявили экономическую войну Ирану. В ответ режим грозит возобновить боевые действия в регионе. Я так понимаю, что экономическая война, объявленная Ирану, вполне себе достигает целей, потому как мы знаем, что нефть не растет в цене, достаточно нефти доходит до мировых источников. В общем, все нормально.
1: До бензоколонок в Соединенных Штатах Америки, в штате Майами, что особенно важно для президента США за 2 месяца до выборов, промежуточных выборов. Так или иначе, говорить о том, что это достигает цели, мне кажется, рановато, учитывая то, что иранский режим продолжает функционировать и так далее. До тех пор, пока иранский режим продолжает функционировать, мы, может быть, находимся на правильном пути, но до цели еще не дошли. И удастся ли дойти до этой цели, как это будет выглядеть, не знаю. Но
0: вопрос, что это за цель, собственно?
1: Цель одна из двух, судя по тому, что говорит американский президент. Цель одна из двух. Либо обвал иранского режима, либо согласие Ирана сесть за стол переговоров и приходить к соглашению на американских условиях.
0: Угу.
1: Пока что нету ни того, ни другого.
0: Ни того, ни другого, да.
1: Но специалисты, в том числе тот, кто с нами сегодня беседовал, доктор Иран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности, считают, что есть шанс, что это, возможно, оптимальный путь для того, чтобы прийти к достижению результата.
0: Предвыборная гонка. Офер Винтер объявит сегодня о своей партии и, возможно, даже объединится с Йосефом Хададом. Это ему поможет пройти электоральный барьер, потому что по опросам он на границе.
1: Не знаю. Не знаю, поможет ли ему это. Есть несколько имен, которые сейчас на повестке дня в контексте партии Офера Винтера. Это и журналистка Нетали Шемтов, и, как вы уже упомянули, Йосеф Хадад, который накануне... Казалось, что он, так сказать, очевидно, что он пойдет с Офером Винтером, однако накануне он зарегистрировал свою собственную партию. Что это означает, непонятно. Число партий в... центристско-правым или право-либеральном, как хотите называйте, сегменте растет со скоростью пугающей. И, разумеется, кому-то придется принимать решение в конечном счете идти на выборы, рискуя провалиться и заслужить славу того, кто обвалил весь правый блок, либо объединяться и создавать какие-то союзы. С одной стороны, речь идет о переговорах, которые ведет Гилад Эрдан, глава партии Ахдут, с главой партии Кахоль Лаван Бенни Ганцем об объединении. На Офера Винтера оказывается очень серьезное давление заключать союз либо с Бецалелем Смотричем, либо вообще не участвовать в выборах. До закрытия предвыборных списков осталось 13 дней. За эти 13 дней нужно принять решение. Через 13 дней ничего уже менять будет нельзя. После 7 сентября списки будут закрыты, и никакие изменения будут невозможны.
0: Ну и еще любопытный заголовок этого утра. Бойцы МАГА в попытке уладить конфликт арабских кланов в деревне Силуан, Шилох, нашли погребальную пещеру периода второго храма. Надо сказать, что там много погребальных пещер, но вот еще одна новая.
1: Еще одна новая. Пытаясь прекратить столкновение между кланами в Шилохе, в Сильван-Шилох, была обнаружена эта пещера. Ее сейчас охраняют бойцы МАГАВ. Активисты организации «Эль-Ад» уже пытаются каким-то образом обеспечить ее сохранность и использовать эту находку для того, чтобы расширить еврейское присутствие в этом районе. Управление древности предстоит принять решение о том, как оно решает этот вопрос и как оно занимается этой находкой.
0: Габи Вольфсон, ведущий радио «Река», политический обозреватель сайта news.ru.il. Спасибо большое за это посвящение в утренние новости.
1: Спасибо, Саша. Хорошего дня.
0: Доброго утра и хорошего дня. А мы продолжаем. В кибуце Нир-Ос вчера открылся технологический и экономический центр Бина-Белев. Он разместился на месте детских садов Тут и Брош, сожженных 7 октября в кибуце. Среди детей, которые ходили в эти сады, были в том числе дети семьи Бибас и Кедам Симантов. Сегодня в Нир-Озе постоянно живут всего 25 человек. Создатели нового центра надеются, что жизнь сюда вернется не только с помощью восстановления домов, но и благодаря рабочим местам, образованию и предпринимательству. Центр объединяет 3 направления. Это исследование и разработка решений для предприятий сельского хозяйства, практическое обучение искусственному интеллекту и бизнес-инкубатор, который должен превращать потребности региона в новые компании. Проект уже привлекает в Кибут десятки молодых специалистов, но сможет ли технологический центр стать настоящим экономическим двигателем для Кибуца Нир-Оз, да, собственно, и для всего западного Негева? Как будут измеряться его результаты? Числом проведенных курсов или количеством созданных здесь постоянных рабочих мест? Об этом всем мы хотим спросить Йоси Варди, предпринимателя в сфере высоких технологий, основателя и гендиректора проекта «Бина Балев». Йоси, бокер тов леха.
2: Бокер тов лах вело мазиним, туда.
0: Йоси, тмол амарта намальтем нир ве адартем оз, бенир оз хаим кайом рак 25 тошавим. Кицад мерказ технологий яхол лаазор лахзир лекибуц хаим шел мамаш, вело рак лави элав цирим ваншей мекцо лекама шаот бейом.
2: זו שאלה נהדרת. חלק מהפעולות של בינה בלב הם לא רק הכשרות בבינה מלאכותית לכמה שעות ביום. בעצם במרכז בגן תות הולכים לעבוד כ-20-30 אנשים בפרויקטים ברחבי העוטף, לא רק בקיבוץ ניר עוז. המטה, הבניינים הם בניר עוז, אבל הפרויקטים שאנחנו בעצם משדרגים מפעלי תעשייה וחקלאים ובתי ספר, הם מאשקלון, באר שבע ועד חולית בדרום, זאת אומרת, זה לכל המרחב. לכן יש כמה פעולות, למשל, הפעולה של הפרויקטים יוצאת מניר עוז לכל המרחב, וזה אנשים שיבואו לעבוד וחלקם אפילו לגור בניר עוז. והקבוצה השנייה בגן ברוש היא קבוצה של שני מחזורים בשנה של יזמים, שיבנו את הסטארט-אפים שלהם שם. זה יוסיף כמובן לכמות האוכלוסייה הקטנה שיש בניר עוז, ויביא לה גם דם חדש של תנועה של אנשים, שלך תדעי, אולי חלקם ירצו להישאר לגור שם, או בקיבוצים הקרובים, או לנו כמנהלי בינה בלב, אנחנו רוצים שאנשים מכל הארץ, במקום לעבור לגור בברלין, או בקנדה, או בארצות הברית,
0: יישארו איתנו כאן.
2: יעברו גם למקומות האלה שהם מאוד יפים, ויש בהם אנשים נהדרים. אז הסיפור פה הוא לא רק על טכנולוגיה, הטכנולוגיה זה רק האמצעי. הפעולה, הפרויקטים, היזמות והחיים שאנחנו מנסים להפיח במרחב, הם הסיפור האמיתי של הפרויקט שלנו.
0: יוסי, תרשה לי לתרגם ואני מיד חוזרת אליך.
2: בשמחה.
0: Итак, Йоси Варди, основатель и генеральный директор проекта «Бина Белев», с нами находится на связи. Я спросила его следующее. Я сказала, вчера вы сказали, что мы хотим наполнить Нир Оз жизнью. На самом деле он сказал «намальтем нир». Нир – это поле, земля. «Веадартем Оз». И вернем ему силу. Итак, мы наполним Нир Оз, землю Нир Оза жизнью, вернем ему силу. И в связи с этим я спросила, сегодня в Нир-Озе проживает только 25 человек. Каким образом технологический центр может вернуть жизнь кибуцу, а не только привести молодых людей и профессионалов на несколько часов в день? И Йоси ответил мне, что мы занимаемся не только тем, что обучаем, не только обучением. В центре, который сейчас располагается в бывшем детском саду, тут будут работать 30 человек. Это они будут не только работать в Нир-Озе, некоторые из них будут и жить в этом кибуце. И самое главное, это он сказал, что штаб находится в кибуце Нир-Оз, но проекты, они будут влиять на всю жизнь западного Негева, начиная от Ашкелона и Бершевы и до Хулит, которые находятся на юге Негева. Люди не только приедут работать, но и будут жить в кибуце Нир-Оз. Он сказал, что мы надеемся, что это будут не только стартапы, а что это будут проекты, которые приведут, это не только технологии, это проекты, которые приведут людей, и, может быть, даже некоторые из них не поедут в Германию развивать технологии, а останутся здесь у нас в Израиле. Амизам пуэль бэмцаут шлоша маноим, михкар ва питуах муле таасия ва хаклаут, ахшарот маасиот бэйай ва хамамот язамиот. Маквар пуэль айом бэфуоль, маквар нимца, маквар пуэль, ва кама миштатфим, мифалим, проектим, мишулавим бэтохнит азот, бэвакаша.
2: שאלה מצוינת, תודה. הקורס הכשרת AI שלנו כבר התחיל ביולי. המחזור הראשון מסיים לפני החגים בקיבוץ ניר עוז, ובעצם בנושא של ההכשרות אנחנו לוקחים בוגרי אוניברסיטאות שלא מוצאים עבודה. קוראים להם ג'וניורים, או כאלה שפוטרו מהעבודה בגלל הבינה המלאכותית. אנחנו מציעים להם מלגות לבוא ולעשות את הקורס או אצלנו פיזית או בזום.
0: הם מלמדים או לומדים? לא הבנתי.
2: אנחנו מלמדים, יש לנו 11 מרצים. אנחנו מלמדים אנשים.
0: אז אתם מלמדים את בוגרי האוניברסיטה.
2: הבוגרי האוניברסיטה לא ממש יודעים איך לעבוד עם כלי AI. האוניברסיטה לא מלמדת בינה מלאכותית בצורה שהתעשייה מצפה לה. לכן אנחנו משלימים את הפערים האלה ומלמדים אותם איך להתעשייה.

0: работают, и что это будет, собственно говоря. И вот Йоси Варди отвечает и говорит, что один курс уже начался в июле, он закончится еще до сентябрьских праздников. Собственно говоря, учатся там люди, которые закончили университет, и так называемые джуниоры, это новые программисты, молодые программисты, которые закончили учебу, но еще не имеют опыта, в том числе джуниоры, которых уволили с работы из-за того, что искусственный интеллект плотно вошел сегодня в высокие технологии. Мы, говорит Йоси, обучаем этих людей, как использовать в университете, говорит он, этому не учат, а мы обучаем их, как использовать искусственный интеллект таким образом, чтобы он реально помогал нам в жизни и помогал в том числе в работе. Ну, а после праздников, говорит Йоси, мы еще и откроем еще один факультет, факультет для предпринимателей. Йоси, шейла ахрона элеха. Лефи элю мададим тиду беот шнатаем ушалош мизам ицлех. Миспар богрим, миспар макумот аводашен, ше яцартем шам хаверот хадашот шекаму. או מספר אנשים שבחרו לחזור ובאמת לחיות באזור. לפי איזה מדדים?
1: אז המדדים הכמותיים שאנחנו מכוונים אליהם זה תוך 3 שנים להכשיר כ-1,000 מהנדסי AI. למרות שזה נשמע מספר גדול, יש 18,000 מובטלים בבינה מלאכותית מהנדסי תוכנה. אז 1,000 בהכשרות זה אומר כמה מאות בדרום וכמה מאות בצפון. מספר הפרויקטים, תוך 3 שנים אנחנו רוצים להשלים 100 פרויקטים של שדרוג של מפעלים וחקלאים בבינה מלאכותית. ואם נצליח ב3 שנים האלה להקים 10 סטארט-אפים בפריפריה, ובתקווה שהם יצליחו, הם יוכלו להעסיק אנשים חדשים. בסך הכל, רוב המיזם הזה נועד לאפשר לאנשים למצוא עבודות טובות ולהתקדם בקריירה, ולייצר תועלת כלכלית באזור. זה המדדים של ההצלחה שאנחנו רוצים. מתוך כל זה, אם כמה עשרות אנשים יתאהבו באזור וירצו לקבוע שם את החיים שלהם, זה כמובן יהיה מאוד משמח.
0: זה יהיה בונוס נוסף.
1: נכון.
0: בסדר גמור. יוסי ורדי, מנכ"ל של פרויקט בינה בלב, אני מאוד מודה לך, אני אמשיך לתרגם, ותודה לך על ההסברים
1: שנתת לנו. אני מודה לך על ההזדמנות, ותודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה. Итак, я спросила, как именно вы будете измерять, удачный проект вы открыли или нет. То есть, будет ли это число тех, кто выучился, будет ли это число новых рабочих мест. Йоси ответил, что, собственно, цели такие. На протяжении ближайших 3 лет мы хотим обучить 1000 инженеров AI. На самом деле он говорит, что есть сегодня 18 000 безработных инженеров в сфере высоких технологий. Если 1000 из них устроятся на работу в будущем, если они приобретут опыт и правильные знания, то это будет прекрасно. На протяжении 3 ближайших лет будут открыты 100 проектов в сфере сельского хозяйства. Мы надеемся, что будет примерно 10 стартапов будут открыты в периферийных районах, и будем надеяться, что это будут удачные и успешные стартапы. Ну и мы хотим, чтобы все эти люди, которых мы обучим, нашли хорошую работу и продвинулись в своей карьере. Вот это, собственно говоря, цели проекта Бина Балев. И если несколько десятков человек захотят, им понравится это место, и они захотят остаться в кибуцах, таких как Нир-Оз и рядом на этой территории, мы будем просто счастливы, это будет для нас бонусов. И я напомню вам, что с нами был Йоси Варди, предприниматель в сфере высоких технологий, основатель и генеральный директор проекта Бина Балев. До начала учебного года осталась ровно неделя, но сотни образовательных учреждений на севере страны по-прежнему не получили обещанной защиты. Еще год назад Министерство обороны объявило программу стоимостью 140 миллионов шекелей. Предполагалось оборудовать защищенные помещения примерно в 250 детских садах и других учреждениях. Местные власти подали заявки и подготовились к работам, однако разрешения так и не были выданы. Министерство

0: финансов сообщают, что деньги переданы Министерству обороны. В Министерстве обороны отвечают, что вопрос все еще находится на рассмотрении. А родителям и мэриям необходимо понимать уже сейчас, в каких условиях дети придут в школы и детские сады 1 сентября, и куда они должны будут бежать в случае, если прозвучит сирена и будет тревога. На связи с нами Алекс Карачун, заместитель мэра города Кирьят-Шмоне. Алекс, доброе утро.
1: Доброе утро, Саша, как дела?
0: У нас неплохо. Скажите, как у вас? Сколько школ и детских садов Кирьят-Шмоне сегодня не имеют полноценного защищенного пространства, и сколько детей будут в них учиться?
1: Ну, у нас как раз в этом плане состояние неплохое, я бы сказал. Есть одна школа, которая... По словам Мисрада Битахона, должна пройти большой ремонт, и поэтому они не делают там мигуна, и не начали его даже делать. И мы подали заявку, как вы сказали, уже вы намного ответили в самом вопросе вашем. Есть несколько садов, которые еще не закончили мигун.
0: Скажите, пожалуйста, извините, я вас перебью на секундочку. Буквально вы сказали, что там должен начаться ремонт, поэтому не делают защищенные помещения. А когда
1: объясню.
0: Ремонт?
1: Эта школа давно должна была быть, скажем так, капитальный ремонт.
0: Да.
1: Можно сказать, заново ее собирались строить. Ну, как часто в Израиле бывает, от обещаний до...
0: Реализации.
1: Реализации проходит очень много лет.
0: Да.
1: Мы ожидали, что эту школу будут также ремонтировать и создавать вот такие вот мамады и так далее. Потому что миклаты есть, но до них не добежать. Со второго и с третьего этажа туда не добежать. Мисрад Абитахон... Вспомнил, что давно они обещали делать там большой ремонт.
0: Министерство нам, обороны, да.
1: За 5 лет все равно школы этой не будет на какое-то время, потому что мы там будем проводить большой ремонт капитальный. Мы сказали, окей, эти 5 лет, что детям делать? Бежать в миклат несущественно, они не успевают.
0: Да.
1: Ответа нету.
0: Ответа нету.
1: Я просто хочу объяснить жителям, которые... Обращаются вообще во всех городах.
0: На какой стадии остановилась вся эта история? Это муниципалитет уже получил деньги, разрешение на начало работы? Или это какое-то предварительное одобрение нужно? Или, на какой стадии это все остановилось?
1: Друзья, я напоминаю всем, что в этом плане Тохнит Мигун Цафон не Ирия получает, не муниципалитет получает деньги, а это проводит Мисрад Абитахон.
0: Да.
1: Поэтому это не получает муниципалитет на свой счет и берет своих кабланов и проводит эти работы. Это проводит Мисрад Абитахон. Я работаю с ними совместно. Конечно же, у меня есть свое слово, как говорят, но это они проводят работы.
0: И на каком, теперь... на какой стадии все остановилось? Расскажите нам, чтобы нам лучше понимать, что там у вас происходит.
1: Я могу сказать, что большинство садиков, садов и школ у нас готовы.
0: Готовы.
1: В плане готовы, да. Я хочу сказать, что в Кирьят-Шмоне большинство из них готовы. Есть такие другие места, я бы сказал, единицы по отношению к тому, что было до начала, вот буквально 2-3 месяца назад, как начали это все, весь этот проект, скажем так, проводить. У нас почти все готово. Я напоминаю всем, что и до этого у нас были бомбоубежища и мамады в этих школах. Просто проект говорил о том, что мы не успеваем добежать до бомбоубежища.
0: Да-да-да, вот в этом была
1: проблема.
0: Поэтому построили
1: мамады, укрепления, школы и так далее. Сказать, что все работает на все 100%, нет. Опять же, израильская бюрократия, мы все это хорошо знаем. Более того, не забывайте, что выборы.
0: Да.
1: Выборы, недаром говорят на иврите «шнат бхирот». Когда в большой политике идут выборы... то все останавливается, к сожалению. Даже самые важные вопросы, они останавливаются, потому что все занимаются предвыборной кампанией.
0: Алекс, скажите, пожалуйста, есть ли все-таки в городе здания, которые предназначены для учебы детей, которые, по вашему мнению, нельзя открыть при нынешнем уровне защиты? И если за оставшуюся неделю ничего не изменится, можете ли вы успокоить родителей и сказать, что в эти школы и детские сады отправлять детей безопасно?
1: Ну, я бы сказал, что вот по поводу этой школы, о которой я с вами говорил и дал ее как пример. И опять же, есть там бомбоубежище и не одно.
0: Да.
1: Но, так как мы живем, скажем так...
0: Очень близко к границе, да.
1: Да, к Ливану, поэтому Дети, я могу сказать, вот последний раз, когда еще тут стреляли и пускали на нас ракеты, они сначала ложились на пол, ждали какого-то такого момента и шли в бомбоубежище.
0: Угу. Мы боремся, а какого момента они ждали? Я прошу прощения, просто объясните.
1: Вы знаете, это будет смешно слышаться, но когда чуть потише, и когда ты слышишь, что между второй и третьей ракетой вроде бы есть время, и ты надеешься, что у тебя есть достаточно времени добежать до бомбоубежища. Да. Опять же, мы даже предложили, у нас есть школа, которая пустая, перевести, да, может быть, туда детей. Не потому, что мы боимся, а перестраховаться. Да. Речь идет о детях, о школах. Это не это, а о жизни. Они утверждают, что они сделают за эту неделю тот хизук мивним, как говорят, на
0: укрепить здание.
1: То, укрепление что необходимо. Зданий, да. Да, да, да, да. Спасибо. За то, что необходимо, чтобы открыть все учебные заведения, и мы будем готовы. Я надеюсь, что эта неделя покажет то, что они проведут все-таки эту работу. Но у меня есть сомнения по поводу этой школы. Кстати, там же мои дети учатся.
0: Я знаю. Вы нам рассказывали в конце прошлого учебного года, как проходили там мероприятия. Да? Я очень хорошо это помню. Как вы рассказывали, как вы просто слезами на глазах видели, как дети ложатся на пол, закрывают голову руками. И я так понимаю, что за лето, ну, не все изменилось.
1: Ну, я не могу сказать. Я не люблю, знаете, как... И вы меня уже знаете, я говорю, как и есть. Меня можно проверить, само собой, всегда. И я не могу сказать, что ничего не делали. Нет, работают над этим все время. Сказать, что на все 100% я не могу. Просто тут, в конце концов, идет речь о жизни детей, о жизни родителей, учителя. Поэтому тут должно быть все на все 100%. Да. Я надеюсь, что эта неделя покажет, что все-таки они завершат те работы, которые у них остались. Да. И вообще, я надеюсь, что тут будет тихо и спокойно, и даст Бога, нам оно не понадобится. Но мы все понимаем, в какой реальности мы живем. Мы живем в Израиле, и тут надо быть готов ко всему.
0: Да. Алекс Карачун, поговорим обязательно после открытия школ 1 сентября. Конечно. Узнаем, что изменилось за эту неделю. Заместитель мэра города Кирьят Шмон и Алекс Карачун был с нами на связи. Спасибо вам большое. А мы продолжаем нашу программу. Мы только что поговорили о школах Севера, которые начнут учебный год. Часть из этих школ без обещанных защищенных помещений. Но для тысяч детей в Негеве не решена еще более базовая проблема. В их школах и детских садах нет постоянного электричества. Более 8 тысяч учащихся в бедуинских населенных региональных советах Аль-Касум и Неве-Мидбар снова будут учиться в здании, где единственным источником электроэнергии остаются дизельные генераторы. Они загрязняют воздух, они создают сильный шум, мешают занятиям, не обеспечивают непрерывную подачу электричества и, в общем-то, могут представлять опасность, в том числе для жизни детей. Общественные и экологические организации предлагают установить солнечные панели хотя бы до подключения школ к общей электросети. Только в Неве-Мидбар такой переход, по их оценке, обойдется в 2,5 миллиона шекелей. Но государство продолжает собирать данные, а срок, когда положение изменится на практике, до сих пор никто не установил. И с нами на связи доктор Джинан Абуштия, координатор проекта по продвижению равенства в Негеве организации Сикуй Офок. Доктор Абуштия, шалом лах.
2: Шалом, бокертов.
0: Бокертов. Йотер мишмонат алафим иладим ломдим квар шаним лецад генераторим хамуфалим бесолер. איך נראית המציאות הזאת ביום יום בבתי ספר ובגנים, ועד כמה הרעש הזה וזיהום חמורים, באיזה תדירות יש הפסקות חשמל? ספרי לנו בבקשה.
2: אנחנו מדברים על בתי ספר שפועלים כבר עשרות שנים על גנרטורים מיום הקמתם, בגלל זה שאין חיבור לחשמל, המדינה מחליטה לשים שם גנרטורים, וכמובן הגנרטורים, אנחנו יודעים על הסכנות שלהם, הם מהווים מטרד בריאותי וסביבתי, גם הם מקור לרעש, שאנחנו מדברים בסופו של יום על סביבת לימודים, שכל היום יש רעש ליד הסביבה שבה התלמידים לומדים, וגם גנרטורים לא מספקים חשמל באופן רציף, ולכן אנחנו מפסיקים, בגלל כל הסיבות האלה, להפסיק את השימוש בגנרטורים, וצריך לציין ששימוש בגנרטורים במוסדות חינוך נאסר רק באזור הנגב.
0: האם אנחנו מדברים על מקומות בנגב מוכרים על ידי מדינה?
2: אנחנו מדברים על יישובים ערבים בנגב שהם לא מוכרים, אבל גם הגנרטורים נעשה בהם שימוש בחלק מהיישובים המוכרים גם.
0: כן. איזה סיכונים ממשים יוצרים הגנרטורים לבריאות? את דיברת על רעש, אנחנו מבינים שזה מטרד כשיש הפסקות חשמל, אבל מטרד בריאותי, ספרי לנו איזה נזק לבריאות זה יכול להביא.
2: אוקיי, אז קודם כל, כדי להבין את התמונה, הגנרטורים לרוב נמצאים ממש בקרבת סביבת הלימודים, כלומר ממש ליד הכיתות, יש גנרטורים שפועלים, חלק מהם לא מגודרים, יש קבלים שהם חשופים. אנחנו מדברים על פליטת חומרים מזהמים, חומרים מסרטנים, כולנו יודעים שהחומרים האלה הם לא... הם פוגעים בבריאות, ובסופו של יום מי שנמצא ליד זה ילדים, וילדים בגני ילדים, התיכון, הגוף שלהם מתפתח, אז אנחנו גם מדברים על משהו שהוא מסוכן במיוחד. בנוסף לחומרים המזהמים, שמזהמים את הסביבה גם, אנחנו מדברים על סכנת התחשמלות, סכנת שריפה, אז יש הרבה סכנות מהשימוש בגנרטורים.
0: תני לי לתרגם ואני חוזרת אליך, בבקשה דוקטור. Итак, генераторы, которые находятся прямо возле классов, это генераторы, которые шумят, которые делают очень много шума. Очень часто есть перерывы в подаче электроэнергии, есть оголенные провода, генераторы находятся прямо возле классов. Кроме того, известно, что это опасность для пожаров, но кроме всего прочего, это еще и опасность того, что генераторы выделяют канцерогены. Я спросила доктора Абуштия, сколько лет школы эти работают на генераторах. Она сказала, что это уже десятки лет, что это не только шум и не только опасность для здоровья, и не только не бесперерывная подача электроэнергии, но это еще и в целом создает опасность для детей, когда их организм развивается и находится вот в такой вот атмосфере, когда все время шумно и все время невозможно нормально учиться. Я спросила, идет ли речь о местах в Негеве, которые не признаны государством. Она сказала, что часть из этих местных советов, поселений признаны государством, и там тоже есть генераторы, потому что нет подключения к электроэнергии, а часть действительно является теми местами, где бедуинское население Негева живет, при том, что государство не признает эти места поселениями. המדינה טוענת שהיא עדיין צריכה לערוך מפקד מבנים ולאסוף מידע. אתם טוענים שכל המידע הדרוש כבר נמסר. איזה מידע לדעתך עדיין חסר למדינה?
2: אני חושבת שלא חסר מידע כדי לפחות להתקין את הפאנלים הסולאריים. התגובה שאת ציין זה משהו שהמדינה נתנה בתגובה לעתירה שהוגשה לבית המשפט. אנחנו כארגון לא חלק מהעתירה, אבל כמובן שאנחנו מברכים על ההליך שמבקש להפסיק את הגנרטורים, אז אני לא יכולה לדבר על ההליך עצמו ועל מה המידע שהמדינה מתייחסת אליו, אבל לפחות לגבי התקנת הפאנלים הסולאריים שאנחנו מבקשים להתקין בתקופה הקרובה כפתרון ביניים עד לחיבור לחשמל, אנחנו חושבים שזאת החלטה של מדיניות. פשוט מישהו במשרד החינוך צריך לקבל את ההחלטה, כמובן שאנחנו קוראים לשר החינוך לקבל את ההחלטה, להפסיק את השימוש בגנרטורים ולחבר לחשמל, ובינתיים להתקין פאנלים סולאריים בבתי הספר האלה.
0: אני אתרגם ואנחנו נמשיך. איתק יס פרסילה קקאי תוסטי государство утверждает, что оно должно провести определенные работы, чтобы собрать информацию о том, что происходит на местах. А организация организация Sequoi Офок говорит о том, что все данные уже переданы. На самом деле подан иск в суд по этому поводу, но доктор Абуштия говорит, что об этом она говорить не может, потому что это не ее организация подала иск, а то, что просит ее организация, это поставить солнечные панели. Для этого нужно разрешение и решение Министерства образования, но их нужно поставить уже немедленно для того, чтобы разрешить проблему генераторов. Матайт хушевитше тия хлата, бэйза шелавзе нэйцал, вэзота шела хрона шелану, саприлену маа офик бэйцем.
2: אז אנחנו מדברים על פתיחת שנת הלימודים, בעוד שבוע התלמידים חוזרים לבית הספר, ואנחנו חושבים שזאת החלטה שיכולה להתקבל בקרוב על ידי משרד החינוך, אם הוא רואה לנכון שזה משהו שדחוף לו, ואנחנו כמובן קוראים לשר החינוך לקבל את ההחלטה הזאת. לגבי הפתרון שאנחנו מציעים, זה משהו
0: אבל נגיד שהוא מקבל החלטה, מתי זה יאוסם?
2: אז זהו, הפאנלים הסולאריים זה משהו שאפשר ליישם בתקופה קצרה של כמה חודשים. ואנחנו שוב מדגישים שזה פתרון שהוא לא רק יותר בריא וידידותי לסביבה, אלא שהוא עולה פחות גם למדינה, ויספק חשמל באופן רציף. אז יש הרבה סיבות טובות לקבל את ההחלטה הזאת בקרוב, ושוב, זה משהו שאפשר להתקין בתקופה קצרה.
0: אוקיי. דוקטור אבושתיה, דוקטור ג'ינן אבושתיה, מארגון סיכוי אופוק, תודה רבה לך על המידע ועל הרעיון הזה, ואנחנו בהחלט נעשה פולו-אפ, אנחנו נראה האם התקבלה החלטה והאם יושמה גם. תודה רבה לך, ואני אמשיך לדבר. Итак, я спросила, сколько времени понадобится для того, чтобы реализовать проект, если будет принято решение поставить все-таки солнечные панели вместо генераторов, которые мешают ученикам учиться, которые вредят здоровью. И доктор Джинана Буштия сказала, что на самом деле через неделю открывается учебный год, это уже не новость ни для кого, и решение должно быть принято, и они ожидают, собственно говоря, что решение будет принято в ближайшее время. Я спросила по поводу того, сколько времени понадобится для того, чтобы поставить солнечные панели. Она сказала, что все это займет несколько месяцев, и это будет не только здоровее для всех, кто живет на месте, кто проживает в этих местах, но еще и стоить все это будет гораздо меньше, чем генераторы. Я напомню, что на связи с нами по поводу солнечных панелей, которые должны быть поставлены в школах в Негеве, была доктор Джинана Буштия, координатор проекта по продвижению равенства в Негеве организации Sequoi Офок. А мы продолжаем. Еще одна проблема в наших городах. Электросамокаты стали важной частью городского транспорта, но для пешеходов обычная прогулка по тротуару все чаще превращается в опасное путешествие. Муниципальные инспекторы имеют право штрафовать за езду по тротуарам, отсутствие шлема и номерного знака, использование телефона и за другие нарушения. Но новые данные организации Орьярок показывают огромный разрыв между городами. Так, в 2025 году в Тель-Авиве было выписано более 55 тысяч штрафов на сумму более 29 миллионов шекелей. В то же время целый ряд мэрий не выписал ни одного штрафа. А в Иерусалиме сообщили, что контроль фактически не осуществляется. В городе Холон решено было пойти еще дальше и 17 сентября полностью запретить прокатные электросамокаты. Почему правила действуют по-разному в разных городах? Действительно ли запрет сделает тротуары безопаснее? Или это приведет к появлению еще большего количества частных, практически неконтролируемых электросамокатов? И на связи с нами Макс Мороговский, председатель общественной организации «Транспорт на нашем пути», Тахбура Бадаракшиляну. Макс, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Итак, как вы объясняете большой разрыв между городами? Более 55 тысяч штрафов в Тель-Авиве и ни одного в других городах. Это отсутствие ресурса, это политическое решение, это нежелание конфликтовать с жителями. Что это?
3: Я считаю, что это есть несколько факторов в этом. Это можно совместить с тем, что и этим, и этим, и этим, того, что вы сказали. Илья Тель-Авива, она известна тем, что у нее она всегда передавая, вот мы последние годы видим, она передавая в разных аспектах транспорта, и в продвижении общественного транспорта, и вообще, и с другой стороны, и пресекании вот, закона, она иногда даже из первых, которая попросила у законодателей, у Кнессета дать полномочия городским плохим контролёрам, городским контролёрам, возможность давать возможность пресекать незаконную эксплуатацию самокатов, я имею в виду, это ездить без касок.
0: Без касок.
3: Илья Тель-Авива, допустим, она сейчас, как мы знаем, она или единственная, или почти одна из тех.
0: Марк? Макс, да?
3: Макс, да.
0: Да-да, просто было плохо слышно.
3: Да, не, я говорю, есть Илья Тель-Авива, она одна из единственных, которые у нее есть, даже легко.
0: Мэрия Тель-Авива одна из единственных, у которых есть что? Простите, мы вас очень плохо слышим. Пожалуйста, может быть, вы сможете как-то отойти в другое место, чуть-чуть...
3: Да, да. Я перейду, извиняюсь.
0: Да-да-да.
3: За это.
0: Да.
3: Да.
0: Итак, мэрия Тель-Авива, да. одна из тех муниципалитетов, которые что?
3: Которые пресекают, у нее есть камеры, автоматические камеры, которые пресекают и могут засечь номер самоката и выписать автоматический штраф.
0: Uh-huh.
3: И, с другой стороны, мы видим просто, что люди из-за того, что очень много, допустим, очень много самокатов арендованных, потому что там из-за пробок, из-за того, что есть временем уменьшают количество полос для личного транспорта, то люди просто переходят на велосипеды, на самокаты, но еще недостаточно есть отдельных велосипедных дорожек, поэтому люди иногда жалуются просто, что, к сожалению, самокаты есть очень, ну там иногда и посыльные, и все,
0: да.
3: Они не соблюдают, иногда заезжают на тротуары и мешают людям. Это есть такая вещь.
0: Mm-hmm.
3: Но с другой стороны, опять же, стоит заметить, что просто вот вы как сказали в начале вашем предисловии, что завершают колонии, вот, допустим, 17 сентября.
0: Да, вот я хотела спросить, да, по поводу Холона.
3: Угу. Да, мэрия, опять же, она первая, сейчас сказали, которая делает такой шаг. Мы считаем, что этот шаг необоснованный, угу. Окей? Мы еще это и проверили, мы поговорили с мэрией, со всеми. И мы считаем, что шаг необоснованный, и что он не приведет того, что мэрия хочет, чтобы он привел, потому что, как видно...
0: А что мэрия хочет?
3: Нет, мэрия заявляет, что она хочет освободить тротуары и увеличить безопасность на тротуарах, на дорогах, и она оставит велосипеды. Okay?
0: А проверялся ли вот такой вопрос? Действительно ли частные самокаты опаснее прокатных? Какие ограничения могут применять прокатные компании? Почему это все не действует? Почему эти механизмы не действуют в отношении частных владельцев? Чем, собственно, отличается? Какая разница? Это будет прокатный электросамокат или свой личный? Или просто их станет меньше, если не будет прокатных?
3: Ну, смотрите, с одной стороны, их станет меньше, но с другой стороны, оно может привести, и это уже видно, можно из исследований за границей, это вот можно уже видели, что может привести к более... Две проблемы могут от этого быть. С одной стороны, больше людей, которые будут покупать личные самокаты, есть такие, опять же, из них много, которые не соблюдают правила движения вообще, это подростки, там и разные люди, которые мы сегодня видим. И с другой стороны, люди, которые, да, не смогут купить или не подходят им личный самокат, они просто перейдут обратно на личные автомобили. Это ухудшит пробки на дорогах. Разница, самая большая разница между личными самокатами и прокатными, что прокатные самокаты сегодня ограничены на 25 км в час. И это проверено, опять же. Это нельзя взломать, это нельзя, это опять же...
0: Да, а частные нет. Частные могут ехать сколько угодно.
3: А частные, к сожалению, закон, конечно, говорит, что нельзя больше, но мы видим, что сегодня, к сожалению, никто не обращает внимания. частных самокатов на закон, и очень легко просто уже в магазине просто сказать, убрать это ограничение, да. И тогда люди просто летают, и, к сожалению, мы видим, вот даже, допустим, в Холоне, вот в том Холоне, который сейчас хочет отменить, да. Были вот ролики там разные, которые показывали, что мы люди, молодые люди там просто делают там разные, там, бросают разные вещи с самокатов, и в большинстве это просто были личные самокаты, угу. которые, значит, это пресекание, оно не поможет этому. Окей, вопросы должны быть, решения должны быть другие, решения должны быть, во-первых, по каким городские контролеры должны больше пресекать личные самокаты, это значит, даже ресурсы полиции на это. И с другой стороны, да, ставить арендованные самокаты, но если, опять же, если видно, что нет соблюдений, что их бросают в разных местах, опять же, заставить больше, сильнее заставить эти фирмы электронным образом заставлять парковать их именно в этих кусочках, да. которые им дали. И, с другой стороны, давать более сильные штрафы. У мэрии сегодня есть возможность давать штрафы.
0: Больше штрафов,
3: иногда самим фирмам, окей? Okay? Uh-huh. Иногда uh-huh. самим фирмам, которые, допустим, недостаточно следят за своими или не передают данные своих пользователей, чтобы это остановить. Сегодня уже есть полностью ресурсы, самокаты уже нет. Они уже работают лет 5-6 в Гуждане, получается, есть уже возможность на это. Нам как организация нормально, просто с одной стороны была тихо, была безопасность.
0: Опять вас не слышно. Подвиньтесь, пожалуйста, Макс.
3: Пользоваться альтернативами для общественного автомобиля.
0: И последний вопрос. Где, собственно, должны ехать люди, если по тротуару нельзя, непрерывной и безопасной велодорожки нет? Кто должен требовать соблюдения правил? Кто должен следить за условиями их выполнения? И, собственно, как нам быть, чтобы вот эта вот обычная наша, пробежка по тротуару не превращалась в опасное испытание?
3: Ну, смотрите, опять же, это понятно, что в первую очередь во главе пирамиды должны быть пешеходы. Okay? Uh-huh, значит, да. наши тротуары должны быть безопасные, и муниципалитеты должны это пресекать, и полиция должна это пресекать. И, как я уже до этого сказал, штрафы тем, которые переступают закон, и они должны увеличиться, или можно есть еще рассмотреть разные другие вещи. Разные другие шаги, извините. Люди, которые сами, допустим, едут катать на велосипедных дорожках, uh-huh. это проблема, которую мы видим с их стороны, потому что люди сегодня, некоторые боятся, когда нет велосипедной дорожки, надо ехать на дороге, окей? Okay? Uh-huh. Это сегодняшний закон. Проблема начинается, когда дорога недостаточно безопасна, и тогда люди говорят, я не хочу ехать на дороге, потому что меня могут сбить. Это uh-huh. получается, есть тут такой-то, как...
0: Макс Мраговский.
3: Эти боятся лицатех, и каждый боится очень обоснованно этих вещей. Поэтому, опять же, надо делать больше велосипедных дорожек.
0: Больше велосипедных дорожек, да?
3: Да, они хороши и велосипедным дорожкам, и велосипедам, и самокатам. И они делают, с одной стороны, люди не заезжают туда на тротуар, с другой стороны, меньше боятся машин.
0: Да, и пешеходам гораздо легче.
3: Да. Да, с другой стороны, еще можно, есть еще разные вещи, которые Тель-Авив, допустим, уже начала принимать. Это есть в мире, мы еще не видели это в других городах. Это называется метун-нуа. Это значит, усмирение транспорта, это значит, некоторых нельзя сделать пешеходку.
0: Макс, вас очень плохо слышно. Да. Я думаю, что мы уже обсудим новые шаги по реализации спокойствия на тротуарах в следующий раз. И я благодарю вас за это интервью и скажу, что на связи с нами был Макс Мраговский, глава общественной организации «Транспорт на нашем пути». Макс, спасибо вам большое. Спасибо. Итак, над программой работали продюсеры Алексей Демченко и Мила Сталинская, звукооператор в студии Валентин Соломенко. микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, немного музыки, потом новости, а впереди нас ждет много интересного.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Действия ЦАЛа на юге Ливана. Местные источники сообщают, что ЦАЛ открыл артиллерийский огонь по населенному пункту Аль-Мансури в районе прибрежного города Тир. Кроме того, сообщается, что силы ЦАЛа произвели контролируемый подрыв в Зафтар аш-Шаркия. Передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Батья Хулин, которая до 7 октября жила в Кфар-Азе, а затем переехала в Кфар-Монаш в долине Хефер, говорит, что не знает, сможет ли вернуться в кибуц у границы с сектором Газа. В интервью журналисту КАН Арье Голану Хулин выразила сомнение в способности Израиля изменить ситуацию в сфере безопасности. На вопрос Голана «Мы не усвоили урок?» она ответила «Нет, не усвоили». Вчера в населенных пунктах, прилегающих к сектору, были обнаружены два воздушных змея. Один на крыше поликлиники в Нахль-Озе, другой на открытой местности возле кибуца Раим. Председатель партии Бияхад Нафтали Беннет заявил, что Бенямин Нетаньяху пытается заставить израильтян забыть, что именно он на протяжении 15 лет ежемесячно передавал террористической организации чемоданы с деньгами. Вся политика заключалась в том, чтобы подпитывать и усиливать Хамас. Не потому, что Нетаньяху, боже упаси, был сторонником Хамаса. Это происходило из-за слабости. Нетаньяху несет ответственность за 7 октября не только как глава правительства, но и из-за своих конкретных действий. Если ты вливаешь в Хамас миллиарды, чего ты потом ждешь? Что выращенное тобой чудище не нападет и не станет убивать наших граждан? В интервью журналисту КАН Арье Голану, бывшего премьер-министра Беннета, также спросили, почему его правительство продолжало переводить деньги в сектор Газа. Он подчеркнул, что, в отличие от практики времен Нетаньяху, средства не передавались наличными администрации Хамаса, а направлялись на помощь нуждающимся семьям. Депутат уходящего Кнессета от партии Ликуд, министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли признал, в интервью журналисту КАН Арье Голану, что передача наличных денег из Катара Хамасу была ошибкой. Однако отметил, что система безопасности несет за это не меньшую ответственность, чем политическое руководство. Подход, согласно которому тишину можно купить экономическими льготами, оказался ошибочным, заявил министр Шикли. Далее состоялся следующий диалог с ведущим программы. Голан, это был подход премьер-министра Нетаньяху. Шикли. Это был подход всей системы безопасности, включая того генератора клише, который выступал здесь передо мной и переводил по 30 миллионов долларов в месяц из Катара. Генератором клише Шикли называет бывшего премьер-министра Нафтали Беннета. Голан. Но Нафтали Беннет говорит, что переводил эти деньги напрямую нуждающимся в Газе. Шикли. У него не было никакого контроля над этим. Он переводил по 30 миллионов долларов катарских денег в месяц. Министр Шикли добавил, что главными причинами событий 7 октября стали соглашение Осло и размежевание с сектором Газа. Депутат уходящего Кнессета от партии Ацунут Адатит Цви Сукот и еще трое израильтян в сопровождении сил ЦАЛа вошли в деревню Мадамов в Самарии и разрушили памятник террористам. Это сообщение передал корреспондент КАН Хаим Гольдич. Дело о многоженстве на юге страны. Глава регионального совета Неве Мидбар Салама Абу Адисан был допрошен по подозрению в том, что женат на 9 женщинах. Простите. Однако руководитель отдела по борьбе с многоженством Центрального следственного подразделения Южного округа полиции Элинор Дахан заявила, что, по всей видимости, женщин было больше. Насколько мы понимаем, вероятно, речь идет о 16 женщинах. В удостоверениях личности мы можем подтвердить 9. В этом одна из особенностей Центрального следственного подразделения Южного округа и конкретно этого отдела. Это заявление Эленор Дахан сделала в беседе с журналистом КАН Асафом Пузайловым. Обвинительное заключение против главы регионального совета Неве Мидбар, как ожидается, будет подано в ближайшее время. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра ожидается повышение температуры. В четверг без изменений. В пятницу температура немного понизится, но по-прежнему будет выше сезонной нормы. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Цфате 33, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

самые доброе утро. И в этом часе здоровье может и надежда помочь выздоровлению, где проходит граница между здоровым оптимизмом и отрицанием реальности. Секс по расписанию. Как планировать близость, не убивая спонтанности желания. Работа, дети и повседневная нагрузка отодвигают интимную жизнь на последнее место в списке приоритетов. Как бороться? Полезно и съедобно. Что положить в школьный ланчбокс, чтобы контейнер вернулся пустым? Идеи от шеф-повара. Наука. Может ли вырубленный тропический лес восстановиться без помощи человека? Школьная жизнь в рифму. Тихон Макшимим. Израильская рэп-опера о подростках, популярности и праве оставаться собой. Эти темы ждут нас во втором часе программы, а мы начинаем. Итак, работа, дети, домашние дела, телефон и постоянная усталость в жизни многих пар, интимная близость оказывается последним пунктом в списке приоритетов. Мы привыкли думать, что настоящее желание должно возникать спонтанно, без договоренностей и записей в календаре. Но если люди в длительных отношениях будут ждать исключительно подходящего настроения, свободного вечера, совпадения желаний, такой момент может не наступать месяцами. Сексологи предлагают парам заранее выделять время для близости. Но речь идет не обязательно о назначенном сексе и не об обязанности выполнить заранее составленный план. Это может быть время для разговора, для объятий, прикосновений, совместного вечера, без требования непременно прийти к определенному результату. Может ли такое планирование вернуть близость и желание? Если назначенная встреча превращает интимную близость в еще одну задачу, которую необходимо, просто надо выполнить. И на связи с нами уже находится, очень скоро на связи с нами будет Катя Касман, семейный психотерапевт и сексолог. Мы подождем немного Катю, она пока еще не с нами на связи, а пока немного музыки.

0: И так работа, дети, домашние дела, телефон, постоянная усталость. В жизни многих пар интимная близость оказывается последним пунктом в списке приоритетов. Мы привыкли думать, что настоящее желание должно возникать спонтанно, без договоренности и записи в календаре. Но если люди в длительных отношениях будут ждать исключительно подходящего настроения, свободного вечера и совпадения желаний, такой момент может и не наступить. Может ли такое планирование, заранее планировать близость, вернуть желание? Или назначенная встреча превращает интимную жизнь в еще одну задачу, которую необходимо выполнить? И с нами на связи Катя Кацман, семейный психотерапевт и сексолог. Катя, доброе утро.
1: Мила, извините, Алексей позвонил, и у меня переключился звонок. Все, я с вами.
0: Здравствуйте, Катя, доброе утро. Скажите нам, пожалуйста, почему в длительных отношениях спонтанное сексуальное желание возникает все реже и реже? Это такой естественный этап отношений или признак того, что в паре появилась проблема?
1: Катя, вы знаете, здесь мы... Да. Мы должны говорить о том, доброе утро, что действительно отношения интимные, секс является такой лакмусовой бумажкой. И очень сильно проявляется, что происходит в паре через интимную близость. Uh-huh. Но это не всегда только секс. Мы в целом говорим про тактильность, объятия, поцелуи, контакт друг друга, гладить друг друга, почувствовать энергию, дать это тепло. Это важный момент. Когда это уходит из отношений, как правило, это уже такой звонок и сигнал, что давно уже там идут какие-то процессы параллельно. А это только вот та самая лакмусовая бумажка, такой показатель того, что что-то сломалось, что-то нарушено. Это не обязательно, что это что-то драматичное. Иногда это действительно вот такая рутинная жизнь. Быт, заботы, работа, дети. И это иногда как будто на самых близких людей, на самого близкого человека не остается ресурса. Да. А если мы еще сюда добавили какие-то обиды, какие-то непонимания, когда люди находятся вместе... Это естественно, это происходит.
0: Да.
1: Особенно, когда эти вещи не говорятся, они накапливаются. И когда вот этот вот ком растет из обид, непонимания, усталости, забот, хлопот, в первую очередь страдают отношения, к сожалению. Mm-hmm. Если не взяться и не начать к этому подготавливаться, работать, говорить про это и видеть это действительно как важную часть жизни.
0: Mm-hmm. То есть на самом деле, если такое происходит, если желание обняться, поцеловаться, сексуальное желание возникает реже, то есть, я так понимаю, из ваших объяснений есть две вещи, которые надо сделать. Во-первых, договорить. А во-вторых, наверное, нужно назначать... планировать, да? Планировать секс на понедельник, планировать свидание, заранее выделять время для близости. Это правильно или это убьет спонтанность?
1: Вы знаете, многие пары, вот когда я работаю, говорят, как это планировать? Ты что? Это только там где-то у каких-то очень глубоко пожилых людей происходит, мы же еще молодые. Но ведь спонтанный секс – это здорово и хорошо, когда вы достаточно свободны в своей рутине от забот, от детей, от ответственности, от того, что внезапно вам могут помешать, от того, что у вас есть много сил в режиме 24/7. Да. Все-таки взрослые люди, мы понимаем, что это не так работает. Мы должны отдыхать, распределять свои ресурсы. Поэтому запланированное свидание – это не ругательное слово, это не проклятие. Это, правда, очень здоровый и хороший процесс.
0: Да, но тогда возникает вопрос, может ли планирование действительно вызвать желание? Ну вот такое реактивное желание, которое появляется уже... Да? Расскажите, как это работает.
1: Да, реактивное желание у нас возникает. Во-первых, для начала мы должны понимать, что на каждого из нас в паре... Вот каждый человек должен осознать, что на него действует, что дает ему то самое возбуждение, желание. И это не всегда вот именно про секс. Иногда это про побыть вместе... пообниматься, погладить друг друга, делать, ну, такой условный массаж, поцеловаться. Вот даже вот эта тактильность, ее тоже, если ее начинает не хватать, то об этом тоже нужно говорить, и иногда тоже ее запланировать. Теперь, если мы чуть-чуть берем level up, следующий уровень, если мы говорим про секс. Когда мы говорим про секс, мы должны понимать, что в тот момент, что мы запланировали, и каждый знает про себя, что ему, что его может апить, что его может возбуждать, приводить к желанию, он должен этим поделиться со вторым. Для кого-то это будут лепестки роз на кровати, для кого-то это будет Ты взял меня освободил от готовки. Да, или ты взял меня освободил от готовки ужина. Ты сам приготовил или приготовил.
0: Собрал детей в школу. Отвез им детский сад.
1: Да,
0: вот это работает.
1: Да. У каждого по-разному. Для кого-то это будет принести розы, для кого-то в течение дня прислать какие-то картинки, напомнить, что я жду вечера, выбрать себе красивое белье. Это настолько индивидуальная история. Для кого-то это будет какой-то определенный запах, для кого-то музыка, для кого-то свет, для кого-то тишина, покой и порядок. Или
0: это надо обсудить заранее, да?
1: Да. Это вещи, которые мы говорим. Иногда они у нас с возрастом могут меняться. Это тоже естественно. Что-то мы любим. То, что вот я часто это говорю на своих встречах. То, что нам подходило в 20, в 30, не всегда нам подходит в 40, не всегда нам подходит в 50 и 60. Да. Поэтому вот эти моменты, я прошу прощения за шум фоновый, вот эти моменты очень важно учитывать и знать. И говорить друг другу. И каждый должен знать про себя. И когда у нас запланированный такой дейт, такое свидание, мы каждый помогаем друг другу настроиться, каждый настраивается сам, распределяет ресурсы. Иногда это чуть-чуть больше днем поспать, иногда это посидеть час в ванной, а иногда это выпить кофе в тишине. Каждый помогает себе и друг другу настроиться, включиться. Но мы оба приходим уже, оба и больше участников процесса, да, приходят в эту ситуацию уже с настроем.
0: Но с другой стороны, вот смотрите.
1: Да, мила.
0: Ага. Да, а смотрите, ну вот есть запланированная близость, да, вот мы пришли, допустим, на это свидание, а что делать, если мы почувствовали, что это такая обязанность, что партнер вдруг почувствует, что мы на него давим, на самом деле, он в этот момент не испытывает никакого желания с нами сидеть в кафе или, не знаю, распределять лепестки роз на кровати, а мы вот запланировали, все тут, давай, вот все, давай сейчас и все, и никаких. Как не превратить это в обязанность, не создать давление?
1: В обязанность, да, и не создать давление, чтобы ни одна из сторон не чувствовала, что колхоз дело добровольное.
0: Да.

0: мной. Да. Угу. Да, потому что если человек делает секс или идет на какую-то близость, даже со своим близким человеком, с мужем или с женой, но против своего желания, это уж,
1: это простите, тоже не сработает.
0: Дать себя изнасиловать. Да. И второй же все равно почувствует, что нету здесь желания. Желание может быть меньше, желание может быть не такое острое, не всегда оно вот на одном уровне, как это, да, эмоциональном и физическом, но если его нету, то, мне кажется, это самое честное будет это обсуждать. Если это никак не сочетается, вот желания людей совсем не совпадают, они не могут найти свои точки, где они оба хотят, где двоим это доставляет удовольствие. Угу. То это тот повод, когда, да, люди идут на терапию и разбирают это, препарируют, а вот это с разных сторон, доносят друг до друга, да.
1: А вот вы сказали, что приходят пары, вы им говорите, ну, надо назначать заранее. Они вам говорят, вы что, только спонтанно? Что делать, если один партнер хочет заранее ранее выделять время для близости, а другой говорит, нет, ну, это вообще контроль и требования секса, искусственное какое-то проявление. Что делать, когда один туда, а другой в другую сторону?
0: А вы знаете, а мы на терапии, это же не одним днем люди, ну, конечно, пришли, да. Я им сказала с низкого старта, так, а сейчас свидание и вперед. Нет-нет, мы к этому приходим, мы это разбираем, как удобно кому планировать. Иногда слово само, что мы планируем, не нравится, а когда мы начинаем разбирать это и пробовать, мы находим, что корни, да, уходят в другое там, вот, давление, да, которое было условно там в детстве с чего-то. Или что сам факт вообще, что есть какой-то дедлайн, да, вот такая, точка, почему это мешает. Поэтому эти моменты, которые на терапии, мы очень нежно, очень деликатно прорабатываем и разбираем. И, ну, как правило, люди, как правило, все-таки терапия здесь это такая история, которая очень вспомогательная, потому что, ну, к сожалению, так воспитывались многие из нас. И даже сегодняшние современные детки, которые тоже не всегда говорят про секс, не всегда умеют говорить. Они-то росли у родителей, у которых тема была достаточно табуирована.
1: Да.
0: И поэтому очень сложно людям говорить на эту тему. Не всем, но тем, но кому сложно, да, нужна небольшая помощь.
1: Что,
0: да,
1: делать паре, людям, которые назначают время, готовы прийти на это свидание, но в последний момент отменяют, избегают близости, и уже становится понятно, что это не просто усталость, а какая-то глубокая проблема. Как уговорить?
0: Конечно.
1: Как уговорить их пойти друг друга, да, не их, конечно, а как уговорить друг друга пойти и разобраться с этой проблемой? Что сказать? Какие главные слова должны здесь присутствовать? И это наш последний вопрос, Катя, да.
0: Вы знаете, милая, я вот работаю терапевтом почти 25 лет. Я вам хочу сказать, если в паре одного притащили силком на терапию, это не всегда будет эффективно. Да. Как правило, все-таки люди должны прийти в эту точку. Я хочу изменить. Мне не устраивает что-то в наших отношениях. Либо я понимаю, моей второй половинке что-то некомфортно в наших отношениях, и мы сами не можем это исправить и улучшить. Да. И когда человек идет вот с этим посылом, либо мне плохо, либо я понимаю, что я хочу изменить, либо я хочу помочь второй половинке. Да, уже потом на терапии мы выясняем, что это не всегда история только второй половинки, а это что-то в коммуникации, в интеракции совместной. Тогда это ремонтируемо. А если один из участников процесса приходит и всю дорогу через сопротивление, через отрицание, через то, что потом за пределами кабинета, тут как в американских кино, используют сказанное вами против вас, то, конечно, такая терапия не будет вас здрава. Это нездоровая история. Поэтому, конечно, нужен этот момент, я готов к этому, или готова, соответственно.
1: Катя Каспан, семейный психотерапевт и сексолог. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Спасибо, что были с нами. А мы продолжаем нашу программу. Родителям нужно собрать школьный ланчбокс быстро, желательно с вечера и из доступных продуктов. А ребенок не хочет каждый день есть один и тот же размокший бутерброд и иногда возвращает полную коробку домой нетронутой. Можно ли за несколько минут приготовить недорогой, удобный и привлекательный для ребенка школьный завтрак без сложной подготовки и ежедневного повторения одного и того же? Какие блюда хорошо сохраняются в контейнере и чем все-таки заменить привычный бутерброд? Об этом мы говорим с шеф-поваром Марк Товкороткин, шеф и владелец кейтеринговой компании, организатор торжеств, с нами на связи. Марк, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, если отказаться от ежедневного бутерброда, то какие продукты лучше всего подходят для школьного ланчбокса и сохраняют нормальный вкус через несколько часов? А главное, какие нравятся нашим детям?

0: Дети совершенно особенные товарищи.
1: Это правда.
0: Это да. Поэтому уговаривать детей есть что-то, что им не нравится.
1: Нет, уговаривать нельзя.
0: И они непривычные, совершенно невозможно. Поэтому все начинается задолго до того, как мы складываем для них коробочки с едой. Их постоянно нужно уговаривать и давать им возможность выбора. Ну, выбора условного, как мы знаем. Поэтому, естественно, из моего опыта, дети замечательно едят шницель, пасты, макароны, причем желательно, чтобы они были чистые совершенно. То есть без какого-либо соуса. Да, это важно. Скажем, монохромный продукт, если можно так назвать. Mm-hmm. Вот.
1: С чистым вкусом. Продукт с чистым вкусом.
0: С чистым вкусом. Это самое важное. Mm-hmm. Естественно, рацион зависит от семьи.
1: Да.
0: Потому как есть родители, которые приучают детей с самых малых, самого возраста, там, не знаю, к тому же брокколи, да, а для какой-то семьи, как бы сказать, кока-кола, это лучше стейка. В связи с этим и нужно составлять рацион. Uh-huh. Это может быть кукуруза вареная, это может быть причем початком.
1: Да.
0: Это может быть, опять-таки, какой-то... должно быть все очень понятное, достаточно простого содержания продукты.
1: Но если сварить пасту вечером... А утром, как ее, холодной положить в контейнер? Знаете, да, итальянцы правило, говорят, как... что паста не ждет человека, человек ждет пасту. То есть она должна быть...
0: В данном случае мир продвинулся, и холодный салат из пасты, как бы сказать, он совершенно замечательно и очень вкусен. Как
1: Какие сказать, еще продукты можно приготовить с вечера, а утром только положить в контейнер? Или вообще с вечера положить?
0: Паргит, бедро курицы, если у вас ребенок любит это. Или же...
1: Даже в холодном виде, да?
0: Да, конечно. Угу. Конечно. Ну, в любом случае, обед или же можно разогреть в школе каким-то образом, или же просто едят. Не всегда, да, конечно. Или тот же шницель, как бы сказать, который дети любят, по-моему, в любом состоянии. Теперь по поводу, интересно, что действительно, знаете, как была шутка в русской школе, что детей в школе столовой встречали хлебом и солью повара, а в меню это блюдо называлось котлеты. Вот. Но в данном случае те же, как бы сказать, тефтели или котлеты, это может быть пюре, на самом деле, которое можно сделать с вечера.
1: Да.
0: И опять-таки, лучше всего, естественно, не только углеводы.
1: Ну, понятно, еще и овощи, да.
0: Да.
1: Вот скажите, пожалуйста, Мар, как можно ли использовать остатки ужина? Ну, например, осталась курочка, рис, омлет какой-нибудь, запеченные овощи. Как сделать так, чтобы ребенок не почувствовал, что это ему дали остатки, вчерашнюю еду? А то увидит и все тут.
0: Нужно здесь дело идут уговоры. Или не уговоры, или, так сказать, самая важная интересная история. Вот что
1: давайте,
0: я
1: да.
0: Нет, я имею в виду, что каждый родитель, который, как бы сказать, хочет, да, с ужина, ужин дать еще и в обед своему ребенку, должен придумать какую-то историю. И поэтому только в таком случае это будет работать.
1: Как ужин,
0: или же
1: например,
0: просто ребенок совершенно без
1: перцы
0: ума.
1: Перцы захотели пойти в школу учиться?
0: Ну, как, да. Вот, одна из шуток говорит, что если попросить школьников самостоятельно составить идеальное меню, пищевая пирамида быстро превратится в пиццу, широкое основание и сырная вершина. Как известно. Поэтому наша работа – это в том числе и направить ребенка, как бы сказать, в русло, которое нам совершенно необходимо.
1: Марк, у меня к вам два очень быстрых вопроса.
0: Да.
1: Ответьте мне, пожалуйста, быстро, потому что здесь у нас в контроле находятся люди, которые сообщили мне о том, что они уже голодные. И если мы не прекратим говорить о еде, то они съедят уже все на свете, что даже не еду. Так что давайте. Ответьте мне, пожалуйста, на вот какой вопрос.
0: Да.

0: мы делаем не так? Почему школьный бутерброд в итоге размокают, овощи теряют вид, а запах из контейнера может заполнить весь класс, и тогда дети вокруг тебя говорят: фу, что ты такое ешь? Это ужасно. Вот как сделать так, чтобы этого не было?
1: Да, по поводу бутербродов. Во-первых, ни в коем случае нельзя закручивать их в целлофан.
0: Только бумагу, да?
1: Только в плотную бумагу. И не вот это вот, то, что у нас есть на кухне, где мы руки сушим. А более плотная бумага специальная, которая...
0: Ну, пекарская, наверное, да?
1: Или пекарская бумага, да. Uh-huh. Да, это первое. Во-вторых, как бы, естественно, содержание. Если мы сделаем много майонеза, не знаю, там, тот же шницель, майонез и хлеб,
0: то майонез потечет.
1: Ну да, поэтому, как бы сказать, желательно, конечно же, как делать это более менее влажным. Uh-huh. Поэтому теперь по поводу овощей. Их нужно вымыть, высушить очень хорошо и положить в эту коробочку.
0: И желательно не разрезать, правда? Лучше маленькие огурчики и маленькие помидорчики.
1: Да, да, все мини.
0: Чтобы они были, чтобы они были цельные.
1: Овощи, да, фрукты должны быть цельные.
0: Назовите нам коробочку мечты вашей или ваших детей.
1: Я люблю, чтобы это было фрукты. Там есть всегда фрукты, там есть какой-то белок. Uh-huh. Это даже может быть тот же шницель.
0: Или курица, например, да?
1: Да, как правило, как сказать. Uh-huh. Мои дети, они испорчены тем, что их папа...
0: Повар и шеф. Да, конечно, я могу себе представить.
1: Дело в том, что я для них делаю, как бы сказать, суши. Но в таком виде, в котором это возможно, как бы сказать, и чтобы это хранилось долго в коробочке. Uh-huh. Поэтому вот затем, как бы обязательно овощи, какая-то часть белковая всегда есть. Uh-huh. Есть фрукты, овощи и фрукты. Скажем, это возможно будет, не знаю, там морковка. Они, кстати, те же брокколи. Есть такая шутка по поводу того, что если в меню, если на вашей тарелке появилась брокколи, значит, что большая перемена закончилась.
0: Да.
1: Вот, но тем не менее, нет какого-то универсального, безусловно, средства.
0: Разговаривать с детьми, спрашивать, что они любят, что они хотят, предлагать им новые блюда и уговаривать. Как мы это делаем со всеми.
1: И уговаривать, как бы сказать, и это работа постепенная.
0: Да,
1: как и
0: терпение, все остальное. Марк Товкороткин. У некоторых наших сотрудников терпения уже совершенно нет, они захлебываются слюной, мы прекращаем разговор о еде, да-да-да. Шеф и владелец кейтеринговой компании, организатор торжеств, шеф-повар Марк Товкороткин. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Мы
1: всего
0: продолжаем
1: хорошо.
0: Нашу программу.
1: До свидания.
0: А теперь о серьезном. Когда человек болеет или переживает тяжелый жизненный кризис, ему часто говорят: главное не терять надежду. Или говорят еще: нужно думать позитивно. Надежда действительно может давать силы продолжать лечение, принимать помощь, строить планы, не позволять болезни занять все жизненное пространство. Но существует и обратная сторона. Требование сохранять оптимизм иногда превращается в дополнительное давление. Человеку кажется, что он не имеет права бояться, не имеет права злиться, отчаиваться, плакать, в конце концов. И если выздоровление идет медленно, значит, он недостаточно верил в хороший исход. Чем настоящая надежда отличается от отрицания реальности и дежурного «все будет хорошо, ты не волнуйся»? Можно ли научиться надеяться, когда ситуация остается неопределенной, а сил почти не осталось? На связи с нами Саша Жаровская, эмоциональный терапевт. Доброе утро, Саша.
2: Доброе утро, Саша.
0: Расскажите нам, пожалуйста, чем настоящая надежда отличается от установки «все будет хорошо, ты только не волнуйся». Можно ли надеяться и одновременно признать, что ситуация тяжелая и исход, в общем-то, неизвестен в некоторых случаях?
2: Вот, спасибо большое за вопрос, потому что это на самом деле важно, да. Когда мы видим человека, которому тяжело, да, наша естественная потребность в этот момент – это устранить неприятные ощущения, да, устранить тяжесть, которая у нас на душе проявляется от того, что мы видим человека, которому тяжело. И то, что мы выучили, да, что сказать человеку, это, ну, в худшем случае, да, это там «успокойся» или «у Васи хуже», да, в нашем детстве
0: такое было.
2: Ой,
0: это совсем ужасно, правда?
2: Да, но вот как будто бы сладкий вариант этого, ну ты же сильная, ты должна быть сильная, все будет хорошо, все образуется, да, и вроде как будто бы посыл правильный посыл, классный посыл, поддерживающий. Но дело в том, что в моменте, когда человеку тяжело, да, в этом моменте он не находится в той стадии, где он может присоединиться к этому ощущению, все будет хорошо, да, и будет ли оно, кто знает, что такое все. Все да, точно не будет, все, да? Все точно не будет, что-то будет хорошо, что-то будет нехорошо, что-то будет сложно. Это однозначно, мы же это знаем, да? Но, да, конечно, хочется, чтобы человек поверил, но в этот момент он еще не совсем там. И когда мы ему говорим, все будет хорошо, да, это не падает, никуда не падает. Это вызывает, может быть, даже скорее сопротивление, потому что мне сейчас плохо, а мне говорят, что будет хорошо. И это не ложится. Uh-huh. Это вызывает прям даже злость иногда.
0: Да.
2: И не помогает.
0: Вот скажите, пожалуйста, как работает эта техника, да? Почему фраза «думай позитивно», которую мы как бы с хорошими намерениями говорим больному или переживающему кризис, боль человеку, она не поддерживает, а в некоторых случаях, наоборот, причиняет боль?
2: Именно потому, что человек в моменте не всегда способен думать позитивно. Вот я, ну, у меня у самой такие моменты были, да, когда там надо мной кто-то стоял в момент тяжести и говорил, ты должна думать, а я в этот момент, мне тяжело, и все мои мысли, да, они о том, что мне тяжело. Я моей боли. Я не могу сейчас выполнить требования, которые, да, мне говорят. То есть у меня нарастает еще и чувство вины за то, что я как будто бы не могу.
0: Чувство вины, конечно.
2: За то, что я как будто бы не могу выполнить еще и требования. То есть я и так мне плохо, и так я слабая.
0: И как будто я сам мешаю своему выздоровлению, правда же?
2: Абсолютно. Любимая наша фраза «ты себя настраиваешь» и всякое такое, да? Это же очень присутствует.
0: Скажите, вот еще один момент, который очень меня волнует. Надежда – это черта характера или это как вкус хороший, который можно развить, насмотреться, напереживаться? Как это работает?
2: Какой прекрасный вопрос. Меня сразу отсылает в позитивную психологию, один из подходов, который я прям изучала глубоко. Смотрите, врожденно, в принципе, мы все разные. Да, конечно же, люди рождаются с разным темпераментом, разными эмоциональными потребностями и способностями. Поэтому есть, мы это видим, есть детки, которые намного более улыбчивые, более, в принципе, позитивно относятся к разным там
0: так же, как и пожилые,
2: да?
0: Например, люди, да?
2: Абсолютно, да, абсолютно. Есть какой-то уровень врожденного темперамента, конечно, в этой истории. Но это очень-очень история, которую можно тренировать и учить. Мартин Зелигман, основатель позитивной психологии, да, он же вывел понятие «выученная беспомощность».
0: Да.
2: Это когда мы учимся беспомощности, да, когда мы понимаем, что ничего, что мы делаем, не помогает, и мы перестаем делать. И он говорит тогда, Саша, окей, если можно научить беспомощности, то можно научить и надежде.
0: Вот я хотела сказать, вы знаете, беспомощности, конечно, все понятно, но давайте все-таки подумаем и скажите нам, Саша, пожалуйста, как нам правильно поддержать человека в болезни или в кризисе? Вместо того, чтобы сказать, ай, все будет хорошо, мы сами не знаем, чем закончится. Как поддержать так, чтобы у человека эта надежда все-таки родилась, развилась?
2: Смотрите, насчет будущего мы не можем никогда знать, но мы, да, можем знать, что происходит в настоящем.
0: Да.
2: И тут наш фокус очень важен, потому что в нашем настоящем
0: какие
2: есть
0: слова
2: все,
0: сказать?
2: Да?
0: Вот скажите нам на прощание, мы, наше время заканчивается. Скажите нам, что сказать человеку, чтобы он в моменте правда почувствовал себя лучше?
2: Я разделю это на два ответа. Что сказать человеку? Сказать, я вижу, что тебе трудно, я с тобой, потому что поддержка, да, она очень часто именно дает вот эту надежду, что я не один, что я справлюсь, что мир не рухнет. Я с тобой, и как тебе помочь, иногда человек даже может ответить. А если себе, вот если себе, да, самотренировка, обращать внимание на все то классное, красивое, может быть, внушающее надежду, которая есть в нашем настоящем. Это наши сильные стороны, это цветы на улице, это ребенок, который улыбается, да, это любая вещь, которая, по сути, мотивирует и питает вот эту вот именно сторону надежды, в отличие от пессимизма нашего.
0: Саша Жаровская, эмоциональный терапевт и коуч. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Надеюсь, что у всех нас будут силы смотреть на мир с надеждой. Мы продолжаем.
2: Спасибо большое. Хорошего дня, Саша.
0: Тропические леса вырубают и выжигают, чтобы освободить землю для пастбищ и сельского хозяйства, в том числе для плантации какао. Однако почвы в этих районах быстро теряют плодородие. Спустя несколько лет многие такие участки забрасывают. Кажется, что вернуть уничтоженную экосистему можно только с помощью масштабной высадки деревьев. Но новое долгосрочное исследование в Эквадоре показало. Иногда самое эффективное, что может сделать человек, это не мешать, отойти в сторону. Исследователи наблюдали за заброшенными сельскохозяйственными землями, на которых не высаживали деревья и не возвращали туда животных. За 30 лет там восстановилось более 90% прежнего разнообразия и численности растений и животных. Однако состав видов совпал с древним лесом только на 75%. Некоторые редкие растения и животные так и не вернулись. Можно ли считать, что такой лес восстановился? Когда природе лучше не мешать, а в каких случаях без помощи человека она не справится. А вот об этом мы поговорим с Ксенией Журавль, аспиранткой факультета агрономии Еврейского университета в Иерусалиме, а также автором статей, которые публикуются в Институте Дэвидсона. Ксения, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: Расскажите нам, пожалуйста, как проходил эксперимент?
3: В данном случае большинство из того, что делали исследователи, это наблюдать, потому что, так как вы сказали, на самом деле активной высадки не было, ничего не добавляли и не убирали, а просто наблюдали и записывали, какие виды восстанавливались. Это делалось в разные периоды, каждые там 10, 20, 30, в более мелкие периоды проверялись животные, которые возвращались. Животные, например, проверялись с помощью калия. Значит, не всех животных можно было увидеть на самом деле собственными глазами, а просто проверялось, какие жуки ползали. Сравнивались, например, есть всякие жучки, которые известно, что они питаются определенным калием определенного животного. И таким образом, если этот жучок находился, естественно, знали, что этот животный вернулся на территорию. Да. Если не было, то, естественно, нету. И они пишут очень интересно, что вначале находили, например, всего 5 видов этих жучков, значит, понимали, что еще не восстановилось, не было больших пресмыкающих, не было многих разных животных. Со временем возросло количество до 35 видов. И, значит, с помощью этого можно было понять, что стало гораздо больше разных животных на территории лесов возобновившихся.
0: Ну вот ученые вот таким сказали... образом... Да-да, вот таким образом это все происходило. Но вот ученые сказали, что только на 75% восстановился состав видов. А при каких условиях мы можем сказать, что пассивное восстановление действительно работает? Насколько важно, чтобы сохранился старый лес, откуда могут прийти животные, откуда могут попасть семена? Как мы, вот если, например, не все виды восстановились, мы можем сказать, что это удачный эксперимент? Или все-таки надо как-то помогать? В каких случаях?
3: Это очень хороший вопрос, но если мы заглянем чуть глубже, вот в те виды, которые именно не восстановились, мы сможем понять, что даже активное восстановление в данном случае не факт, чтобы помогло, потому что вот 10%, им там описывают, что 90 видов были найдены, 75% общего состава видов, значит, если мы смотрим на определенную территорию, мы говорим, вот эти все виды, они находятся, но мы еще проверяем, в каком количестве они находятся, правильно? Потому что восстановление — это не только кто вернулся, но еще и как хорошо он вернулся на эту территорию. И вот они описывают, что из тех деревьев, которые не вернулись, из растений, животных, это те, которым именно нужен долгорастущий лес. Это значит леса, которые они древние. Это те деревья, которым очень долго берет вырасти. У них очень массивные, крупные корпусы. И они не растут быстро и в высоту. Они так основательно выращивают все свои корни, все свои листья. И в конце, например, деревья, которые падают, они создают еще новую какую-то зону обитания. И вот эти вот упавшие деревья, они не могут в короткий срок восстановиться. Значит, этому лесу нужно долгое время, чтобы деревья переросли, достигли определенного возраста, когда они уже старые, они начинают падать. И вот эти вот падающие деревья позволят некоторым животным вернуться, которые живут только вот в этих зонах, особенных для них, которые они не могут ничем заменить. На самом деле, даже если бы стали высаживать деревья, то высаживали бы молодые деревья. Значит, вот это вот восстановление в течение 30 лет, оно дает нам понять, что в течение времени даже то, что восстанавливается, ему нужно еще время и еще определенные ниши, определенные места, в которых могут животные, которые не живут просто на вершине дерева, а им нужна определенная еда, определенная температура, определенная влажность. Они не смогут так легко перейти с одного места в другое место. Они будут ждать, даже может 50, 100, 200 лет, сколько понадобится, пока они будут все те условия, условия, в которых они живут. Угу. И не факт, что эти условия будут созданы, правильно? Да. Потому что мы не знаем, что происходило до того, как это было срублено и заново выросло, и как это все, какая динамика происходила там.
0: Угу. Ксения, вы знаете, здесь есть еще и общественная проблема, потому что если мы говорим, что, собственно, лес восстанавливается самостоятельно, то не могут ли результаты такого исследования стать оправданием для дальнейшей вырубки? Ну, лес-то все равно восстановится. Почему молодой вторичный лес никогда не заменит древний тропический? И как не попасть вот в эту вот историю, когда мы скажем, ну ладно, все восстановится?
3: Ну, вот вы в предыдущем вопросе, я думаю, вы затронули как раз вот эту вот точку, ответ на этот вопрос, который вы задали сейчас, что восстановление всего на 95% в видах и в их оккупации территории, мы не можем восстановить на 100% обратно то, что уже было вырублено. Вот это вот самая главная точка этого исследования, что да, лес возвращается, животные возвращаются, все, в принципе,
0: но
3: очень активно.
0: Но не в целостности.
3: Но не в 100%.
0: И, даже и это самая важная точка. Не надо вырубать тропические леса.
3: Точно. В многих случаях мы даже не знаем, что мы потеряли.
0: Ксения Журавль. Ксения Журавль, аспирантка факультета агрономии Еврейского университета в Иерусалиме, а также автор статей, которые публикуются в Институте Дэвидсона. Спасибо вам огромное за эти объяснения. Мы продолжаем. В вымышленной школе Макшимим социальное положение ученика определяется не оценками, деньгами или спортивными успехами, а способностью побеждать в рэп-баттле. Здесь слова бьют сильнее, чем кулаки, а тот, кто лучше рифмует, становится королем класса. Новый ученик Йоав после публичного унижения решает добиться признания. Из школьного изгоя он превращается в звезду, но по мере успеха он отдаляется от своих друзей, от девушки, которая разглядела в нем настоящего человека еще до того, как он стал популярным. Все это я рассказываю вам о фильме Амита Ульмана «Тихон Макшимим». Все диалоги в этом фильме написаны в рифму и звучат под бит. Картина выросла из одноименной сценической рэп-оперы и одновременно пародирует классические фильмы о школе и признается этим фильмом в любви. Ну, так получилось. А удалось ли перенести энергию театральной постановки на большой экран? Действительно ли рэп помогает говорить современно современными подростками на их языке? Кому нужно обязательно посмотреть этот фильм? Все это, все эти вопросы мы зададим Марату Пархомовскому, режиссеру театра и кино и специалисту по израильской культуре. Марат, привет.
4: Здравствуйте.
0: Марат, все диалоги в «Тихон Макшимим» рифмуются и произносятся под бит. Это полноценный новый кинематографический язык или это просто такой эффектный прием, который через некоторое время проходит у подростков?
4: Ну, как вы правильно сказали, это рэп-опера, и так как в опере не говорят, а поют, так же самое и здесь. Но это прекрасно работало на сцене, я в свое время видел этот спектакль, он был прекрасный, и киноверсия не хуже.
0: Не хуже.
4: Да.
0: А почему, кстати, Джимбо Джей, которого мы так любим, подростки, по крайней мере, знают и любят, известный музыкант и рэпер, почему он там играет такую небольшую роль в самом конце?
4: Джимбо Джей один из авторов спектакля оригинального, то есть оригинального спектакля, когда спектакль вышел, думаю, лет 10 назад, он играл главную роль. Поэтому здесь это такое камео, то, что называется. То есть он участвует, наверное, у него, потому что он уже не в том возрасте, что он может играть
0: подростка,
4: ученика старшей школы. Так он играет такую второстепенную роль. И, кстати, Амит Ульман тоже, значит, он участвовал в спектакле, он играл одну из центральных ролей. И здесь, и в фильме он участвует тоже. Он играет, опять же, взрослую второстепенную роль, потому что он уже не в том возрасте, что он может играть молодого парня.
0: Как вы считаете, удалось ли Амиту Ульману создать самостоятельное кино? Или вот видны все-таки на экране театральная условность и происхождение вот этого всего материала? Или это правда кино, вот такое, как оно есть сегодня?
4: Я был очень удивлен, насколько фильм работает. То есть я думаю, что Амит Ульман до того был фильм, который называется... Несколько лет вышел фильм, который называется «Этот город», «Аир-Азот». Он тоже то же самое. Это был их первый спектакль, это был «Аир-Азот». Спектакль шел на сценах, кстати, театра «Инкубатор» Иерусалимского, очень популярного такого молодежного театра, скажем так. Там эта вся история началась, когда Амит Ульман и Джимбо Джей начали работать над этими спектаклями, их еще никто не знал.
0: Да.
4: Они были такими довольно молодыми, начинающими музыкантами, и Амит Ульман и актерами. То есть Амит Ульман учился в школе «Ниссан Натив», он актер сам по себе. И это, этот город, это его первая рэп-опера, их первая рэп-опера стала кальтом, и потом они сделали Тихон Макшимим, и этот город, еще никто не хотел вкладывать в него деньги. Они собрали краудфандинг. И был фильм, скажем, такой довольно низкий бюджет, но фильм стал очень популярным, его очень полюбили, и поэтому их второй фильм, Тихон Макшимим, они уже получили довольно большой бюджет от фонда израильского кино, то есть это уже фильм, там, и бюджет у них где-то 3,5-4 миллиона, это в 5 раз больше, чем их предыдущий фильм, и это видно. То есть фильм очень хорошо выглядит, я думаю, Амит Ульман очень вырос как режиссер, и я думаю, от фильма... молодежь точно получит от него удовольствие, а более взрослые люди, которые остались молодыми в их душе, я думаю, тоже им понравится.
0: Ой, вы знаете, я ходила на этот фильм и смотрела его вместе с дочкой-подростком, и я могу вам сказать, что я получила примерно столько же удовольствия, сколько и дочь-подросток. Скажите, пожалуйста, насколько убедительно взрослые авторы говорят с современными израильскими подростками на языке рэпа? Подростки вообще их понимают?
4: Мне трудно сказать, потому что я все-таки более близок по возрасту к авторам фильма, а не к зрителям. Но я думаю, что интересно, что они, в принципе, они рассказывают про себя. То есть я думаю, что фильм, он, как бы сам спектакль, он даже был более, скажем, ностальгический, он больше основывался на киножанре, таких фильмах, которые происходят, молодежных фильмах, которые происходят как бы, в старшей школе. И поэтому так, там много таких жанровых шуток. То есть фильм это не то, что то есть спектакль, а потом фильм они не сделали для того, чтобы сделать такой коммерческий фильм для молодежи, чтобы молодежь приходила и покупала билеты. Это фильм, который сделан с любовью о их впечатлениях, авторов, воспоминаниях. То есть поэтому я думаю, эта любовь, она очень чувствуется, когда мы смотрим фильм.
0: Скажите, пожалуйста, какое место, на ваш взгляд, этот фильм занимает в современной израильской культуре? Это развлекательное молодежное кино или это свидетельство того, что израильский рэп окончательно превратился в часть культурного мейнстрима?
4: Во-первых, безусловно. То есть параллельно, об этом очень много писали, когда фильм вышел, параллельно сейчас по телевидению, как бы, естественно, в Канне 11 идет сериал об израильском рэпе, «Шахор». О нем очень много все пишут и все разговаривают, то есть абсолютно понятно, что рэп стал такой неотъемлемой частью израильской культуры, и поэтому фильм, безусловно, то есть я думаю, что и молодежь, и, скажем, зрители более старшие, как бы рэп понимают и любят, и действительно никого это не удивляет.
0: Мы тоже сейчас послушаем отрывок, послушаем рэп, а вас, Марат Пархомовский, режиссер театра и кино, и специалист по израильской культуре, я безмерно благодарю. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Алексей Демченко, Мила Сталинская, звукооператор Муше Мошкович. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Слушайте рэп, оставайтесь с нами на волнах Радио Река.

0: 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Билеты в интернет «Касси Шоумен».
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
7: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Сегодня утром у контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом десятки жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, провели акцию протеста с требованием, чтобы правительство не продвигало второй этап плана Трампа до разоружения Хамасом. Представитель кибуца Нахаль-Оз Дани Рахамим заявил, что после 7 октября нельзя соглашаться на то, чтобы Хамас оставался у власти в секторе. «Этого не будет», — подчеркнул он. Это сообщение передал корреспондент КАН Асаф Пузайлов. Депутат Кнессета Цви Сукот и еще трое израильтян в сопровождении сил ЦАЛа вошли в деревню Мадама в Самарии и разрушили памятник террористам. Сукот, депутат от партии Ацунут Адатит, возглавляет комиссию Кнессета по образованию, а также подкомиссию по вопросам Иудеи и Самарии. По его словам, он требовал, чтобы ЦАЛ демонтировал памятники террористам в деревнях Мадама и Бурин. Однако этого сделано не было, поэтому он решил действовать самостоятельно. Недопустимо, чтобы дети каждый день проходили по улице и видели, как террористов, убивавших евреев, называют национальными героями, сказал депутат Сукот. Это сообщение передал корреспондент КАН Хаим Гольдич. ЦАЛ обвиняет депутата Кнессета Цви Сукота во лжи и манипулятивных действиях, нарушивших достигнутые с ним договоренности. Пресс-служба ЦАЛа сообщает, что армия отвлекла силы от оперативной деятельности, чтобы обеспечить безопасность Сукота и сопровождавших его лиц, которые попросили дословно показать им памятники в трех арабских деревнях – Бейта, Бурин и Мадама. В полном противоречии с утвержденным планом они начали разрушать один из памятников в Мадаме. Военнослужащие доложили об этом командованию ЦАЛа, которое приказало прекратить разрушение и вывести Сукота и его спутников из деревни, говорится в сообщении. Пресс-служба ЦАЛа подчеркивает, что армия регулярно демонтирует памятники террористам и символику, подстрекающую к террору, после получения всех необходимых разрешений и в координации с гражданской администрацией. Такие действия уже предпринимались в последние месяцы несколько раз и, как ожидается, будут предприняты вновь в ближайшее время. Депутат уходящего Кнессета от партии Ликуд, министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли, признал в интервью журналисту КАН Арье Галану, что передача наличных денег из Катара Хамасу была ошибкой, однако отметил, что система безопасности несет за это не меньшую ответственность, чем политическое руководство. Подход, согласно которому тишину можно купить экономическими льготами, оказался ошибочным, заявил министр Шикли. Далее между ним и Голаном состоялся следующий диалог. Голан. Это был подход премьер-министра Нетаньяху. Шикли. Это был подход всей системы безопасности, включая того генератора клише, который выступал здесь передо мной, имеется в виду бывший премьер-министр Нафтали Беннет, и переводил по 30 миллионов долларов в месяц из Катара. Голан. Но Нафтали Беннет говорит, что переводил эти деньги напрямую нуждающимся в Газе. Шикли. У него не было никакого контроля над этим. Он переводил по 30 миллионов долларов катарских денег в месяц. Министр Шикли добавил, что главными причинами событий 7 октября стали соглашение Осло и размежевание с сектором Газа. Дело о многоженстве на юге страны глава регионального совета Неве Мидбар Салама Абу Адиссан был допрошен по подозрению в том, что женат на 9 женщинах. Однако руководитель отдела по борьбе с многоженством Центрального следственного подразделения Южного округа полиции Элинор Дахан заявила, что, по всей видимости, женщин было больше. Насколько мы понимаем, речь идет, вероятно, о 16 женщинах. В удостоверениях личности мы можем подтвердить 9. В этом одна из особенностей Центрального следственного подразделения Южного округа и конкретно этого отдела. Элинор Дахан беседовала с журналистом Асафом Пузайловым в программе «Кан Даром». Обвинительное заключение против главы регионального совета Неве Мидбар, как ожидается, будет подано в ближайшее время. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается повышение температуры, в четверг без изменений, в пятницу температура немного понизится, но по-прежнему будет выше сезонной нормы. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Цфате 33, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов и 6 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Канрека. Программа «Открытый микрофон». В студии я, Олег Клоц. Сегодня на наши вопросы ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Господин Бердичевский, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Задать вопрос нашему гостю можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003 или в комментариях к посту в социальной сети Facebook на странице Канрека. Пока у нас нет радиослушателей, господин Бердичевский, может быть, у вас есть какие-то, так сказать... Замечания, дополнения, изменения?
1: Что-то ну, есть? Скажем так, никаких особых новостных событий в нашей отрасли за последние несколько недель я, по крайней мере, не помню.
0: Август? Что же?
1: Да, август, да, все это самое, отпуска, все это самое. Но я могу, и, скажем так, с удовольствием расскажу радиослушателям, ну, скажем так, это не опыт последнего месяца, это опыт многих лет работы, но в последние месяцы у меня просто было много таких случаев, и это, кстати, животрепещущая такая тема. Давайте поговорим о пицце питери, о компенсации, которая положена при увольнении, так называемое выходное пособие.
0: Давайте.
1: Я думаю, что большинство слушателей знают, что за каждый отработанный год наемному работнику положена одна заработная плата. Увольнение, даже самоувольнение после достижения пенсионного возраста дает полное право на пицин, как будто человека уволили. И вся особенность, в общем-то, в данной ситуации, что я хотел поднять вопрос, это а как считать эти пицин? В законе сказано все очень просто. Одна заработная плата за каждый отработанный год. А если человек отработал 30 лет? Если человек отработал 30 лет, при этом условия труда его менялись. В процессе были отчисления на пенсию. А часть отчислений на пенсию – это в счет будущих ПЦУИ. Причем отчисления эти тоже могли меняться. Могли меняться программы, могли меняться проценты отчисления за эти многие годы. Какой-то срок работы отчисляли, какую-то часть работы не отчисляли. Какую-то заработную плату брать? 30 лет назад была одна заработная плата, сегодня другая заработная плата. Даже построение заработной платы тут тоже имеет значение. Сначала человек, допустим, был почасовиком, а потом перешел на месячную ставку. А потом перешел на полставки, например. То есть такое тоже возможно. И то, что нужно понимать, что при длительных сроках работы почти всегда есть сложности в расчете ПЦИ. А что значит сложности в расчете ПЦИ? Это означает, что бухгалтер посчитает либо правильно, либо неправильно. А при этом, даже я не говорю про то, что там захотят обмануть. Да, ну такое тоже, конечно, бывает, и это, кстати, все мы прекрасно понимаем, но, допустим, мы возьмем работодателя, который, в общем-то, не ищет обмануть своего работника. Но мы уверены, что бухгалтер посчитает это все правильно, что, извините за выражение, он поднимет свое, так сказать, тяжелое место с кресла, чтобы покопаться в личном деле человека и найти историю, как он там работал 30 лет назад, на каких условиях.
0: А в компьютерах всего этого нет?
1: Ну, слушайте, если человек начал работать 35 лет назад, что там может быть в компьютере? Да? Компьютерные системы поменялись 10 раз. Окей, нет, ну смотрите, если он работал в университете, допустим, да, то там в компьютере есть, да. А если он работал у Ицека и у Шмулика, делал мебель в мастерской, понимаете, у Ицека и Шмулика в 95-м году не было компьютера. Они не знали, что это такое. Потом появилось, но не у них, а у бухгалтера. Ну, то есть, понимаете, да, ситуацию? Да, то есть эти все вещи. Теперь расчеты ПЦИИМ есть разные. То есть в законе, например, есть такое понятие, как 14-й параграф. Там одна система расчета ПЦИИМ. Есть обычная система расчета ПЦИИМ. От какой заработной платы считаем? Очень многие работодатели, особенно вот такие вот, типа Ицека и Шмулика, да, начинают писать там всякие бонусы, добавки в заработной плате. От них положены ПЦИИМ или не положены ПЦИИМ? То есть в некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. То есть нужно понимать, что если я отработал 30 лет, то это 30 заработных плат. Сегодня средняя заработная плата по стране, что в районе 13 с чем-то тысяч шекелей. То есть 30 лет на 13 с чем-то тысяч шекелей – это 400 тысяч шекелей. 400 тысяч шекелей стоят на кону. И любая ошибочка здесь туда-сюда может быть 50-60 тысяч спокойно тогда, то есть легко. Только за последний месяц у меня два случая. В одном 118 тысяч не доплатила очень крупная сеть супермаркетов. Окей, известная сеть, я не буду, конечно, называть это название. Очень крупная сеть не доплатила. А что значит не доплатила? Просто неправильно посчитали. И еще один у меня был случай, вот я говорю сейчас случай за последний месяц, 80 тысяч шекелей, на самом деле там спорный был вопрос, от 72 до 102, пришли в переговорах к 80 тысячам, окей, ну, такая фирма Айтек небольшая, да, человек, uh-huh. который работал много лет, то есть такие вещи происходят. Такие вещи происходят, даже если работодатель не ищет обмануть работника, а просто-напросто происходит по ошибке. Но я уже не говорю, когда ищет обмануть, вообще классно в таких ситуациях. Там сам черт ногу сломит.
0: Ну, это да.
1: Обмануть очень легко. Чем сложнее ситуация, тем легче обмануть, как вы понимаете. Вот. Но если, допустим, не хочет обмануть, да, человек совершенно порядочный работодатель, там все замечательно, но он просто может неправильно считать. Особенно в старых полисах битовых минолим. Вот если мы говорим про полисы 90-х годов, полисы битовых минолим, которые продавались до 2003 года включительно. У них вообще есть особая схема расчета ПЦИМ. Там отчисление на ПЦИМ, там прибыль не принадлежит работодателю. То есть с точки зрения Москвы прибыль это ПЦИМ, а с точки зрения расчета с работодателем прибыль это не ПЦИМ. И поэтому, когда получается информацию, допустим, из страховой компании, очень легко взять неправильную информацию. То есть, а бухгалтера, в принципе, интересует в первую очередь Москноса. Он берет информацию для Москносы. А там совсем другие цифры. И поэтому, дамы и господа, если у вас большой стаж работы, вы закончили работать с правом на ПЦИМ, то есть, либо вас уволили, вы уволились после достижения пенсионного возраста, либо уволились по какой-то другой уважительной причине, там, состояние здоровья, там, ну, есть целый перечень причин, по которым человек может уволиться, с полным правом на ПЦИМ. В этих ситуациях всегда желательно со специалистом проверить, насколько с вами правильно рассчитались ПЦИМ.
0: Как хорошо, хорошо. На этом давайте мы пока прервемся, потому да. что у нас есть радиослушатели.
1: Я только одну фразу да. скажу, как это пожалуйста. Связано с пенсией, потому угу. что большая часть ПЦИМ находится в пенсионной программе. Недалеко не все, далеко не всегда все ПЦИМ, иногда все, но в большинстве случаев не все ПЦИМ, а большая часть ПЦИМ находится в пенсионной программе, поэтому это связано с пенсией.
0: Хорошо. У нас телефоны в студии 072-28-010-03, 072-28-010-03, ну и комментарии можно писать в Фейсбуке Канрека, здесь на нашей странице. Кто у нас на линии, пожалуйста?
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый Геннадий Бердичевский. Меня зовут Михаил. У меня два вопроса. Первый вопрос по КИБОСХУ. Был я в Масахнасе, получил 5 листов. Первый лист там для Хивры Феникс, где у меня пенсия находится. Второй лист для работодателя, где я работаю. И 3 листа там КИБОСХУ. Так мне вот интересно, первых 2 листа выходит ты у МАС. Как вообще да. оно все дело выглядит?
1: Да, КИБОСХУ. Значит, давайте начнем с объяснением. Не все слушатели знают, что такое КИБОСХУ. КИБОСХУ – это оформление налоговых льгот на пенсию. После того, как мы оформили налоговые льготы на пенсию, то есть фактически часть пенсии, или иногда даже всю пенсию, освободили от налога, то есть она теперь не считается до определенного уровня пенсии как налогооблагаемый доход, после этого делается ТУМАС. Это как бы делается вместе. ТУМАС – координация налога между оставшейся частью пенсии, которая, да, налогооблагаемая, и между другими доходами, например, в данном случае зарплата. Да, и получается, что вы получили две справки – это ТУМАС и одну справку для КИБОСХУ. КИБОСХУ – это на всю жизнь, а ТУМАС – это на ближайший год. То есть на этот год.
2: Так тогда выходит, что мне нужно будет каждый год делать ТУМАС?
1: Конечно. Пока вы работаете, надо делать ТУМАС. КИБОСХУ не освобождает от ТУМАС.
2: Понял.
1: КИБОСХУ просто делает вам ТУМАС таким, что вы платите намного меньше налогов, нежели если бы вы делали ТУМАС без КИБОСХУ.
2: Все понял, уважаемый Геннадий. Этот вопрос закрыт, я понял. Нужно будет каждый год где-то заказывать в январе или в декабре очередь в Масахнасу и туда идти пораньше.
1: До марта, если вы сделаете, то у нас будет нормально.
2: Да. Все понял. Второй вопрос меня интересует, Геннадий, по Мивутахим. И у меня уже, в принципе, я получаю пенсию. Я еще думаю проработать как минимум 10 лет. Если там пойдет все нормально, еще дальше продлю, все прочее. Я хотел бы эти деньги оставить своему, так сказать, приемному сыну. Вот, чтобы сделать, я вызову Сахена, перепишем на него, что он будет Мивутах, все прочее. Расскажите мне, как это все дело происходит, и как потом он будет получать деньги, если я уйду в мир иной.
1: Во-первых, если вы говорите, то есть смотрите, это настоящая пенсионная консультация. Это я не могу делать по радио, но вы должны, если вы встречаетесь с агентом, то, так сказать, вы должны с ним это обсудить. Я хочу обратить ваше внимание, что кибос хайот, это я вообще не рекомендую его делать самостоятельно, судя по всему, вы сделали его самостоятельно. Кибос хайот должно в себя включать планирование, что будет с теми пицуим, которые будут в вашей пенсионной программе, когда вы закончите работать. Кибос хайот должно было это учесть. И если вы это не учли, если вы это не спланировали, то это нехорошо. И если часть ваших пицуим, то есть те пицуим, которые будут в пенсионной программе, если вы же продолжаете работу, да, есть отчисления, то не факт, что наследник сможет их получить все без налога. Что касается тагмулим, которые там будут, наследник, да, сможет их получить без налога, но если вы захотите их получить, то опять-таки это надо оговаривать с кибос хайот. Поэтому тут надо сидеть со специалистом, это не разговор для радио.
2: Я понял, да, Геннадий, хорошо.
1: Если вы женаты, то пенсионный фонд, например, это неподходящее место собирать там деньги, если вы хотите, чтобы приемный сын получил деньги, а не жена.
2: Понял. Потому что она в первую очередь. Все понял.
1: Совершенно верно. В пенсионных фондах всегда в первую очередь дала.
2: Понял. Тогда я такой вопрос, что я понял. У меня есть очередь в Масхнасу, я пойду и скажу, что этот пицуим в размере где-то примерно 100 тысяч. Я хочу, чтобы мне освободили на будущее, что я мог 100 тысяч снять без налога.
1: Опять-таки, это вам надо менять кибос хайот. Посоветуйтесь, пожалуйста, с специалистом. Не делайте это самостоятельно. Там не все 100 тысяч надо закладывать, потому что то, что происходит после увольнения ВСА, после кибос хайот, там немножко по-другому идет расчет. Там надо просто планировать и считать.
2: Хорошо, понял. Спасибо.
1: Угу.
2: Да.
1: Успехов. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да.
3: Я с вами, да? Частично ответили. Здравствуйте. Частично вы ответили. Все-таки я хочу немножко уточнить. Я неоднократно слышал после кибос хайот, когда делается ТУМАС, то ТУМАС как бы отменяет кибос хайот. Когда
1: нет,
3: это происходит?
1: Нет, такого никогда никто
3: я
1: не
3: просто
1: говорил.
3: Слышал...
1: ТУМАС отменяет... Нет, извините.
3: Да,
1: никто
3: пожалуйста.
1: Не специалистов этого сказать не мог вам. Вы путаете. ТУМАС отменяет форму 161-ХЭД. 161-ХЭД это как бы упрощенный вариант кибос хайот. Вот 161-ХЭД ТУМАС отменяет. Кибос хайот ТУМАС не может отменять, потому что ТУМАС это обязательно делается вместе с кибос хайот, и потом в дальнейшем после кибос хайот делается регулярно через два источника дохода.
3: Да, то есть я с прошлого года пенсионер, продолжаю работать, сделал кибос хайот и получил тут же...
1: Если вы сделали кибос хайот, вы должны делать ТУМАС.
3: Я сделал, и я на месте получил ТУМАС, и в этом году я опять сделал.
1: Все нормально.
3: Все нормально, то есть я получаю два ТОФИСа, отдаю один работодателю, он у меня первый, КУПА, где я получаю пенсию, она идет под старым номером, и все продолжается как бы. Я делаю все правильно, потому что я услышал, наверное, я перепутал.
1: Я думаю, что вы перепутали.
3: Да, по всей видимости.
1: Это очевидно, что вы перепутали, потому что слышно по строению вопроса, что вы перепутали.
3: Да, я перепутал. И еще второе. Значит, когда я 101-й заполняю каждый год, иногда я слышу, что не указывают, что есть пенсия, или наоборот.
1: Еще раз, опять 161-й хэд, когда человек заполняет, иногда это при маленьких
3: пенсиях. Мы говорим про 101-х. Мы говорим про 101-х.
1: Я понимаю. Когда человек заполнил 161 хэд, при маленьких пенсиях иногда можно не заполнить. Потому что вся пенсия там будет свободна от налога. Это если вся пенсия свободна.
3: Ну, у меня другой случай. У меня пенсия 5700 брутто. Это...
1: Вы сделали кибос хьот, поэтому у вас совсем другая история.
3: Я понял.
1: Вы заполняете все как есть.
3: То есть... Окей, спасибо, Геннадий. Да, все понятно.
1: Всего хорошего.
3: Всего доброго. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Так, есть ли у нас кто-то на линии? Нет, пока что-то не соединяет. Ксения Бердичевская, вы с нами?
4: Да, я с вами.
0: А, что-нибудь еще добавить к тому, о чем вас спрашивали?
1: Я слышу, что люди делают самостоятельно кибос хуёт. Я лично... большой противник самостоятельных действий кибос хьёт. Я хочу объяснить,
0: там что... Там есть много разных деталей, которые...
1: Там есть много деталей. И главное название. Да. Послушайте название. Кибо. Что такое кибо? К

0: Мы довольны, мы там сейчас сделали замечательно, стали платить меньше налога. Потом приходит, например, время увольнения. Нам выплачивают ПИЦИМ. Оказывается, что мы с этих ПИЦИМ должны платить налог. Потому что мы КИБОСХ сделали неправильно. Или какие-то суммы в кассе мы не учли, хоть которые собирались забрать, а теперь их нельзя забрать без налога. А в момент, когда делали КИБО, может быть, можно было их освободить и так далее. Поэтому моя рекомендация, ну, не делать, не все. Ну, то есть, как бы все можно сделать самостоятельно, но лучше, но есть вещи, которые лучше не делать.
1: Хорошо. 11:23, у нас есть еще радиослушатель, пожалуйста.
2: Алло. Добрый день, это я?
1: Да.
2: Хорошо, добрый день всем приятного. Такой вопрос. Вот только что вы рассказывали про подсчет ПИЦИМа. Может быть так, а может неправильно подсчет. За какое время до расчета ПИЦИМа нужно обратиться к специалисту? Подождать, как посчитает
0: бухгалтер? После 161-го ТОФИСа. Заранее не нужно. Мы не обращаемся к работодателю заранее с объяснениями, что ты, так сказать, дурак, считать не умеешь, я тебя сейчас научу. Нет, да. Мы так не делаем. Мы не делаем такое. Это не разумно, это не серьезно. Ага. Работодатель при увольнении, после увольнения, выдает вам обычно в течение месяца 161-ю форму. Там есть все расчеты ПИЦИИМ. То есть что вам ПИЦИИМ положено, откуда и сколько. И вот это стоит проверить со специалистом. А протестовать то, что вам выдал работодатель, у вас есть 7 лет. Окей? То есть
2: вы можете подать до 7 лет.
0: Поэтому нет никакой спешки. Работодатель с вами рассчитался, как он думал, что должен рассчитаться. Вы получили то, что он считает, что вам положено. Проверили, разобрались. Если что-то, по мнению специалиста, вам не доплатили, вы имеете право потребовать с работодателя.
2: Специалист тоже дает, допустим, распечатку, форма такая, пункт такой, и тогда уже сверяют.
0: А еще раз, есть разные специалисты и разные схемы работы.
2: Да, ну,
0: вы можете обратиться, например, к адвокату, и адвокат сразу подаст судебный иск. Или напишет письмо работодателю. Вы можете обратиться к Будек Сахар Мусмах, есть такая профессия, и он выпустит дох эфрешим, да, там будет расписано, что к чему, но это экспертное заключение, никого ни к чему не обязывает. Вы можете в рамках пенсионной консультации получить консультацию от пенсионного консультанта. Консультант пенсионный типа меня может дать письмо, например.
2: Да.
0: Но опять-таки, это письмо никому ничего не обязывает. Это работодатель рассматривает это письмо. И может сказать, окей, я вижу, что здесь все логично, я должен это заплатить. А может сказать, идите вы со своим письмом далеко-далеко, меня, так сказать, меня не интересуют никакие письма. И вообще, кто ты такой, тебя не знает, у меня уже не работает. То есть всякие бывают реакции. Понятно, что есть управа, есть суд по тому вопросу.
2: Но основной позыв после 161-й формы.
0: Да, вы должны понять, что вы не должны пускать это на самотек. То есть не полагаться на то, что с вами рассчитались правильно, потому что вероятность правильного расчета при длительных сроках работы, там, 15, 20, 30 лет, окей, она достаточно невысокая, далеко не всегда рассчитывают правильно.
2: Я благодарю вас за полный и красивый ответ. Благодарю. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Так. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Когда раньше я... Вам слышно меня, да?
0: Да, мы слышим вас. Слушайте.
3: Когда я еще не получал пенсию, я обращался в пенсионную кассу, и мне всегда говорили, даже печатали, сколько денег у меня, так сказать, на моем счету в пенсионной кассе.
0: Uh-huh.
3: Когда я стал получать, теперь, когда я обращаюсь, мне говорят, раз вы уже получаете пенсию, мы не можем вам сказать, сколько у нас осталось. Правильно ли это?
0: Абсолютно. Да. Я скажу даже больше, что я могу сказать, сколько у вас осталось. У вас осталось ровно ноль. Пенсия – это сделка. Вы отдаете свою накопленную сумму и покупаете себе пожизненную пенсию. То есть, как только вы все деньги превратили в пенсию, у вас нет остатка в пенсионной программе. Я напомню, что пенсию вам платят всю жизнь. Если бы было понятие «деньги остались», то было бы понятие «деньги закончились». То есть, допустим, если у меня был 1 000 000 шекелей, я оформил себе пенсию 5 000 шекелей в месяц. В кассе у меня осталось ровно ноль, как только я получил первую пенсию. Почему? Потому что Если бы было понятие «деньги остались». У меня бы через месяц стало бы 995, потом 990, потом 980.

0: 5, потом 980, потом в какой-то момент стало бы 0. И что бы мне сказали? Извините, дедушка, что-то вы зажились, деньги кончились? Ну, это так не подходит, да? Пенсию должны платить всю жизнь, хоть до 120. Поэтому это сделка, денег больше ваших нет. Когда вы оформили эту сделку, вы выбирали маслюль. Вы выбирали маслюль. Маслюль – это что положено моим близким в случае моей смерти. То есть вот в этой сделке не только ваша пожизненная пенсия, еще и какие-то права ваших наследников. То есть нету понятия «деньги остались», но есть понятие «что положено моим близким в случае моей смерти». Это оговаривается тем маслюлем, который вы выбираете при оформлении пенсии. Исключение составляют только старые пенсионные фонды и бюджетная пенсия госслужащих. Там нету маслюлин, там нет вариаций, что будет положено моим наследникам. Там просто всегда вдова получает 60%, если есть вдова, если нет вдовы, значит никто. А вот что касается современных пенсионных программ, новые пенсионные фонды, полисы Битуахминалим, там всегда при оформлении пенсии вы выбираете маслюль, вариацию. Вариацию на тему, что положено моим наследникам в случае слишком, ну, в случае моего ухода, скажем так. Окей?
1: Да, единственное только уточнение. А как потом мои наследники узнают, или им правильно сумму отдали, или отдадут?
0: Ну, как бы есть документы, которые вы оформляли. Вы можете им передать их, или их можно заказать из пенсионной компании. То есть нет никакой проблемы. Все же документировали. Вы же не устно позвонили и сказали, а, давайте-ка начните мне платить пенсию. Это же не так. Вы же заполняли документы, подписывали их и так далее. У вас должны были остаться копии. Если вы не оставили себе копии, то они есть в страховой компании, можно их заказать.
1: Хорошо, да. Поэтому вопрос ясно. Еще второй вопрос. Ну, насколько я понимаю, вот какая-то сумма накопилась пенсионная, потом эту сумму делят примерно на 20 лет. Ну, каждому
0: году 12 лет. Нет, это вы неправильно понимаете. Неправильно. Ее делят на пенсионный коэффициент в соответствии с вашим возрастом, с вашим полом, в связи с выбранными вариацией с маслюлем, в соответствии с условиями вашей пенсионной программы. Окей? В соответствии с этими всеми условиями делят вашу накопленную сумму на определенный коэффициент. Коэффициент рассчитывается индивидуально. Во многих случаях даже возраст и пол вашей потенциальной вдовы тоже влияет на этот коэффициент.
1: А можно попросить или потребовать, чтобы делили на большее, то есть
0: нет,
1: на меньшее число?
0: Нет, пенсию платят вам всю жизнь. Вы можете выбрать маслюль, в котором меньше положено, вариацию, в которой меньше положено наследникам. Но опять-таки, эти вопросы вы должны были задавать до начала получения пенсии, а не после. Сейчас вы уже ничего изменить не можете.
1: Ясно. Хорошо, спасибо.
0: Вы знаете, как говорится, 7 раз отмерят и 1 раз отрежь, но после того, как отмерил, а не до.
1: Ясно. Хорошо, спасибо. Понял. Спасибо.
2: Окей. Спасибо за звонок.
0: До свидания.
2: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос по поводу перевода денег из Купат Гемель Ляшка в пенсионный фонд. Окей. В Купами Кабелит говорят, что они это не делают, обращаясь к Сухену агенту. Обращаясь к агенту Сухену, который обслуживает нашу фирму, они говорят, что мы должны выяснить, разобраться. Прошла неделя, не могут помочь. Что
0: ну,
3: дальше делать?
0: Другого агента, у которого есть мозги. Ну, что я могу сказать?
2: Или он переведет ваши деньги в другой
0: пенсионный фонд, которому не противно брать ваши деньги. Если им противно брать ваши деньги, ну, не надо настаивать, так, кстати, так их мучиться. Возьмите другой пенсионный фонд. И там с удовольствием возьмут ваши деньги из основного пенсионного фонда, из Купатгемуляшка. В чем проблема?
3: То есть или поменять
0: фонд? Рынок, переход свободен абсолютно, нет никаких ограничений. А вопрос, вы сейчас собираетесь начинать получать пенсию?
3: Ну, в ближайшем времени, да, поэтому я
0: нет,
3: хочу...
0: Нет, в ближайшем времени, это делается, ведь, пожалуйста, когда вы уже реально начинаете получать пенсию. Не там за полгода, за год и так далее.
3: Да, я хочу начинать получать, да.
0: Окей, значит, вы обращаетесь к тому, кто это умеет делать или готов это делать, а не к тому, кому лень этим заниматься.
3: Вот все. То есть или Купат пенсия поменять, или Сухена поменять, да?
0: Да, да. Или то, и другое. Или, скорее всего, и то, и другое.
3: Или к пенсионному консультанту проще обратиться.
0: Можно и к консультанту. Смотрите, я не буду вас отговаривать обращаться к пенсионному консультанту. Я последний, кто будет вас отговаривать. Я пенсионный консультант. Но, в принципе, ну нет никакой проблемы поменять специалиста. Слава Богу, недостатка в этой отрасли нету.
3: Спасибо.
0: Окей, будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Это я, наверное, в эфире.
2: Да, пожалуйста.
4: У меня вопрос такой. Я работающий пенсионер. Я сделал кибоц хуёт. И, как я понял, там должны было около 57%. До какого-то времени я получал пенсию 4900, потом она увеличилась 5 с чем-то. Потом я сделал ТУМАС на работе. И после этого у меня стали высчитывать около 200 шекелей в массах НАСА. А в интернете вроде бы написано, что до 5000 с чем-то там не должны высчитывать.
0: Извините, 5400 это максимальная пенсия, которую можно освободить от налога теоретически. Практически это зависит от того, что сделано в кибоц хуёт. На то это и кибоц хуёт, что есть разные виды денег, на которые можно использовать это освобождение. Если вы использовали больше на что-то другое, то меньше можете использовать на пенсию. Поэтому я не видел ваш кибоц хуёт. Я не могу вам сказать, правильно ли вам сделали ТУМАС. Я вам советую, если вы делали с кем-то кибоц хуёт, со специалистом, обратиться к этому специалисту и поговорить с ним. Если вы делали самостоятельно, ну, тогда сложнее немножко.
4: Нет, я делал со специалистом.
0: Со специалистом обратитесь к нему, пришлите, скажите, мне непонятно, все ли правильно, посмотри, пожалуйста. Для специалиста это 3 минуты посмотреть.
4: Я ничего раньше никогда ничего не получал, как бы. Почему не высчитывает этот вот вопрос?
0: Я не могу сказать, да, но есть несколько причин, которые может быть в этом случае. Это может быть и очередность, которая устанавливалась в ТУМАС, это может быть увеличение просто пенсии в связи с там ростом на бирже и так далее. То есть может быть все что угодно, или просто неправильно сделано кибоц хуёт. Это ТУМАС, лиха. То есть я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Да, Надо просто посмотреть документы. Для специалиста это 3-4 минуты посмотреть эти документы,
4: это понятно,
0: и сказать, в чем проблема.
4: Но последний, очень маленький вопрос в этой ситуации. Допустим, даже если увеличилась пенсия, она действительно увеличилась, то почему же тогда с максимальной суммы...
0: Я вам объясню. Когда делается ТУМАС, иногда покиды, что называется, не прикладывает мозги, и плюс ленится, и он берет вашу пенсию конкретно, допустим, у вас пенсия, там, к примеру, там 4000. Он берет 4000, умножает на 12 месяцев, 48 тысяч ровно, и дает вам освобождение 48 тысяч, а пишет, а все, что свыше этого, будет облагаться максимальным
4: налогом. Ну, по-видимому, это как раз мой вариант.
0: Тут в марте месяце пересчитали, вышло, что пенсия поднялась на 300 шекелей в месяц. 300 шекелей в месяц, если поднялась пенсия, это 3600 в год. Максимальный процент – это 47%. Вот вы, бац, заплатили 1800 шекелей лишнего налога. То есть надо в этом случае переделать ТУМАС. Это одна из причин, которая может повлиять, быть, которую, так сказать, вы подняли. Но могут быть и другие причины, поэтому я не знаю, я не могу сказать.
4: ТУМАС сделать дополнительный, можно просто еще раз...
0: Можно сделать ТУМАС, исправить, обратиться, сказать, переделайте ТУМАС, пожалуйста.
4: Я понял, что спасибо за ответ, до свидания.
0: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Добрый день. Геннадий, это я. Вы меня слышите, да?
0: Слушаем, да.
5: Да. Большое спасибо за ваши профессиональные консультации. И у меня вот такой вопрос. Я 3,5 года назад сделала часть пенсии без тигмули, без
0: ПСУИ. Начали получать частичную пенсию.
5: Частичную пенсию, да. Начала получать частичную пенсию, небольшую. Сейчас я оформила уже весь остаток этой пенсии. Okay. И вот вчера я получаю от них письмо, что они взяли ту пенсию, которую я первый раз оформила часть, они почему-то взяли ее за основу. То есть за это время у меня уже на 100 шекелей пенсия поднялась. А они взяли именно тот, какой я начинала. И получается, что у меня на 100 шекелей у меня меньше пенсии.
0: Не может быть такого.
5: Такого
0: не может быть. Смотрите, я не видел это письмо. Если вы мне Если оно не слишком длинное, можете его зачитать, но...
5: Нет,
0: но
5: ну это просто быть, у меня принципе, нет, оно не в машине.
0: Но это в принципе это быть не может. Смотрите, я объясню, в чем дело. Когда вы получаете пенсию, откуда да. вы получили? Из пенсионной компании, да?
5: Такой, да, из Мигдаля,
0: смотрите,
5: да, из
0: Мигдаля. Я не думаю, что вы правильно поняли это письмо. Когда вы получаете пенсию, вы берете какую-то накопленную сумму и обмениваете ее на ежемесячные платежи. То есть это именно сделка, да, я уже объяснял, по-моему, второму слушателю, что это сделка, я отдаю накопленную сумму, меняю ее на пожизненную пенсию. То, да. что я уже поменял, это уже сделка закрыта, это, кстати, это уже не изменяется. Все, что новое я поменяю, это будет дополнительно к этому. Нет между этими суммами никакой связи. Единственное, что они фигурируют в одном тлуше пенсии. То есть они в одном и том же тлуше пенсии фигурируют. Поэтому я думаю, что вы неправильно поняли письмо, но вы можете сделать проще. Вы получите первый тлуш пенсии. Вы там посмотрите, там все это будет видно. Старая пенсия будет фигурировать там отдельной строчкой.
5: Я просто вошла в шок, потому что там написано ФИФИ, пенсия ФИФИ. И написано на ту, которую я получала 3,5 года.
0: Нет, ПСИСИ это Машоха. Смотрите, я не знаю, о чем идет речь. Мне трудно с вами обсуждать письмо, которое я не видел.
5: Понятно. Ну, то есть вот. Вы считаете, что...
0: Поэтому я вам советую вот что. Самый простой вариант не переживать по этому поводу, дождаться тлуша. Через и тлуша посмотреть, когда? Старая пенсия должна быть отдельным строчкой. Да. А новая должна добавиться там на 1, 2, 3 строчки, сколько там будет.
5: Понятно. То есть не может такого быть, что они с меня сняли...
0: Нет.
5: То есть на тот момент, что я получала до этого... Вот то,
0: что вы получали до этого, это уже, так сказать...
5: Я должна получить.
0: Да. Это уже не вырубишь топором.
5: Ну, спасибо. Вы меня успокоили. Иначе я вошла просто в шок. Хорошо. Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Это, наверное, я.
2: Да, пожалуйста.
6: Добрый день. У меня такой вопрос. Я 4 года назад вышла на пенсию и работала на предприятии 25 лет подряд. У меня был битух Миналим. И, значит, я уже вышла где-то в 68 лет на пенсию. И когда мне расчет
0: пенсии... Когда вы говорите, вышла на пенсию, вы имеете в виду, уволились и начали получать пенсию?
6: Я уволилась и... Для того, чтобы получать пенсию, мне дали специалиста как будто от работы.
0: Окей, вам оформили пенсию.
6: И она мне консультировала. Нет, не оформили с битух Миналим. Потому что там были... Много раз переходил за 25 лет с одной хевры в другую. И получилось так, что только на 10 лет был расчет пенсии. Я не хотела этого, я хотела на больший срок. И, значит, перевели эту пенсию в Керен пенсия. Но не этот вопрос у меня. У меня вопрос другой. У меня, значит, общая сумма, которая накопилась у меня в фонде... Битох Миналим была где-то 650 тысяч шекелей. Кулель Пицуим. Вот. А мне, в общем, Пицуим у меня, значит, они рассчитали с массах... Вот вы сегодня что сказали, у меня вопрос возник. Когда, значит, мне давали расчет Пицуима, сколько у меня было там внутри в 650 тысяч, сколько было Пицуим и сколько Булим, было намного меньше накоплено, чем то, что они мне должны были заплатить за 25 лет. Но они, когда мне давали документы, они мне посчитали Равахим, который, значит,
0: я понимаю, смотрите,
6: я могу туда протестовать сейчас?
0: Конечно. И все время, что не прошло 7 лет, вы можете проверить со специалиста, правильно ли вы рассчитали Пицуим. После 7 лет уже не сможете ничего протестовать.
6: Да, но что я могу, на что я могу претендовать? Вот я
0: не знаю, на что дата. Вы можете претендовать только на правильные расчеты. После того, как вам сделали правильные расчеты, определитесь, есть ли недоплата. Если есть недоплата, вы можете потребовать эту недоплату от работодателя.
6: Дело в том, что я получила Пицуим.
0: Не важно, что вы получили.
6: Еще раз.
0: Если вы получили правильно, то вы ни на что претендовать не можете. Если вы получили неправильно, то вы можете разницу между правильно и неправильно потребовать от работодателя. Если он не заплатит по-хорошему, На это есть суд, и судья присудит.
6: Игорь, я просто хотела задать конкретный Геннадий. Вопрос. За счет того, что я получила правильно пицуин, у меня уменьшился сумма тагмулин. Она уменьшилась. Они мне дали какую-то с расчетом.
0: Я понял. Значит, смотрите, еще раз. Как с вами рассчитался работодатель, я не знаю. Что касается, если ваш вопрос... вы просто не формулируете вопрос. Если ваш вопрос о том, что происходит в полисе, это одно. Если ваш вопрос, что происходит в отношениях с работодателем, это совсем другой вопрос. Значит, в отношениях с работодателем, если с вами неправильно рассчитались ПИЦУИ, работодатель неправильно рассчитал и должен доплатить, значит, вы имеете право с него потребовать. Что касается полиса бетуахминалин, которая была сделана в 90-е годы. В этих полисах есть особый расчет ПИЦУИ. Там есть сумма, которая называется Равахим на ПИЦУИ. Это сумма, доходы на ПИЦУИ. То есть деньги вкладываются. Как вообще пенсионная компания считает, сколько есть ПИЦУИ в кассе? Ежемесячно поступают деньги от работодателя. И там видно, сколько ПИЦУИ, сколько тагмули. ПИЦУИ, они ведут расчет отдельно. Сколько зашло, сколько прибыль на эти ПИЦУИМ, сколько комиссии с этого ПИЦУИМ заплатили. Это ведется все время отдельный расчет. И в любой момент времени любая пенсионная программа знает, сколько именно ПИЦУИМ накопилось, включая всю прибыль, включая какие-то комиссию, которые снимали с этого. Но в этих полисах ситуация немножко другая. В этих полисах не вся прибыль засчитывается работодателю как ПИЦУИМ. То есть с точки зрения Масхнасани, да, считаются как ПИЦУИМ, но с точки зрения расчетов между работником и работодателем, это не ПИЦУИМ, это тагмулим. Поэтому фактически у нас появляется такая дуальная сумма, которая как бы, она как двуликий янус, да, у нее иногда лицо тагмулим, а иногда оно лицо ПИЦУИМ. Если мы смотрим с точки зрения Масхнасы, это ПИЦУИМ. А если на эти же деньги мы с точки зрения смотрим расчетов с работодателем, это не ПИЦУИМ, это тагмулим. Когда вы получаете какой-то отчет из пенсионной компании, когда я, например, как специалист, получаю какой-то отчет из пенсионной компании на такого типа полис, я всегда смотрю, вот эти тагмулим, которые я вижу, это включая Равахим на ПИЦУИМ или не включая? То есть как мне именно дали этот отчет? То есть что именно имелось в виду в этом отчете? И я это беру в расчет. Понятно, вы как непрофессионал этого сделать не можете. И поэтому вы получили отчет, в котором тагмулим фигурировал, внутри тагмулим фигурировали и Равахим на ПИЦУИМ. Когда вы рассчитались с Масхнасой и решили забрать ПИЦУИМ, то вам, естественно, отдали, включая Равахим на ПИЦУИМ. И получилось, что в тагмулим стало меньше денег. Просто, например, какая-то сумма, например, 50 тысяч шекелей, она в некоторых случаях записана как ПИЦУИМ, в некоторых случаях как тагмулим. Вот и все. Поэтому если вы сравниваете с отчетом, в котором эта сумма фигурировала в тагмулим, то, безусловно, когда вы забрали ПИЦУИМ, эта сумма из тагмулим исчезла. Но это говорит о том, что вполне вероятно, что работодатель с вами неправильно рассчитался. Потому что если эта сумма из тагмулим, вполне возможно, что он засчитал, как будто он это вам заплатил ПИЦУИМ. Именно об этом я говорил в самом начале нашей сегодняшней передачи.
6: Я об этом и говорю, только потому, что вы это сказали, и я все
0: так
6: это...
0: Так поэтому я вам и сказала, что стоит так, проверять сейчас, такие если... вещи, не пускать так, на самотек.
6: Хорошо, но вот сейчас, когда 4 года прошло...
0: Ну, 4 года том, это немного, сумма, до 7 лет нет
6: сумма
0: проблем.
6: Сумма тагмулим уменьшилась, это хатмашмаим.
0: Все расчеты делаются на момент увольнения. Расчеты
6: я понимаю, но я могу сейчас Килю пересмотреть это, Килю попробовать сделать, потому что я точно знаю, что
0: Хелик... Я уже раза в 4 сказал вам, что вы можете пересмотреть. Я уже сказал, что до 7 лет
6: даже
0: вы можете
6: это
0: пересмотреть
6: перешло
0: и оспорить.
6: Даже если
0: это перешло... Причем здесь пришло или не пришло в Кэрон Пенсия? У вас есть отношения с работодателем. Он с вами должен был рассчитаться. Если он рассчитался с вами неправильно... то неважно, куда это перешло, в Кэрон Пенсия или в это самое, или не в Кэрон Пенсия, или перешло, или не перешло, или эти деньги уже давно потрачены, или проиграны в казино, да, то есть совершенно никого не интересует. На тот момент, на момент увольнения, работодатель должен с вами был определенным образом рассчитаться. Если он рассчитался неправильно, у вас есть возможность оспорить этот расчет до 7 лет. Вот и все.
6: Извиняюсь, но я еще раз вам говорю, что он рассчитался вообще на ПИЦУИМ, он правильно до копейки.
0: А как вы знаете, что он правильно, вы проверили со специалистом?
6: Я знаю это, потому что я сама бухгалтер. Он мне
0: вы
6: сказали, что
0: бухгалтер, это не значит... Я очень извиняюсь. Но даже если вы бухгалтер, и вы не понимаете, как рассчитывается ПИЦУИМ в этой полисе, то вы не в состоянии проверить, правильно с вами рассчитались или неправильно. Я очень извиняюсь. Есть разные специализации бухгалтера, по всей видимости, это не ваша специализация.
6: Нет, конечно,
0: okay?
6: Я не...
0: Ну, так и все. Так, то, что вы бухгалтер, то, кстати, не... Смотрите, если я врач, это не значит, что я умею оперировать сердце. Окей, может, я врач, ухо горло ног. Понимаете, спасибо. Это самое. Так и здесь. Само слово бухгалтер ни о чем не говорит.
2: Спасибо за звонок. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, кто у нас на линии? Алло.
7: Алло, вы меня слышите?
2: Да, сейчас слышим, пожалуйста.
7: Добрый день, Геннадий, добрый день, работники радио Рэка, радиослушатели. У меня два телевидения, мне 63 года. У меня такой вопрос. Когда нужно уже заниматься пенсией, чтобы не было поздно, как вы говорите, уже отрезал и 7 раз потом буду мерить?
0: Когда нужно заниматься, у меня есть очень простой вам ответ. Лет 30 назад.
7: Я понимаю, нет, но я выплачиваю...
0: С молодых ногтей.
7: Геннадий, идут отчисления, идут и...
0: Идут отчисления, кто-то ими как-то распоряжается, куда-то они идут, как минимум да. 18,5% от заработной платы. Куда-то они идут, кто-то что-то с ними делает, как-то ими распоряжается, что-то с этих денег снимает, что-то там накапывает, натикивает и так далее. Если вы не знаете, что с этими деньгами происходит, это как минимум 18,5% от вашей заработной платы, а может доходить до 32,83% заработной платы, то есть до трети заработной платы. Куда-то идут, кто-то с ними что-то делает. Чем раньше вы начнете этим заниматься, тем лучше. Ответ вам очень
7: прост. Скажите, это самое, я не так выразился, чтобы когда обратиться к пенсионному консультанту, чтобы выбрать мацлюль.
0: Нет, выбрать мацлюль вам сейчас не нужно, вы не оформляете себе пенсию. Это будет положено вдове и так далее. Это совершенно сейчас не нужно. Вам просто-напросто пенсионная консультация при выходе на пенсию, это фактически, мы это называем юцприша. То есть это консультация того, который по РЭШ, то есть выходит на пенсию. Консультация более молодых людей, а у нее структура немножко другая. Это консультация, в которой мы проверяем, а все ли у вас хорошо в программе. Все ли, что у вас работает в программе, работает на вас в основном, или это в основном работает на страховую компанию или на страховых агентов.
7: Понятно. Еще
0: это то, что проверяется в пенсионной консультации. Такую пенсионную консультацию рекомендуется брать даже в 30 лет. А что касается уже ПРИШа, ну да, для ПРИШа вам рано, вот для того, чтобы проверить, все ли у вас идет в вашу пользу или не в вашу, 63 года, это как бы тут не вопрос, конечно, надо проверять. Если вы никогда
7: хорошо,
0: не проверяете.
7: Скажите, пожалуйста, если у меня находится пенсия и Кевин и Штальмут в одной компании, допустим, МИГДА, мне советует консультант перейти пенсию в Ариэль,
0: Я думаю, что вам советует не консультант, а агент. Начнем с того, что вам советует не консультант, а агент.
7: Окей? Все, потеряю, если я перейду в другие компании.
0: Секунду, дослушайте, пожалуйста.
7: Извиняюсь.
0: Вам советует не консультант, а агент. Агент – это продавец пенсионных программ. Первая цель у агента – это продать вам программу. Это раз. Теперь. Переход из компании «Мигдаль» в «Ариэль» может быть оправдан, может быть не оправдан. То, что агент вам предлагает, и это его заработок, и его работа, это не значит, что это плохо. Может быть, он предлагает хорошую вещь. Я знать не могу. Для того, чтобы определиться, насколько этот переход вам что-то даст, или он вам ничего не даст, или наоборот даст вам минус, для этого нужно видеть, на каких условиях у вас пенсионная программа нынешняя, и на каких условиях у вас будет пенсионная программа новая? В чем цель перехода? Какие мы хотим плюсы, какие мы хотим минусы? Вот, поэтому сказать вам, лучше перейти из Мигдаля или в Ариэль, я безусловно не могу по радио, то есть я понятия не имею. Мигдаль – это всего лишь компания, и Ариэль – это всего лишь компания. Это все равно, что вы меня спросите, где лучше купить продукты, в Рами Леви или в Суперсале. Смотря какие продукты, окей? смотря какие продукты, какого качества и так далее, то есть по какой цене. То же самое Мигдаль и Орель. Это совершенно одинаковые компании с точки зрения своей структуры. С точки зрения условий, что конкретно у вас, я знать не могу. И поэтому это делается сравнение. И если есть необходимость перейти, замечательно, надо переходить. Если эта необходимость есть только у агента, чтобы он какое-то там что-то заработал, ну так можно не переходить.
8: Спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо. И последний на сегодня радиослушатель. Я думаю, кто у нас еще на линии, кто успевает.
9: Нет, нет.
2: Вы, пожалуйста, да. Будьте
9: Алло.
2: Добры. Да.
9: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня муж пришел работать уже пенсионером. 13 лет отработал. Ему положен пенсион или нет?
0: Он начал работать уже после пенсионного возраста?
9: Да, да, да. 13 лет он проработал.
0: Он получает пенсию из какого-либо источника?
9: Да, да, он с Мифтахим получает.
0: Мифтахим получает. Смотрите, это сложный вопрос скорее к адвокату по трудовым вопросам. Вполне вероятно, что нет.
9: Понятно.
2: Спасибо.
9: Все, спасибо.
2: Спасибо за звонок. У нас есть еще пара вопросов тут на странице.
0: Давайте ответим.
2: Есть ли освобождение от налогов для мутавим при получении наследства полис купат гемел ляшка, пишет Яков.
0: Нет, налог на прибыль только платится. Купат гемел ляшка платится только налог на прибыль. Как сам человек, так и наследники.
2: Я получаю пенсию из двух пенсионных касс, не работаю. Если я сделаю кибуас хуёт, мне не надо делать тиумас каждый год?
0: Тиумас надо делать в любом случае. Другое дело, что если на сегодняшний день человек в результате тиумамас платит налоги, тогда кибуас хуёт ему положено. Если он не платит налоги в любом случае, то кибуас хуёт ему совершенно излишнее действие.
2: Хорошо, спасибо. У нас еще... минуты полторы осталось до конца программы. Может быть, вы хотите что-то добавить к тому, что мы сегодня обсуждали?
0: Ну вот, давайте я, так сказать, добавлю вот это как раз то, что вот мужчина спрашивал, 63-летний предпоследний слушатель, когда нужно брать пенсионную консультацию. Значит, нужно понимать, что есть разные типы пенсионных консультаций. Есть пенсионная консультация для людей, которым еще далеко до пенсии. Цель такой консультации – это проверить, что все хорошо в пенсионных программах. А если что-то плохо, значит исправить это плохо, потому что размер нашей пенсии в конечном итоге напрямую зависит от того, сколько у меня накопилось и на каких условиях. А условия бывают разные, то, что накапливается, бывает разное вследствие этих условий. И поэтому чем раньше это делается, тем, в общем-то, лучше. Я рекомендую это делать уже даже в 30 лет. Ну, скажем так, после того, как человек уже работает на более-менее стабильном месте работы и, так сказать, и зарабатывает более-менее стабильную нормальную заработную плату.
2: Геннадий, а с какой частотой, так сказать? Ну, вот хорошо, я проконсультировался 5 лет назад, допустим. Еще
0: если у вас ничего существенного не изменилось в жизни, то, в принципе, 5 лет назад это нормально. То есть не нужно каждые там 2-3 года это сам. Другое дело, если я поменял место работы, у меня были какие-то предложения от нового места работы на изменение программы и так далее, там, может быть, и стоит. Но если человек работает на одном и том же рабочем месте, он проконсультировался, он получил консультацию, оптимизировал все, что есть, в принципе, можно и 10 лет не обращаться к консультанту, и 15.
2: То есть не так часто меняются условия?
0: Нет, то есть если у меня что-то, ну как бы желательно все-таки быть в теме, да, что-то может новое появиться на рынке, могут измениться какие-то, ну, например, комиссионные с годами они уменьшились, то есть то, что было принято, скажем, в 10-х годах, да, то есть, скажем, там лет 15 назад, да, то, что было принято на рынке и считалось хорошими условиями 15 лет назад, сегодня не считается хорошими условиями. То есть такие вещи происходят. Но это уже, кстати, относительно мелочь.
2: Я Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо вам.
2: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Амир Шмуэль за пультом. Мила Салинская, продюсер. У микрофона был я, Олег Колос. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
7: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Сегодня утром у контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом десятки жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, провели акцию протеста с требованием, чтобы правительство не продвигало второй этап плана Трампа до разоружения Хамаса. Представитель кибуца Нахаль-Оз Дани Рахамим заявил, что после 7 октября нельзя соглашаться на то, чтобы Хамас оставался у власти в секторе. «Этого не будет», — подчеркнул он. Это сообщение передал корреспондент Кан Асав Пузайлов. ЦАЛ обвиняет депутата Кнессета Цви Сукота во лжи и манипулятивных действиях, нарушивших достигнутые с ним договоренности. Пресс-служба ЦАЛа сообщает, что армия отвлекла силы от оперативной деятельности, чтобы обеспечить безопасность Сукота и сопровождавших его лиц, которые попросили дословно показать им памятники в трех арабских деревнях – Бейта, Бурин и Мадама. В полном противоречии с утвержденным планом они начали разрушать один из памятников в Мадаме. Военнослужащие доложили об этом командованию ЦАЛа, которое приказало прекратить разрушение и вывести Сукота и его спутников из деревни, говорится в сообщении армии. Пресс-служба ЦАЛа подчеркивает, что армия регулярно демонтирует памятники террористам и символику, подстрекающую к террору, после получения всех необходимых разрешений и в координации с гражданской администрацией. Такие действия уже предпринимались в последние месяцы несколько раз и, как ожидается, будут предприняты вновь в ближайшее время. Депутат уходящего Кнессета от партии Ликуд, министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли, признал в интервью журналисту Кан Арье Галану, что передача наличных денег из Катара Хамасу была ошибкой, однако отметил, что система безопасности несет за это не меньшую ответственность, чем политическое руководство. Подход, согласно которому тишину можно купить экономическими льготами, оказался ошибочным, заявил министр Шикли. Далее между ним и Галаном состоялся следующий диалог. Галан, это был подход премьер-министра Нетаньяху. Шикли, это был подход всей системы безопасности, включая того генератора клише, который выступал здесь передо мной, имеется в виду бывший премьер-министр Нафтали Беннет, и переводил по 30 миллионов долларов в месяц из Катара. Галан, но Нафтали Беннет говорит, что переводил эти деньги напрямую нуждающимся в Газе. Шикли, у него не было никакого контроля над этим. Он переводил по 30 миллионов долларов катарских денег в месяц. Министр Шикли добавил, что главными причинами событий 7 октября стали соглашение Осло и размежевание с сектором Газа. Обнаружение затопленного в 1948 году судна «Альталена». Депутат Кнессета от партии Отцма Иудит, министр по делам наследия Амихай Элияу, заявил, что урок о необходимости не допустить гражданской войны актуален сегодня так же, как и тогда. В интервью журналистам Кан Яиру Вайнрабу и Йоаву Краховскому Элияу отверг утверждение, что председатель его партии, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, подстрекал к гражданской войне, когда примерно за месяц до убийства премьер-министра Ицхака Рабина сорвал эмблему с его автомобиля и заявил, что сможет добраться и до самого Рабина. Нельзя сравнивать поступок юноши, который снял эмблему с автомобиля с призывом к гражданской войне со стороны председателя Верховного суда или бывшего главы Шабака, который говорит, что нужно несколько «Альтален». И это не 18-летние юноши. Это люди, которые возглавляли систему безопасности и судебную систему. В конечном счете, решение не допустить гражданской войны вокруг «Альталены» приняли Эцель и Лехи. Ответственность должна лежать на всех нас, и справа, и слева. Это было заявление Амихая Элияху, министра по делам наследия, депутата Кнессета от партии Отцма Яудит. Глава регионального совета Неве Мидбар Салама Абуд Адиссан был допрошен по подозрению в том, что женат на 9 женщинах. Однако руководитель отдела по борьбе с многоженством Центрального следственного подразделения Южного округа полиции Эленор Дахан заявила, что, по всей видимости, речь идет о 16 женщинах. Обвинительное заключение против главы регионального совета Неве Мидбар, как ожидается, будет подано в ближайшее время. Это сообщение передал корреспондент Кан Асав Пузайлов. Убийство мальчика Алеля Мордехая Дадона в Бейт-Шемеше, срок ареста подозреваемого в убийстве 26-летнего Леля Ифрагана, по согласованию сторон продлен на 10 дней. Он будет направлен на психиатрическое обследование. Центральное следственное подразделение Иерусалимского округа продолжает расследование убийства. И о погоде. Завтра ожидается повышение температуры, в четверг без изменений. В пятницу температура немного понизится, но по-прежнему будет выше обычной для этого времени года. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Еще одна депутат Кнессет от партии Кахоль-Лаван, Яэль Рут Бен-Моше, объявила о том, что она покидает партию Бенни Ганца. Она указала, что несмотря на то, что попытки создать широкое правительство национального единства заслуживают всяческих похвал, тем не менее, заявление новых членов движения Бенни Ганца о том, что они будут не готовы войти в правительство Гади Айзенкота, могут представлять собой серьезную угрозу делу внесения глубоких изменений в политическую жизнь страны, указала она. Об этом сообщает корреспондентка КАН Яра Шапира. Бывший начальник генерального штаба Цагаля Дан Халуц заявил в интервью корпорации КАН, что политика нынешнего правительства в секторе Газа, в Иудее и Самарии представляет собой попытку воспламенить весь регион с тем, чтобы отложить проведение выборов или отменить их вообще. Вот его слова. Предпринимаются действия, которые направлены на то, чтобы почти наверняка помешать проведению выборов. Именно с этой целью разжигается огонь в Ближневосточном регионе. Турция, Сирия, Иудея и Самария, Газа, Ливан. В Газе мы видим попытки ликвидировать все достижения Цагаля. И это делается не самим Цагалем, а политическим руководством страны, отметил Дан Халуц. В ход депутата Кнессета от партии Ациюнута Датит Цви Суккота и еще троих правых активистов в деревню Маадама в Самарии с целью разрушения памятника, воздвигнутого в честь палестинских террористов. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Цагаль является сувереном на территориях Иудеи и Самарии. По его словам, именно армия занимается реализацией тех решений, какие принимаются политическим руководством страны. Когда кто-то пытается взять закон в свои руки, это представляет собой серьезную помеху для армии, ибо это отвлекает ее от выполнения непосредственных задач, связанных в первую очередь с борьбой с террором, подчеркнул премьер-министр. Депутат Кнессета Владимир Беляк от партии Беяхат под руководством Нафтали Беннета подверг резкой критике депутата Цви Суккота за его действия в арабской деревне в Самарии. При этом Беляк отметил, что главную ответственность должен взять на себя глава правительства Биньямин Нетаньяху. «Произошедшее причиняет огромный ущерб Израилю и, плюс к тому, ставит под угрозу жизни наших солдат. Даже трудно поверить в то, что такой человек, как Цви Суккот, возглавляет комиссию Кнессета по образованию. Это настоящий позор и угроза для еврейского государства. Премьер-министр мог бы остановить такие действия, но он не сделал этого, ибо он находится в заложниках у экстремистов и радикалов, которые диктовали и продолжают диктовать политику страны на протяжении всей нынешней каденции», указал Владимир Беляк в интервью корпорации КАН. Неизвестные злоумышленники разбили минувшей ночью окна в здании реформистской синагоги в Холоне. В окна были брошены камни. Полиция приступила к расследованию. Депутат Кнессета Гилад Кариф от партии «Демократим» заявил, что это событие выстраивается в один ряд с другими подобными действиями, которые связаны с поджогами бизнесов, работающих в субботу, с нападениями на религиозных деятелей, представляющих иные конфессии, а также с актами агрессии в отношении палестинцев на территориях. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра постепенное усиление жары. В четверг без перемен, в пятницу небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире музыка с Таней Барской на радио Река. Здесь и сейчас.

Барбара Стрейзанд, самая известная певица 20 века, так считает строгая критика, так считает статистика, опросы, что хотите. Барбара Стрейзанд — удивительная женщина, удивительный голос, удивительная биография, очень непростая биография. И современная массовая культура, которая очень сильно зависит от того, сколько и что именно исполняла Барбара Стрейзанд на протяжении десятилетий своей карьеры, незаслуженно жестко проходилась по ее жизни, по имени как таковому. Вспомнить хотя бы серию мультсериала «Южный парк», где суперзвезда появлялась даже в образе «Железной Годзиллы». И такое было в ее жизни. Барбара Стрейзанд, сценический псевдоним ее «Барбара», без буквы «А» в середине слова. Барбара Стрейзанд – великая женщина, настоящая дива, чей вклад в культуру всего мира, а не только Соединенных Штатов Америки, Европы или определенных направлений музыкальных. Все это не заканчивается появлением такого понятия, даже как «эффект Стрейзанд». А есть такое понятие. Назван в ее честь треком группы, которая называется «Dark South». И это покорило мировые танцполы даже в 2010 году. Что касается так называемой копилки наград Барбары Стрейзанд, разумеется, два «Оскара» за роль в мюзикле «Смешная девчонка», «Funny Girl», и за песню из фильма «Звезда родилась», мы, конечно, услышим и ту, и другую тему сегодня в нашем эфире. Трижды она была номинирована на главный приз Американской киноакадемии еще за роль в фильме «Какими мы были», за фильм «Повелитель приливов», как режиссер, между прочим, и за, наконец, песню из мюзикла «У зеркала два лица». Но без всего этого, без относительно номинации, Барбара Стрейзанд – это, собственно, имя, которое дважды повторять никому не надо, имя, которое знает весь мир, ее боготворят, на нее равняются исполнители, которые только подрастают и мечтают проявить себя в этом мире, учат то, что исполняла она в разное время, а исполняла она очень разные вещи, очень серьезные, очень сложные по исполнению. И к 80-м годам Барбара Стрейзанд, по признанию авторитетных критиков, стала вообще самым влиятельным исполнителем Соединенных Штатов Америки, затмив даже Фрэнка Синатру и вообще одной из самых успешных и богатых певиц в мире. Ну а что касается века 21-го, она ведь продолжает работать. Общее количество проданных альбомов Барбары Стрейзанд вообще достигло 250 миллиардов копий. Эта цифра совершенно не поддается попытке осознания. Это очень много. И в ее дискографии, представьте себе вот эту цифру, постарайтесь представить это. 34 золотых, 27 платиновых, 13 мультиплатиновых альбомов. Не треков, не записей, а альбомов. Песни ее популярны уже более 50 лет. Они продолжают издаваться. Издаваться их постоянно. Есть на них спрос. Их издают отдельными синглами. Их постоянно включают в какие-то сборники. Она сама по себе востребована. Ее приглашают без конца на какие-то концерты. При упоминании только слова имени ее Барбара до выхода ее на сцену, когда ее приглашают в качестве музыкального авторитета для того, чтобы она вручала те или иные премии, зал воет. И в зале это могут сидеть люди старше ее, младше, не имеет никакого значения. Это Барбара. Давайте мы услышим ту самую тему, которая для нее оказалась знаковой, потому что детство ее и ее подростковый период проходили под предложением из «Гадкого утенка» в суперзвезды. Именно так.

funny. How would I?

одном из интервью Барбара Стрейзанд сказала: «Я приехала в Голливуд без виниров на зубах, без перекроенного пластическими хирургами носа и беззвучного псевдонима. Это делает мне честь». Путь Барбары Стрейзанд к славе был более чем сложным. Не потому, что она не была талантлива. Она как раз была талантлива, но у нее была абсолютно нулевая поддержка, начиная с раннего детства. Малышка появилась на свет в семье школьного секретаря Даяны и учителя грамматики Эммануэля. Отец ее умер, когда она была совсем маленькой, был буквально год. После его смерти семья оказалась на грани нищеты. Положение, естественно, поправилось, когда ее мать вновь вышла замуж. Но с самого начала и до ее достаточно взрослого возраста, когда уже она заканчивала школу в 16 лет, мать не поддерживала ее ни в чем. Она не верила в нее. Она высмеивала ее, высмеивала внешность. И, как выражалась мать, шнобель и так далее, и так далее, и так далее. Говорила ей, что она ничего не достигнет, хотя Барбара Стрейзанд проявляла свои музыкальные способности и качество голоса уже в детстве. Она пела, она танцевала. И это нельзя было не заметить. Но над ней смеялись, иронизировали, насмешничали и оскорбляли все, начиная от ее собственной матери, от отчима, который поколачивал за малейшую провинность и выражение попыток свободы какой-то, не только какой-то юношеской, еще детской, до одноклассников, которые просто издевались над тогда еще некрасивой девочкой, которой никто не верил, в которую никто не верил. А она была очень упряма и очень свободолюбива. Вот еще одна тема из «Смешной девчонки».

потрясающе красивая тема и с точки зрения музыки, и текст, в общем, философский и достаточно грустный, обращающий внимание публики в сторону детства, детей и детской свободы тоже. Тема достаточно больная была для Барбары Стрейзен, которая достаточно долго должна была доказывать всему миру, и прежде всего своей семье, что она все сможет, что у нее все получится. И действительно, Барбару Стрейзенд сторонились. Никто не подозревал, что в душе она всегда твердо знала, что станет звездой. Она потом неоднократно об этом говорила в интервью. И после занятий пропадала в кинотеатре, глядя на экран, дома запиралась в ванной комнате, наряжалась, танцевала перед зеркалом, как многие делают уже в детстве, и представляла себя совершенно точно звездой рекламных роликов, ну, для начала рекламных роликов. Над ее мечтой о славе смеялся и отчим, и мать, которая ни разу в жизни не поддержала, как я уже сказала, дочь в ее начинаниях. Когда ей исполнилось 12, Барбара взбунтовалась. Она взбунтовалась против домашнего террора, высказав, фактически плюнув в лицо родителям фразу: «Вы еще обо мне узнаете, я сломаю ваши представления о красоте». Она намазала лицо и волосы зеленкой и отправилась в таком виде в школу. Учителя, естественно, отправили ее домой. Мать, разъярившись, побрила Барбару налысо, но, собственно, с помощью самой Барбары. Она сама этого захотела. Пока волосы не отросли обратно, девочка каждый день рисовала на своей голове забавные карикатуры и надписи. Она была одним сплошным протестом.

Как вы догадываетесь, с характером Барбары Стрейзанд ничего плохого не произошло, трудности ее не просто не пугали. И она заставила себя уважать в итоге действительно своих одноклассников, которые однажды на общем собрании услышали, как она поет, когда она действительно разошлась. И ее дальнейшая биография лучше тому доказательство. И впоследствии вот та самая ироничная фраза, которую она часто слышала в детстве, в подростковом возрасте, «Привет, красотка», как раз когда имелось в виду все наоборот, учитывая ее внешность тогдашнюю, тем более, как она одевалась, когда одеваться не было особенно, ну не было у нее какой-то особенной одежды, которая бы ее хоть как-то подчеркивала. Как раз наоборот. И вот эта ироничная фраза «Привет, красотка» из мюзикла «Смешная девчонка», она туда перекочевала. И за этот мюзикл Барбара Стрейзанд тогда и получила свой первый «Оскар». Она стала визитной карточкой актрисы и символом ее победы над обстоятельствами, над прошлой жизнью, над любыми проблемами, которые еще возникали на ее пути, но это уже были пустяки по сравнению со всем предыдущим, что было там, сзади, позади. Тема, которую вы слышите сейчас, это одна из самых известных, один из самых известных фрагментов одного из самых известных, я считаю, мюзиклов мира. Мюзикл, который называется «Кошки», Эндрю Ллойд Уэббер. И тема эта принадлежит некогда гламурной, как сейчас говорят, модной, успешной кошке Гризабелле. И это воспоминание, это тема.

Вот такая замечательная тема. Это кошки. Эндрю Ллойд Вебер по произведениям Томаса Элиота. Следующая тема, она родом из Франции. Жак Брель. Самая, я думаю, известная песня, которую написал когда-либо Жак Брель. Более того, это песня по опросам жителей Франции. Считается лучшей песней 20 века, хотя в ней не так много позитива, скажем так. Но это очень красивая вообще сама по себе композиция и с точки зрения текста, и с точки зрения музыки, разумеется. На французском языке эта песня называется «Ne me quitte pas». После того, как появилась французская версия, очень быстро появилась, к счастью для всего остального мира поющего, и английская версия, которая называется «If you go away».

0: 1983 году вышла музыкальная мелодрама режиссера Барбары Стрейзанд. Вышло это в 1983 году, а сценарий был основан на рассказе Ицхака Башевиса Зингера «Йентл. Парень из Ешивы» и на одноименной бродвейской постановке. Конечно, там играла Барбара Стрейзанд. Разумеется, более того, она играла мальчика. Это произвело фурор. Фильм раскрывал историю еврейской девушки, которая после смерти отца раввина переоделась в парня и поступила учиться в ешиву. При жизни отец обучал Йентл закону Моисея, изучая Тору вместе с дочерью, как будто она была мальчиком. И Йентл идет по стопам отца, вопреки еврейской традиции, пока жизнь не расставляет все на свои места. Предлагаю вам услышать одну из самых замечательных музыкальных тем этого мюзикла. Барбара Стрейзанд в образе Йентл.
1: Heaven.

песня обращения дочери, переодетой мальчиком, к своему отцу, которого уже нет. «Папа, ты меня слышишь? Папа, ты меня видишь? Ты можешь ли найти меня в ночи? Ты рядом со мной? Ты слышишь меня? Можешь ли ты помочь мне не бояться? Смотря в небо, мне кажется, я вижу миллион глаз, которые же твои. Где ты сейчас? Ты, который вчера махнул на прощание рукой и закрыл дверь. Ночь гораздо темнее, ветер куда холоднее. Папа, ты меня слышишь?»

Песня Генри Манчини. Слова Джонни Мерсера. Эта песня произвела фурор в 1961 году, но писали они ее исключительно для одной актрисы, Одри Хепберн. И фильм этот «Завтрак у Тиффани» 1961 года, это, разумеется, было удостоено за лучшую песню к фильму. Слушаем.

Барбару Стрейзанд считают королевой дуэтов. Она очень любит вообще петь с дуэтами. Она известна не только как певица с близким к оперному меццо-сопрано, если говорить о голосе. Она действительно внесла огромный вклад в мировую поп-культуру, но даже вот то, что она поет, это не, нельзя назвать поп-музыкой, вообще нет. Она очень любит дуэты, она любит экспериментировать. В 60-е годы еще она успела спеть с Фрэнком Синатрой, с Рэем Чарльзом, с звездой мюзиклов Джуди Гарленд, о которой мы вспоминали. Барбара Стрейзанд и Джуди Гарленд пели не одну композицию. Потом Стрейзанд на рубеже 70-х, 80-х годов сотрудничала с Барри Гиббом из Биджиз и звездой диско Донной Саммер. Ну, в общем, если вспоминать самые-самые имена, мы не промахнемся. Давайте услышим дуэт Барбары Стрейзанд и Джуди Гарленд.

Удивительно, но несмотря на успешнейшую актерскую карьеру, на феноменальный успех ее аудиозаписи, почти 30 лет Барбара Стрейзанд цепенела при мысли о том, что ей придется выступать перед публикой вживую. Дело в том, что эта боязнь сцены, действительно боязнь сцены, никак иначе, появилась у нее в 1966 году, так давно, когда она только прославилась. Во время масштабного тура по Соединенным Штатам Америки ей еврейки из Бруклина прислали письма с угрозами исламистские террористы, которые пообещали застрелить певицу во время выступления. И из-за страха она просто-начисто забыла текст песни прямо во время концерта. Она стояла и молчала, а несколько тысяч посетителей наблюдали ее совершенно определенный провал. И Барбара Стрейзанд, это факт, не давала концертов почти 27 лет. Из-за боязни выступать. Она снималась в кино, но она не давала концертов. Снова выйти на сцену она решилась только в 93-м году, через 27 лет после рокового выступления. Стоимость билетов на этот первый концерт после долгого перерыва доходила до 1500 долларов, и тем не менее билеты были проданы все абсолютно за первые полчаса после старта продаж. И издание «Time» тогда назвало выступление Барбары Стрейзанд спустя 27 лет главным музыкальным событием 20-го столетия. Удивительная жизнь, удивительные даже вот такие факты и нежелание выходить на сцену безотносительно всей остальной творческой жизни, она, конечно, продолжалась. Песня, которую я сейчас предлагаю услышать, одна из очень известных песен 20 века, «Ветряные мельницы твоего сознания». Так эту песню, название переводит на русский язык. Песня Алана и Мерлин Бергман, которые написали текст, а музыку волшебную на все времена написал Мишель Легран. Все это было сделано для фильма «Афера Томаса Крауна». В фильме исполнял Ноэль Харрисон эту песню. Ну а после него появилось очень много версий на разных языках, но в первую очередь на английском. Round.

Вот такое сегодня у нас было путешествие в миры Барбары Стрейзанд. И сегодня завершающая композиция. Это ее очередной дуэт. Дуэт 90-х с Брайаном Адамсом. Всем хорошего настроения.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Противостояние между Ираном и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп заявил, что режим аятолл в Тегеране убивает мирных граждан в беспрецедентных количествах. И это происходит даже несмотря на то, что они не выходят на демонстрации протеста. Этот острейший гуманитарный кризис должен прекратиться, написал Трамп на своей странице в социальной сети и добавил: «Руководство Исламской Республики уже не в силах выплачивать зарплату даже большинству военнослужащих собственной армии». Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Силы Цагаля при содействии со стороны сотрудников Общей службы безопасности Шабака уничтожили в секторе Газа 5 складов с боеприпасами, а также пусковые ракетные установки Хамаса. В совместном заявлении армии и Шабака говорится, что атаки были предприняты в течение вчерашнего дня. На складах находились ракеты, заряды со взрывчаткой, гранаты и другое оружие и снаряжение, которое террористы планировали задействовать в борьбе с подразделениями Цагаля, которые находятся на территории сектора Газа. Как отмечается, эти склады были оборудованы в том числе в мечетях, а также на территориях других объектов, которые носили гражданский и гуманитарный характер. В армейском командовании указали, что это еще одно доказательство циничного использования террористами Хамаса объектов гражданского населения. Атаки ВВС Цагаля в секторе Газа, которые были осуществлены вчера, стали реакцией на запуски террористами из сектора воздушных змеев в направлении населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, ОТФ АЗА. Гади Яркони, возглавлявший региональные советы школ и проживающий нынче в кибуце Нерим, потребовал от правительства, чтобы оно позволило Цагалю отреагировать с полной силой на такие запуски. Вот что он сказал.
1: В действительности все началось с воздушных змеев. Это показательный пример. После 7 октября мы должны на каждый такой запуск и на каждую попытку нарушить тишину отвечать самым жестким образом, как в военном плане, так и в политическом. На каждый запуск воздушного змея, вне зависимости от того, осуществлен ли он 12-летним подростком или мужчиной 40 или 60 лет, мы должны останавливать грузовики с гуманитарной помощью, которые проезжают в Газу, подчеркнул Гади Яркони в интервью корпорации КАН. В ход депутата Кнессета от партии Циюнута Датит Цви Сукота и еще троих правых активистов в деревню Маадама в Самарии с целью разрушения памятника, воздвигнутого в честь палестинских террористов. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что Цагаль является сувереном на территориях Иудеи и Самарии. По его словам, именно армия занимается реализацией тех решений, какие принимаются политическим руководством страны. Когда кто-то пытается взять закон в свои руки, это представляет собой серьезную помеху для армии, ибо это отвлекает ее от выполнения непосредственных задач, связанных в первую очередь с борьбой с террором, подчеркнул премьер-министр. Депутат Кнессета Владимир Беляк от партии Беяхат под руководством Нафтали Беннета подверг резкой критике депутата Цви Сукота за его действия в арабской деревне в Самарии. При этом Беляк отметил, что главную ответственность должен взять на себя глава правительства Беньямин Нетаньяху. «Произошедшее причиняет огромный ущерб Израилю и плюс к тому ставит под угрозу жизни наших солдат. Даже трудно поверить в то, что такой человек, как Цви Сукот, возглавляет комиссию Кнессета по образованию. Это настоящий позор и угроза для еврейского государства. Премьер-министр мог бы остановить такие действия, но не сделал этого, ибо он находится в заложниках у экстремистов и радикалов, которые диктовали и продолжают диктовать политику страны на протяжении всей нынешней каденции», указал Владимир Беляк в интервью корпорации КАН. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: Завтра небольшое повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг без перемен, в пятницу небольшое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Летят самолеты.
5: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Билеты в интернет Касси Шоумен.
6: Абонент недоступен.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.

детские в провинциальном Витебске неизгладимый след оставили в душе. И взял он кисть, чем огорчил своих родителей, ну а потом не оставлял ее уже. И вот шедевры из-под кисти Марк Шагаловой помчались к людям бесконечной чередой. И на другие не похожи, холодок бежит по коже, словно крылья вырастают за спиной. Даже если Тадж прекратит махать, будет Марк шагать, будет Марк летать, а скрипач на крыше будет все играть и народ свой прославлять, прославлять.

веселая, из ресторана под названием «Шагал». И настроение будто солнцем озаренное, что через годы он потомкам передал.

человеке и останется навеки. Марк Шагал. Даже если Ташпель прекратит махать, будет Марк шагать.

0: прославляй, прославляй.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот уже далеко не первую программу делаю с великолепным переводчиком, а также автором песен Михаилом Заготом. Какие-то тормоза в голове позволили только к концу прошлой передачи сообразить, что у Михаила есть диск, есть альбом, целиком посвященный людям искусства и прям так и называющий, так и названный ЖЗЛ. Поэтому немедленно я вновь попросил Михаила посетить Стольный град Иерусалим и провести презентацию сего альбома, хоть и с запозданием, но при нашем, моем и бесценных слушателей искреннем интересе и внимании. Стало быть, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Карев и Михаил Загот. И первая на сегодня композиция уже прозвучала. Композиция, посвященная Марку Шагалу. Вам слово, Михаил. Вот прежде чем она написалась, мелькнула какая-то идея. В связи с чем это все было?
2: Ну, да, здрасте, уважаемые слушатели. Ну, эта идея... Ну, я первую поставил эту песню, потому что она такая живая. Я очень хорошо помню, когда у меня возникла вот эта мысль. Я уже очень яркая такая палитра, такая да, вот энергичная. И мне очень хотелось, чтобы песня тоже получилась такая. Я специально об этом попросил своих аранжировщиков. Ну, как-то у меня с Шагалом много связано, потому что в Москве есть... клуб, который называется «Шагал», и я как-то вот этот клуб я посещал, я там выступал, и, в общем, это был один из толчков, который меня, собственно, подвигнул на это дело, а они там взяли себе это потом чуть ли у них, нет, это не гимн вот этого клуба, и я всякий раз, когда там бываю, я обязательно это пою. Ну, вот, а идея вообще этого альбома пришла мне как-то... В какой-то момент она пришла ко мне. У меня уже были раньше песни, которые были посвящены каким-то людям. Кстати, тут не только речь идет о людях искусства. Там и ученые у меня есть, и какие-то, и политики там есть. Ну, разумеется, и творческие люди, безусловно. Он называется ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». Вот, и когда мне пришла эта мысль в голову, я как-то себя так мысленно похлопал по плечу, потому что каждый великий человек — это какая-то своя история, своя тема, свои какие-то проблемы, и очень часто, может быть, и какие-то не самые приятные вещи, которые вскрываются за вот этой гениальностью, за величием, вот, и мне, в общем, стало интересно вот это проработать, и потом я уже целенаправленно брал каких-то великих людей, ну, знакомился с ними, с кем был знаком меньше, и вот так это получилось.
1: Но каждый раз был какой-то толчок, наверное, все-таки, потому что великих людей на свете много, а отобралось сколько для альбома всего, значит...
2: Ну, там, значит, я вам скажу, он двойной, этот альбом двойной, там новых композиций, по-моему, 12 и 10, которые уже были написаны до этого. Ну да, конечно, каждый раз это была какая-то конкретная идея. Ну вот сейчас...
1: Да, вот как раз сейчас прозвучит песня об Оскаре Уайльде. С одной стороны, легкость, грациозность его пера, с другой стороны, адская судьба, особенно ее окончание.
2: Абсолютно, абсолютно. Да, но я вам должен сказать, что я автор либретто к мюзиклу, который называется «Дориан Грей». Этот мюзикл ставился, он там ставился в Прибалтике. Вот, и... Вот мой написан весь этот текст, и одну, там был композитор, там музыку написал композитор, но одну вещь написал я сам, с самого начала целиком, там моя музыка. И вот этот номер, он стал прологом и эпилогом к этому, то есть вот с этого начинается вот эта встреча с Дорианом Греем, вот с этого, то, что мы сейчас услышим. А история такая, есть эпиграф к портрету Дориана Грея. Вы не помните, как он звучит?
1: Сейчас не помню. Хотя я знаю, вот двухтомник сиреневый, как его читал. Да.
2: Он звучит так. All art is quite useless. Всякое искусство бесполезно. Совершенно бесполезно. Значит, вот что хотел сказать этот человек? Ну, мы знаем, что у него там масса перевертышей, софизмов и прочих, значит, приколов, разбросанных по всем своим произведениям. Но что он тут имел в виду? И вот я, собственно, взял вот эту строчку, и из нее развернул вот то, что мы сейчас с вами послушаем, и получилась песня ну или номер, который называется «Бесполезно».
1: А вообще, так сказать, песни вы называете по-разному, так сказать, то есть не именами тех,
2: нет,
1: кто, а
2: нет,
1: просто
2: нет, нет,
1: каждая
2: нет.
1: Вот песня Шагала, как называется?
2: А вот Шагал называется Марк Шагал. Шагал.
1: Поэтому я и спросил.
2: Да, нет, но в данном случае тут даже об Оскаре Уайльде вот в этой песне ничего нет, но это его идея, и поэтому, так сказать, это имеет к нему, конечно, отношение.
1: Да, и композиция называется, еще раз повторю, «Бесполезно».
2: «Бесполезно».
1: Кстати, очень хорошее название, потому что в нем есть и горечь, и насмешка.
2: Да.
1: То есть то, что было свойственно...
2: То, что было связано со Оскаром Уайльдом.
1: Давайте слушать. Поехали.

Скажи, зачем в мучениях художник опять с утра марает чистый лист? И для чего пришли в наш мир безбожный писатель и артист? К чему слагать изящные поэмы и неустанно ставить ноты в ряд?

перевернуть и проложить по звездам путь. Но только это никому не интересно. Ведь всякое искусство без, да, всякое искусство без, ах, всякое искусство без полезно. И всякое искусство без, и всякое искусство без полезно.

слепы, немы, глухи тому, что музыка.

быдло без, что всякое искусство бесполезно. Дрожит рука, ты выгорел, как свечка, отдал, что мог, и выжат, как лимон. И к облакам, и вечности навстречу плывет твой смутный сон. Ты победил, но праздная планета тебе внимает как-то не впопад. Мы глухи, немы, глухи, немы, слепы к тому, что музы говорят. И суету безумных стань в свою обитель.

0: искусство без. Ах, всякое искусство без полезно. И всякое искусство без. Ах, всякое искусство без. Да, всякое искусство бесполезно.
1: В студии Михаил Загод, к которому у меня вопрос. Угу. Всякое искусство, пожалуйста, бесполезно?
2: Значит, у меня этот вопрос возникает всякий раз, когда эту песню пою и когда зрители аплодируют. Зрители аплодируют, и я говорю, ну, наверное, не бесполезно, раз вам нравится, раз вы аплодируете, значит, наверное, все-таки не бесполезно.
1: Ну, во всяком случае, я думаю, что даже и Уайльд, ну, хотя он саркастический был человек, насмешник, и как бы играл, в общем.
2: Он играл, конечно.
1: Но я думаю, что...
2: И доигрался, впрочем.
1: Да. Он потом так заплатил,
2: да,
1: балладой «Рединской тюрьмы».
2: Да, да, да, это ужасная судьба, на самом деле.
1: В общем, думаю, что в конце ему, я не знаю, то есть, но мне кажется, что все-таки ему не должно было казаться, что бесполезно.
2: Должно?
1: Не должно.
2: Не должно.
1: Нет, не должно было.
2: Нет, ну он же любил себя в этом деле. Как же?
1: Но если человек добрался до мысли, ну, всякий, кто на свете жил, любимых убивал, то я думаю, что он понимал свою значимость.
2: Он понимал свою значимость, это... да. Да, он понимал. Ой, это он понимал до самого конца, кстати говоря.
1: А просто любопытство ради, потому что я не знаю, я не видел, естественно, мюзикла, который в Прибалтике был. В чем там были сюжетные линии? Там были какие-то, так сказать, его отношения с возлюбленным, там были его отношения с, скажем, обществом, которым пытался эпатировать то и дело. О чем там?
2: Нет. Я думаю, что там было как раз все довольно просто. Там был прямолинейно выстроен этот сюжет. То есть он соответствовал примерно течению книги. Mm-hmm. Да, течению книги. Ну, то есть там был роман с Сибилой Вейн.
1: Да.
2: Да, да, это было вполне так.
1: Ну, так Безил Холлорд, значит, все на месте.
2: Они все на месте, но никаких там вот между ними никаких отношений там совершенно не затронуто. Mm-hmm. Ну, там он показан, там вот это самое, значит... Притон, это там все есть, конечно, и с девушками, это все там есть. Дориан, раскрой свои объятия, это все там есть. Но, в общем, это не осовремененная история была, а это просто, вот, так сказать, действие происходит в 19
1: веке. С лордом Генри и с искусителем, и с Дорианом Греем.
2: Да.
1: Хотя, конечно, метафора была потрясающая с Дорианом Греем, да.
2: Да, ну вот никто другой не додумался до чего-то. Хотя есть что-то похожее у Скотта Фицджеральда, кстати говоря.
1: Так, подождите, вот вы сейчас сказали, и мы меняем последовательность, мы будем слушать сейчас об этом песню о Скотте Фицджеральде.
2: Ну вот я не знаю, он у меня просто вырвался, потому что...
1: Я тоже не знаю, у нас происходит в эфире вот тоже вдохновение.
2: Да. Хотите? У него есть там Бенджамин Баттон, да. Знаете,
1: да, эту, конечно,
2: историю.
1: Да.
2: Ну, вот
1: да.
2: Это тоже человек додумался до какой-то фантастической истории. То есть человек родился взрослым, и постепенно он становится, превращается в ребенка, да?
1: Да, эта история, конечно, тоже... А сколько замечательных, в общем, таких фундаментальных историй. От истории Питера Пэна, который не хочет взрослеть, до истории, наоборот, прожитой жизни. И что мы будем слушать? Идем по первоначальному плану?
2: Давайте послушаем, пусть будет Скотт Фицджеральд.
1: Мне понравилась эта песня, она не шибко веселая, но тем не менее, она какая-то вот щемящая, тем и понравилась.
2: Она щемящая.
1: В общем, давайте ее послушать, она называется...
2: Она называется «А ночь нежна».
1: «А ночь нежна», да. Слушаем. Михаил Загод, «А ночь нежна».
0: Слышал про Фицджеральда в начале длинного пути. Его рассказ с другого берега мне довелось перейти.

я экстравагантная жена. И подхватил поток суденышка и потащил в тот самый рай. И обожаемая женушка ему сказала: наливай. А ночь нежна среди эпохи джаза и сносит крышу бесшабашный джин. И не до сна, и нужно все, и сразу. Я так хочу среди богатых быть своим, и алкоголь писать мне помогает. Я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись не знаю. Нет на вопрос простой ответа: быть или не быть. Был Скотт Фицджеральд трудоголиком, работал ночи напролет, но только слава алкоголика взяла маэстро в оборот. Он Гэтсби вылепил нетленного, портрет эпохи

мне помогает. Я продаю рассказки, продолжаю пить. Круговорот, и как спастись?

0: В студии Михаил Загод. Ну, конечно же, невозможно не спросить. Меня дико раздражают и даже бесят все эти разговоры о том, вот он, бедолага, пил так сильно, мало прожил. Сделал, что сделал. Написал, у вас это есть, а нам осталась ночь, что так, княжна.
1: Да.
0: А уж про жизнь художника, она вся сырье. Как бы. Они оставляют то, что нужно было оставить, то главное. Или я в чем-то ошибаюсь. Мне нельзя жить очень правильно, очень хорошо, соблюдая все нормы, и при этом каким-то образом еще и писать выдающиеся произведения.
1: Это вы хотите, наверное, сказать, или я, по крайней мере, вас так понял, что лучше не знать, как человек жил, а судить о нем, потому что он оставил.
0: Безусловно. Как он жил, так хотел, так и жил.
1: Как хотел, так и жил. Но если он мешал каким-то образом окружающим со страшной силой.
0: До Уголовного кодекса. Если совершил преступление, судите его. Но если Уголовным кодексом не предусмотрено, пил он, дебоширил или что-то делал, ну, его жизнь личная.
1: У нас есть, вот мы к этой теме вернемся через пару песен, давайте, потому что у меня есть что сказать.
0: Что сказать,
1: на
0: хорошо.
1: Эту тему, да, потому что у нас еще один персонаж как раз будет с этим делом связан.
0: А тогда я пока задам другой, значит, откладываем вот это, как партию шахматную, на доигрывании.
1: Да.
0: Вот вы сказали, пока мы слушали эту песню, что вы немножко иначе сейчас поете. Что сейчас эмоциональней у вас получается, или тогда было эмоциональней, вот как?
1: Я бы сказал, что сейчас. Ну, прошло какое-то время, я, может быть, переосмысливаю исполнение, потом одно дело, когда ты пишешь в студии, и у тебя вот микрофон, и сидит здесь человек, который тебе помогает, который записывает. А когда это происходит на сцене, там, в общем-то, заряд посильнее, и вот, да, я вот сейчас это услышал, но эти записи, они, так сказать, не вчерашние, а вот сегодня я чувствую, что я немножко заряжен по-другому, особенно на публике. Но это принципиальная же разница в студии или на публике. На самом деле ничего удивительного в этом нет.
0: Ну, есть люди, которые вообще предпочитают писать только в студии и не выступать, а есть другие, которые любят выступать, а записываться уж так, ну, по необходимости. Вам что ближе?
1: Ну, я с удовольствием в студии это записываюсь. У меня очень хорошие вот люди, с которыми я работаю. Они мне помогают. Но с другой стороны, сцена тоже очень, так сказать, бодрит. И я знаю, что я, между прочим, когда я выступаю, вот меня спрашивают, а как ты не устаешь, как ты вообще не забыл ни одного слова? А я чувствую, что когда идет концерт, я абсолютно заряжен полом энергетики. После концерта вот ты чувствуешь легкую опустошенность. Это есть усталость. Ну, не усталость, скорее, скажем так.
0: Ну, это же счастливая усталость.
1: Да, ну, конечно.
0: Еще один вопрос я хотел в тему. Я не знаю, почему-то я когда-то давно в юности, видимо, или в творчестве прочитал повесть или роман. Помните, был Джеймс Олдридж такой?
1: Ну да, Джеймс «Последний дюйм».
0: Нет, я прочитал его роман, значит, или повесть о Фицджеральде и Хемингуэе. По-моему, называлась «Последний взгляд», или как-то она еще там, не помню, называлась. Меня она немножко возмутила тем, что как бы они оба показаны, алкашами точно, и людьми такими, может, они такие и были, но ведь не Олдриджа судить о них и их.
1: Он со своей колокольни.
0: Да, но это

0: колокольня гораздо с меньшим талантом. Ниже колокольня, понимаете?
1: Колокольня ниже. Ну, это, может быть, мы с вами считаем, или, может быть, жизнь показала, что она ниже. Когда он писал, он так не думал. Он думал, что он пишет гениальные произведения, ну, скорее всего.
0: Всего помнится только «Дипломат», наверное, или там «Последний дюйм», вот, собственно говоря, и все.
1: Да.
0: Ну, но это не тот уровень...
1: Человек, когда пишет, он об этом не думает. Вернее, он думает, что он напишет что-то гениальное, скорее всего. Он не думает, что он напишет плохую вещь.
0: Это безусловно. Но тут ведь есть такая тонкость. Ну, хочешь, напиши двух человек по фамилии Джонс и Смит.
1: Да.
0: И делай с ними что хочешь. Когда ты прикасаешься к реальным биографиям реальных людей, которые, ну, в общем, трагически каждый по-своему прожили.
1: Не-не-не, я с вами не согласен.
0: Нет, хорошо.
1: Я не согласен. Я вам сейчас дам легкую ссылку.
0: Так.
1: Есть такой Эдуард Лимонов был. Такой Эдуард Лимонов, да?
0: Кто ж не знает.
1: Кто ж не знает Эдуарда Лимонова. Значит, у него есть книжка, которая называется «Священные монстры».
0: Да.
1: А эту книжку он написал, сидя в тюрьме в российской, не имея никаких справочных материалов из головы. Все написал. Вот я только когда это прочитал, я проникся к нему безумным уважением. Вот. Так вот он в этой книжке, он очень сильно... критикует практически всех, кого он там упоминает. А там Есенин, там Ван Гог, те же Битлз и так далее. Вот, а он их критиковал очень сильно. Ну, это его, не знаю, я думаю, что это его право, в конце концов.
0: Наверное.
1: Вам не нравится, не читайте.
0: Нет, ну смотрите, иногда ты уже начал читать, так ты должен дочитать, как бы у меня есть правило с детства. Но, понимаете, нет, я Лимонова очень люблю, он классный писатель, очень большой профессионал, но тем не менее, критиковать-то он Битлз, конечно, может, но только, понимаете, история же тоже расставила свои приоритеты. Вот Лимонов, а вот Битлз.
1: А вот скажу вам, кстати, вы знаете, как называется его глава, которая посвящена Битлз? Она называется «Жучила». Она посвящена Джону Леннону, как бы. Это называется «Жучила».
0: Нет, Лимонов талантливый. Да, может быть. Вот сейчас я воспользуюсь этим поводом, и мы прослушаем композицию 64.
1: Давайте прослушаем, да.
0: Раз уж так вы мне подбрасываете,
1: да.
0: Тогда давайте.
1: Хорошо. Значит, 64 — это... Ну, вы знаете, что есть песня «When I'm 64».
0: 64, да.
1: Безусловно. И ее написали эти молодые люди, им было 25 лет. И они, конечно, не думали никогда, что они доживут до времени, когда им будет 64. Ну, по крайней мере, они только над этим подшутили. Они подшутили над этим. А я просто взял эту тему и написал свою песню, которая называется «64».
0: Ну, будем сейчас слушать.
1: Да.
2: Пели когда-то Павел и Джон песню про года. 64 — это страшный сон, ну кому ты нужен тогда? Я, улыбаясь, им подпевал,

Осень пришла, мерить годами жизни длину — это просто вздор. Синяя птица может присниться даже в 64.

вызывает адреналин, знай, кипит в крови. Иногда наедет старый добрый сплин, я ему гуляй, отвали. Годы мне, браво, честь отдаю, всех как на подбор. Я им киваю, шляпу снимаю, hi there, 64. А в 64 еще не все раскрыты карты, а ты смотри на вещи шире, как ты лилия.

ветер попутный будет гулять вместе с соловьем. Музыкой наполнит паруса опять, так давай еще попоем. Пели когда-то Павел и Джон с выходом в мажор. Ты не сдавайся и улыбайся даже в 64.

0: Ну что, как человек, которому аккурат 64, я должен сказать, это приятно. Тут есть несколько слов о том, что будущее, возможно, еще есть.
1: Возможно, еще
0: есть. Вот давайте прикинем. Ну, смотрите, Маккартни и, значит, Ринго Стар вполне себе хорошо справились и пошли дальше.
1: Они пошли, они выступают.
0: Они выступают.
1: Они не сошли со сцены, они появляются перед людьми. И абсолютно выглядят живыми.
0: Да, вполне себе. Да. Вот. Ну, бедолага Леннон, конечно, полег на этих рубежах.
1: Да.
0: Вот. Да. Я хотел вот о чем спросить. Ну, меня, честно говоря, не так уж сильно удивляет, что очень хорошие тексты. Ну, а как еще? Вы же литератор.
1: Спасибо. Спасибо за это.
0: А вот мне интересно, кто делает аранжировки, очень такие симпатичные, очень связанные стилистически с тем материалом, о котором идет речь, на которой написана песня. И у меня вопрос такой. Вы работаете с постоянными музыкантами, у вас есть группа какая-то постоянная, или каждый раз это сессионные такие?
1: Нет, это не сессионные, но я с ними работаю в том смысле, что я работаю с ними только в студии, я с ними не выступаю.
0: А когда вы выступаете, у вас просто...
1: Я просто вот минусовая фонограмма, и я один, как перст на этой сцене. И это, конечно, довольно сложно, надо сказать, потому что все внимание на тебя, и, значит, ты вот ты весь, так сказать, весь спектр должен закрыть сам.
0: Ну, вы выбрали эту тропу.
1: Да.
0: Так, а в студии? Вот есть у вас какая-то постоянная бригада?
1: Две. У меня их две. Значит, одна бригада, это вот та, которая сделала вот это, вот тут вот гитара. Это гитарная. То есть это у меня есть замечательный гитарист Макс Яковлев, с которым мы, по-моему... Мы и с тем, и с другим, мы вот, собственно, как я начал, вот у меня эти два, они разные, потому что один из них работает с гитарой, и это живые аранжировки, живые инструменты. То есть он там приглашает ударник, он приглашает альт, там, допустим, или там гармошечку, аккордеон, и это получается все живое. Вот это вот оно здесь сейчас было. А другой работает на клавишах, это серьезный очень музыкант, Азат Диакчаев. Вот, и он замечательный совершенно аранжировщик, вот он, ну вот, вот там, я не знаю, Фицджеральд вот был перед этим, или Бесполезно, это вот совершенно другая история, это сделано все на клавишах, с использованием современных звуков и так далее.
0: Ну, все очень стильно. Если бы можно было определять главное слово, которым характеризуются вот эти композиции, это стиль.
1: Ну, вот, конечно, они мне здорово не то что даже добавляют, а я просто не мыслю, как бы это было бы иначе, если бы это была плохая аранжировка. Конечно, я, ну как, это профессиональный совершенно музыкант. На 100% профессиональный и тот, и другой. Вот, я им очень благодарен.
0: А есть же там где-то есть бэк-вокал какой-то, так сказать?
1: Это... Есть. Ну, бэк-вокал разный, хотя последнее время это замечательная совершенно, выдающаяся, я бы сказал, певица Халида Абуева, которая выступает самостоятельно, обладает исключительным вот каким-то чутьем, магнетизмом, харизмой и так далее. И она мне, в общем, помогает с этим делом.
0: Ну что ж, вы обзавелись хорошей командой.
1: Да.
0: Давайте мы теперь... Мы несколько раз уже откладывали Let My People Go.
1: Let My People
0: Go. У нас третий стоит, как бы, но мы всякий раз...
1: Ну, потому что что-то подворачивается, подводка, да.
0: Тогда давайте вы сейчас скажете несколько слов,
1: ну, несколько слов
0: чего
1: надо
0: это...
1: сказать.
0: Да, как это взялось.
1: Ну, Let My People... Во-первых, у меня есть еврейско-библейская тематика. Это отдельный, так сказать, жанр у меня. Не жанр, а вот топик такой. Вот. И это... У меня есть там песня про царя Давида, например, про Соломона, который называется «Соломон Давидович». Да. Ну и так далее. Там есть «Мудрец Экклезиаст», есть такие вещи. Ну, вот это одна из них. Let My People Go. Ну, понятно, что это как бы корни и ноги растут у Луи Армстронга.
0: Конечно,
1: который,
0: да.
1: Это,
0: да.
1: Понятно. Но я как-то решил, что он там, в общем-то, он сюжет-то не сильно раскрыл. Он только там Let My People Go.
0: Ну, и, в общем, да, где начал, там и остановил.
1: И все, где начал, там, да, там с горы, там, да. Вот. Я решил, что он не доработал. Я, короче говоря, взял и написал свою песню, который к этой не имеет никакого отношения, кроме названия. Написал свою шуточную, назовем ее, песню, которая называется «Let My People Go».
0: Ну что, поехали, слушаем.

0: Михаил Загод в студии. Ну что, и, значит, пришла пора послушать композицию, потому что мы забросили некий крючок в будущее, да, так сказать, программы. Давайте продолжим объясняться. Да.
1: Ну, это мы сейчас говорим о песне «Поль Гоген».
2: Да.
1: Поль Гоген, выдающийся художник, а вот жизнь, которую он прожил, ну вот вы говорите, вот как прожил, так и прожил, это его личное дело.
0: Да.
1: Но за ним, вообще говоря, водилось очень много грехов. И дело даже доходило до того, что там у него была какая-то выставка, эту выставку хотели запретить, в принципе, потому что такой человек как бы не имеет права на то, чтобы его произведение вообще каким-то образом кто-то смотрел. Ну, это какая-то крайность, да?
0: Безусловно.
1: Это, безусловно, крайность, но это было. Значит, у меня возникла мысль написать про него, но там вот это вот того, о чем мы сейчас с вами говорим, там этого нет абсолютно. Там только затронута его творческая часть, ну, его тяжелая судьба. Вот, ни одного плохого слова о нем там нет. Ну, как-то мне, не знаю, мне не хотелось, наверное. А еще эта песня интересна тем, что музыку написал мой сын.
0: А.
1: Да, музыку написал мой сын Евгений, Евгений Загод. И мы с ним, у нас с ним есть какое-то количество песен, написанных вместе. Он мне, ну, он профессиональный музыкант, и он, конечно, там где-то в музыкальных империях в основном витает. Но время от времени мы с ним что-то такое пишем вместе, когда ему очень понравится текст. Вот тогда он говорит, вот это... я ему там практически все показываю. Он говорит, это ты сам напишешь, он мне говорит. А в некоторых случаях говорит, да, вот это вот, давай я напишу музыку.
0: А мы сейчас, естественно, послушаем, но я продолжаю оставаться на своей позиции. Художник оставил нам тот же Гоген, да? Мы же приросли знанием его картин, знанием специфики.
1: Я их очень люблю.
0: Это пряные, да. Это такие... Ну, что там он делал в течение своей жизни? То ведь вопрос не первый. Или все-таки вас это мучает и терзает?
1: Это не только меня мучает. Я думаю, это мучает очень многих, которые говорят, а вот там такой-то артист, и вдруг я узнала, что там за ним водится, мне как-то сразу стало противно на него смотреть. Такая точка зрения существует, и я совершенно не одинок. Я не могу, кстати, сказать, что я ее сам-то сильно поддерживаю, я просто знаю, что она существует.
0: Ну, с этим спорить бесполезно, она, конечно, существует. Но мы, я думаю, все-таки... ну, ладно, будем слушать, а
1: будем слушать,
0: там,
1: да.
0: Там поговорим еще. Хорошо, Поль Гоген, как называется?
1: Поль Гоген.
0: Да, так и называется.
1: Да.
0: Поль Гоген, слушаем.

Я услыхал его фамилию впервые, когда друзья мне рассказали анекдот. Мол, должен знать интеллигент в родной России, чем от Гогена отличается Ван Гог. И лишь потом я увидал его картины и прочитал о нем роман «Луна и грош». И понял, если ты действительно мужчина, себя по жизни обязательно найдешь. Успешный маклер, он на бирже делал деньги, а сердце жгла одна, но пламенная страсть. Жена, работа, подрастающие дети, но хоть убей, ему хотелось рисовать. Кому Париж, кому тоска и безнадега, душа болела и искала перемен. И бросив все, поскольку жизнь одна, ей-богу, на Полинезию отправился Гоген. Поль Гоген, Поль Гоген, никогда не поздно все начать, все начать.

краски себя. Там воздух свежий и немыслимые краски. В аквамарин садится огненный желток. Кругом экзотика и море женской ласки. Париж такого предложить им не мог. Какая глупость прозябать всю жизнь в столице. Ведь все, что нужно, ты на острове найдешь. И вот гогеновский мазок на холст ложится, и от картин его тебя бросает в дрожь. Поль Гоген, Поль Гоген, никогда не поздно все начать, все

Всякий раз, когда бываю в Эрмитаже, я обязательно к Гогену подхожу. На уникальные слепящие пейзажи, на лица грубые восторженно гляжу. Какой несчастный человек, какой счастливый, его проказа прямо в вечность привела. И обойдясь надменно с ним и некрасиво, цивилизация сама к нему пришла. Ольгоген, Ольгоген, никогда не поздно все начать, все начать.

0: найти себя.
1: Евгений за год, Михаил за год.
2: Да,
1: Ольга Ген, еще от культуртрегеров справка. Если хотите прочесть «Луна и грош», это роман Сомерса Томоэма. Замечательно.
2: Да, это роман Сомерса Томоэма.
1: Как его называли, лучший писатель второго ряда. Вот. Но он действительно классный. Вот.
2: Да.
1: И он разный. Так, а у нас наше все.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Да, что-то я хотел... А, я насчет Гогена хотел сказать еще. Что, видите, тут тема этой песни-то получилась совсем другая.
1: Совсем другая, конечно.
2: Насчет того, что никогда не поздно.
1: Наоборот, он и несчастный, он и счастливый.
2: Да.
1: И все это в одном флаконе.
2: В одном флаконе, но самое интересное... Ну, мне так казалось. Ну, может быть, не самое, но вот он... пошел туда, куда его влекла, так сказать, его муза, его призвание, то, что он должен был делать в жизни. И это он сделал достаточно так...
1: Ну, смело было же, правда?
2: Да.
1: Это не каждый, сделает. Потому,
2: конечно,
1: кто делает, становится Гогеном, может быть.
2: Вот, это да, тут я с вами полностью согласен.
1: Тут я, да, я ждал, так сказать, оппозиции в песне, но нет, вы очень
2: нет,
1: хорошо
2: написали. Нет, ну, я же предупредил, что я, да. Ну, мне не хотелось там, она не требовалась мне, не знаю.
1: Пушкин,
2: ну да, я решил, что, ну а чем, собственно говоря, Пушкин хуже всех остальных?
1: Да,
2: никак он не хуже. Что я выбрал для Пушкина? Ну, обсуждать самого Пушкина. Ну, вы видите, у меня тут песни, некоторые, как бы, они носят такой биографический характер, а некоторые
1: отходят
2: просто...
1: в область произведений.
2: А некоторые просто отталкиваются от какой-то, так сказать, связанной с ним, ну, там, истории, и вот там идет туда. Здесь то же самое. Здесь я взял ответ Онегина на письмо Татьяны. Татьяна, значит, ну, мы знаем, что Татьяна ему там написала. А, кстати, говоря, что когда я учился в школе, и вы, наверное, тоже, считалось, что Онегин плохо поступил, что он обидел девушку, что он ей пренебрег.
1: Да.
2: А потом как-то стала появляться другая точка зрения, что он, в общем-то, порядочно поступил, не стал пользоваться молодой, там, какой-то, значит, провинциальной. В некоторых случаях говорят, что ей было 14 лет на тот момент, но уж точно никак не больше 18. Вот, и он поступил благородно.
1: Ну, в наше время пересмотра традиционных ценностей.
2: Да, вот, значит, есть строчка. А Пушкин был за нее, кстати говоря, Пушкин был за нее. Он же там что сказал? «Татьяна, милая Татьяна, уже с тобой я слезы лью, ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою». Ну, вот у меня получилась такая штука, значит, такой вот человек, уставший от женского общества, и вот он, так сказать...
1: Модный тиран.
2: Модный тиран.
1: Поехали.
2: Пожалуйста.

жизни раз. И я опять сентиментален, но не могу понять я вас. Ах, эти странные создания, кого-то надо им любить.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Маданей Мания». Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
5: Не люби меня. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6-24-3-8-6-7.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
7: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Обмен взаимными обвинениями между политическим и военным руководством страны по следам вчерашнего совещания в Центральном военном округе. Корреспонденты Кан, Гилли Коэн и Рои Шарон передают, что совещание было проведено в тот самый день, когда оно было назначено. Согласно некоторым сведениям, начальник генштаба Цагаля получил в 10 часов утра информацию о прибытии главы правительства. Министр обороны также был проинформирован об этом незадолго до проведения самого заседания. Во время этого мероприятия командующий дивизией Иудеи и Самарии рассказал о случаях еврейского террора на территориях, продемонстрировав кадры с поджогами палестинских домов и нападениями на животных. Обсуждение продолжалось около часа. Поднимался вопрос о насилии на националистической почве и о том, что подразделения Цагаля вынуждены бороться с таким насилием, что отвлекает их от выполнения основных функций, возложенных на армию. Осведомленный источник указал, что в конце концов премьер-министр потерял терпение и потребовал ответа на вопрос о том, готов ли Цагаль к тому, что на территориях может произойти взрыв. На это начальник генштаба ответил, что Цагаль готов к самым разным сценариям развития событий, однако он не может сейчас представить детальный план, поскольку обсуждение не было запланировано заранее. В политическом руководстве считают, что Цагаль недостаточно готов к возможным событиям, и начальник генштаба прибыл на заседание неподготовленным. Как мы уже передавали ранее, силы Цагаля при содействии со стороны сотрудников Общей службы безопасности Шабака уничтожили в секторе Газа 5 складов с боеприпасами, а также пусковые ракетные установки Хамаса. В совместном заявлении армии Шабака говорится, что атаки были предприняты в течение вчерашнего дня. На складах находились ракеты, заряды со взрывчаткой, гранаты и другое оружие и снаряжение, которое террористы планировали задействовать в борьбе с подразделениями Цагаля, которые находятся на территории сектора Газа. Как отмечается, эти склады были оборудованы в том числе и в мечетях, а также на территориях других объектов, которые носили гражданский и гуманитарный характер. В армейском командовании указали, что это еще одно доказательство циничного использования террористами Хамаса объектов гражданского населения. Атаки ВВС Цагаля в секторе Газа, которые были осуществлены вчера, стали реакцией на запуски террористами из сектора воздушных змеев в направлении населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, от ФАЗа. Гади Яркони, возглавлявший региональные советы Школь и проживающий нынче в кибуце Нерим, потребовал от правительства, чтобы оно позволило Цагалю отреагировать с полной силой на такие запуски. Вот что он сказал.
1: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל סטייה מהשקט חייבים להגיד...
0: В действительности все началось с воздушных змеев. Это показательный пример. После 7 октября мы должны на каждый такой запуск и на каждую попытку нарушить тишину отвечать самым жестким образом, как в военном плане, так и в политическом. На каждый запуск воздушного змея, вне зависимости от того, осуществлен ли он 12-летним подростком или мужчиной 40 или 60 лет, мы должны останавливать грузовики с гуманитарной помощью, которые проезжают в Газу, подчеркнул Гади Яркони в интервью корпорации «Кан». Противостояние между Ираном и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп заявил, что режим аятолл в Тегеране убивает мирных граждан в беспрецедентных количествах. И это происходит, даже несмотря на то, что они не выходят на демонстрации протеста. «Это острейший гуманитарный кризис, и он должен прекратиться», — написал Трамп на своей странице в социальной сети и добавил. «Руководство Исламской Республики уже не в силах выплачивать зарплату даже большинству военнослужащих собственной армии». Об этом сообщает корреспондент Ткан Рамбрандес. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра небольшое повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг без перемен, в пятницу небольшое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами в эфире до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, на какую компенсацию, при каких условиях могут рассчитывать пассажиры, которые пострадали от спонтанной забастовки в аэропорту. Попробуем понять, что изменилось за последнее время в проездном документе Лиссе-Пассе и для кого, а также как одинокие пожилые люди могут провести праздники. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666-072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту и адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией — это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Забастовка в аэропорту Бен-Гурион повлияла на то, что многие пассажиры опоздали на свои рейсы, многие улетели без чемоданов. И вопрос, который, я думаю, занимает сейчас многих, можно ли теперь получить компенсацию. Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом из Совета по защите прав потребителей. Орхдин Леор Нисим, муаца исраэлит ле царханут, шалом леха.
1: Шалом рав.
0: Арбенус им тасу לפני כמה ימים בלי מזוודות, איחרו לטיסות, איחרו לטיסת קונקשן, וכל זה בגלל האירוע בשדה תעופה בן גוריון, שאנחנו אפילו לא יודעים איך להגדיר אותו, שביתה, לא שביתה. האם כל הנושאים האלה זכאים לפיצויים באיזשהו שלב?
1: טוב, אז אני אתחיל בזה שמי שהטיסה שלו בוטלה, הוא כמובן זכאי להחזר כספי, ובנוסף לשירותים נוספים שהוא זכאי להם לפי חוק שירותי תעופה, מזון, משקאות, ואם הייתם צריכים להישאר לילה בשדה התעופה, אז גם עלינה על חשבון חברת התעופה.
0: גם אלה שהיו צריכים להישאר בלילה לא בחול אלא בישראל?
1: כן, גם בישראל יש כאלה שגרים נגיד בצפון הארץ ובשבילם לחזור הביתה, זה נסיעה מנתב"ג, זה נסיעה של 4 שעות, 5 שעות, ואולי זה לא רלוונטי עבורם. אז גם במקרים כאלה הם גם זכאים. זה ככה לפי חוק שירותי תעופה, אלה דברים שאנחנו פחות נוגעים בהם. שכן אנחנו נוגעים בו, זה פיצוי כספי קבוע לפי מרחק הטיסה. בעצם אנחנו יודעים שהיה איזשהו אירוע שעדיין לא ברור האם זו שביתה בלתי חוקית או שביתה מוגנת. ולמה זה מאוד חשוב? כי אם זאת שביתה מוגנת, אז לפי חוק שירותי תעופה, אין זכאות לפיצוי. אם זו שביתה שהיא לא מוגנת, זאת אומרת שביתה שלא אושרה, זה אומר שהחריג שבעצם מחריג את הזכות לפיצוי לא חל, ולכן הצרכנים כן זכאים לפיצוי כספי.
0: Окей. Они торгем, аз от Чейла. Мой собеседник говорит о том, что те, чей полет, чей рейс был отменен, естественно, имеют право на дополнительные услуги. Допустим, ночь в гостинице, если речь идет о загранице, даже если речь идет об Израиле, допустим, человек, который живет на севере страны, и его рейс был отменен, он имеет право ночевать в гостинице, гостинице в центре страны, чтобы успеть на свой рейс, и эта ночевка должна быть оплачена. И все это по закону об услугах воздушной связи. Дальше происходит достаточно сложный момент, потому как все остальное, допустим, если полет был отложен, или же если, допустим, человек в результате вылетел без чемоданов, все зависит от того, как будет определена забастовка. Будет ли она определена как забастовка, которая произошла по закону, или же незаконная забастовка. Если же речь идет о законной забастовке, то тогда человек не имеет права на компенсацию, а если речь идет о забастовке незаконной, то тогда человек имеет право на компенсацию. Авель анахну йодим ша'адайн эйн ахра'а, еш рак ва'адат бдика, ше'цриха левдок, а им ашвита азот и айтаху.

0: столкнемся.
1: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Мы продолжаем нашу программу. И очень часто во время праздников, особенно осенних праздников, пожилые люди остаются одни. Семья уезжает в отпуск за границу, общественный транспорт не работает, в гости пойти некому. У разных людей есть разные проблемы. Министерство социального обеспечения предлагает для одиноких пожилых людей и для пожилых людей, которые оказались одни на празднике, решение проблемы одиночества. И мы беседуем с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста в Министерстве социального обеспечения. Хани Шер, Минаэлет Шерут Багаф Мархейди Юрба Минали Зрахим Ватиким, Исрад Равахау Битахон Хеврати, Шалом Лахеревтов.
7: Эрефтов.
6: אתם בעצם מציעים עכשיו פתרון לאנשים מבוגרים, אנשים בגיל השלישי, שאין הם, שהם נמצאים לבד בחג, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות נכון. שמבוגרים לבד, זה יכול להיות שהמשפחה פשוט טסה לחול והם לא יוכלו להצטרף. באיזה פתרון מדובר?
7: משרד הרווחה בשנים האחרונות, מציע לאזרחים ותיקים שנשארים בבית ללא מענה, כמו שאמרת, או זה יכול להיות באמת אנשים שאין להם משפחה בארץ, או שהמשפחה, כמו שאמרת, נוסעים והם לא יכולים להצטרף. ואנחנו מציעים עד 10 ימים בתקופה של החל מראש השנה עד סוף סוכות, להתארח בבתי האבות שנמצאים בפיקוח המשרד. זה בתי אבות לעצמאים ותשושים. זה מיועד לאוכלוסייה של אנשים שהם עצמאים או שהם זקוקים לעזרה קלה, ויכולים להתארח בלי תשלום בימי החג ולקבל ארוחות מלאות, להיות עם עוד אנשים בחג, ליהנות מכל הפעילויות שיש בבתי האבות, ואפילו אם מישהו צריך עזרה ברחצה, גם זה אפשר לעזור. בבתי אבות יש לנו צוות של מטפלים, אחיות, עובדת סוציאלית, וכך אנחנו יכולים לאפשר לאוכלוסייה המבוגרת לא להישאר לבד בחג.
6: אני אתרגם ואז אני אפנה אליך עוד בשאלה אחת. Министерство социального обеспечения в последние годы предоставляет пожилым людям до 10 дней, возможность до 10 дней во время праздников, те люди, которые находятся одни или одни в Израиле, или у их семьи есть какие-то другие планы, провести в домах престарелых Министерства социального обеспечения. Речь идет о людях, которые приблизительно самостоятельные, которые могут за собой ухаживать. Речь идет о домах престарелых для самостоятельных людей и не очень. И во время праздников пожилые люди могут получить, во-первых, те блюда, которые подаются для постояльцев этого дома престарелых, эти праздничные трапезы. Кроме этого, они могут участвовать во всех празднествах и во всех действиях, во всех активностях, которые есть в этом доме престарелых. И если пожилой человек нуждается в помощи, чтобы, допустим, принять душ, то и эта помощь будет ему оказана. А тогда есть еще לפעמים יש איזה

0: איזושהי רתיעה, או בוא נגיד חשש מהשם בית אבות, שלפעמים אנשים מבוגרים מאוד חשושים להיכנס אפילו לבית אבות, כי זה בעצם מוסד לאנשים שמסיימים את החיים שלהם. מה היית אומרת לאנשים כאלה שחוששים מזה?
1: אז ככה, בציבור יש קצת בלבול בין סוגי המוסדות השונים, ולכן כמו שהדגשתי, מדובר באנשים עצמאיים, לא באנשים סיעודיים שמרותקים לכיסאות גלגלים. מדובר באנשים מתהלכים, אנשים צלולים, בתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה, שהם אותם בתי אבות שאנחנו מציעים את המיזם ומערכים בהם, יש בהם אוכלוסייה פעילה שנהנית מפעילות, שיכולה לדבר. זה לא בתי אבות של תחנה אחרונה. יש הרבה חיות והרבה פעילות. ואופציה נוספת לאנשים שרוצים בכל זאת לחזור לישון בבית ולא להיות בבית אבות, יש גם אפשרות להגיע רק לארוחת חג שאנחנו מממנים, כולל עשה הלוך ושוב. זאת אומרת, יכולים לבוא לקחת את האזרח הוותיק מביתו בערב החג, הוא ייהנה מארוחת חג מחברה ויוכל לחזור לישון בבית, שזו גם אופציה.
0: Окей. Они торгем. Моя собеседница говорит о том, я задала ей вопрос, что многие люди боятся самого названия «Дом престарелых», потому как видят это, ну, есть некое представление, что это то, что называется место, где люди проводят последние годы своей жизни. И моя собеседница говорит о том, что речь идет совершенно о других домах престарелых. Там нет людей, которые нуждаются в постоянной помощи 24 часа в сутки. Там есть только самостоятельные люди, люди без деменции, там есть очень много кружков, много различных активностей, и если пожилой человек не хочет, допустим, оставаться ночевать, то ему можно заказать бесплатную подвозку, и он может получить удовольствие, допустим, только от трапез во время праздника. Это действительно очень и очень важно, особенно для тех людей, которые любят, для тех пожилых людей, которые любят ночевать у себя дома. Ваим мишум и анашим ше бемет юдим ше махшаф нишарим леват бахак шумео танука эт эху и холе להזמין מקום, והאם באמת אתם מתחשבים במקום המגורים של בן אדם, כלומר בן אדם מירושלים לא יקבל מקום בתל אביב?
1: אז קודם כל, גם אנשים מבוגרים בעצמם, או בני משפחה של אנשים מבוגרים, או אפילו עם שכן או שכנה, אתם יודעים שיש לכם שכן ושכנה בודד ומבוגר, אז יש שתי דרכים לפנות, או באמצעות המוקד של משרד הרווחה 118, שיש שם גם עובדות שדוברות רוסית, או ליצור קשר עם מחלקת הרווחה בעיר המגורים של אותו אזרח ותיק, ואז הם מנחים, הם מסבירים את התהליך. אנחנו כמובן משתדלים לתת לאנשים את בית האבות הכי קרוב למקום מגוריהם, אין לנו שום רצון להתחיל להסיע אנשים למרחקים. כמובן זה בכפוף למקומות פנויים שיש לבתי האבות להציע.
0: כן, וכיוון שאנחנו פונים לאוכלוסייה שדוברת רוסית, לפעמים זה גם איזשהו דבר שמקשה על האנשים. האם העניין של שפה, נוכחות של אנשים שהם דוברים שפה מסוימת, יכול להיות, נגיד, בקשה של בן אדם מבוגר, ואתם יכולים להתחשב בזה? נגיד, בן אדם יכול לבקש בית אבות עם חלק מהאוכלוסייה שהיא דוברת רוסית.
1: אז בהרבה מאוד מבתי האבות שלנו יש דיירים דוברי השפה הרוסית, או צוות שדובר רוסית, כך שהשפה היא לא מכשול, וכמובן שבהחלט אנחנו, כשפונים למחלקת הרווחה, ואנחנו מקדמים את הסידור הזה, אז אנחנו מתחשבים ככל הניתן ברצונו של האדם, גם מבחינת שפה.
0: עד איזה תאריך ניתן לפנות?
1: עד השביעי לספטמבר, על מנת שאפשר יהיה להפנות את הבן אדם, למצוא לו את המקום המתאים.
0: תודה רבה לך, זה באמת יכול לעזור להרבה אנשים שנשארים לבד בחג. חני שר, מנהלת שירות באגף מערכי דיור במנהל אזרחים ותיקים, משרד רווחה וביטחון חברתי. תודה רבה רבה לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: Моя собеседница говорит о том, что заказать место на трапезе или заказать место в доме престарелых можно, может не только сам пожилой человек, допустим, если он стесняется, это может быть и его родственник, и его дети, и даже сосед, который знает, что пожилой человек остается дома один. Нужно просто позвонить по телефону 118, там есть сотрудницы, которые говорят на русском языке, и сказать, что вы хотите заказать себе место или просто место для трапез в праздничные дни, или же просто место с ночевкой в дни праздников в одном из домов престарелых и принять в этом участие. Опять-таки, все бесплатно, да, и включая подвозку, включая ночевку, включая угощение и так далее. И пожилой человек, естественно, может выбрать место, которое близко к его городу проживания или к его дому. Ну, а кроме этого, я задала вопрос, может ли среди просьб, да, которые пожилой человек или его родственник обращает в Министерство социального обеспечения, быть просьба, которая скажет, что пожилой человек предпочитает, допустим, дом престарелых, где есть русскоязычные жильцы, где есть русскоязычные сотрудники, чтобы ему проще было общаться. И моя собеседница говорит, да, конечно, мы обязательно примем это ко вниманию, и в результате распределения по вот этим домам престарелых мы обязательно учтем пожелания пожилого человека. Что важно? Важно позвонить по телефону 118 и заказать подобное место до 7 сентября, чтобы Министерство социального обеспечения могло понимать, какие места еще остались, где не хватает мест и так далее. Поэтому мне кажется, что это достаточно хороший выход для тех, кто остается один на эти праздники. По крайней мере, вы проведете это время вместе с другими людьми и сможете получить удовольствие от трапез. Мы беседовали с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста Министерства социального обеспечения. Еще одна тема. В наших программах мы уже говорили о лесе-пассе, чем этот проездной документ отличается от обычного паспорта, даркона. Но, судя по всему, и лесе-пассе теперь бывают разные. И вот об этом мы поговорим с адвокатом Элли Гервицем, главой израильской русскоязычной коллегии Элли Гервиц. Элли, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Итак, у нас появляется второй вариант лесе-пассе. Что это за вариант?
2: Куда больше, чем второй.
0: Куда больше, чем второй? Еще есть несколько?
2: Совершенно верно, да. Мы же в Израиле не ищем легких путей.
0: Нет, никогда.
2: В подавляющем большинстве стран, я не делал докторат на эту тему, но уверен, что в подавляющем большинстве есть ровно один вид проездных документов для граждан. Угу. Загранпаспорт.
0: Да.
2: В Израиле по определенным причинам, философским, в которые мы не будем лезть, есть два вида подобных документов для граждан. И есть также документы для неграждан. Даркон может получить только гражданин. Это прекрасно понятно. А вот лесе-пассе, они всегда были нескольких образцов. Были лесе-пассе для граждан, и были лесе-пассе для неграждан, условно, для друзов голландских высот, у которых нет израильского гражданства. Они резиденты Израиля, но не граждане. Для арабов Восточного Иерусалима, которые резиденты Израиля, но не граждане. Вот у них был лесе-пассе для неграждан. Его мы отставляем в сторону и говорим только о лесе-пассе для граждан, который выдавался новым репатриантам в первое время. Иногда это был год, иногда это было 3 года. Не будем сейчас в это лезть. В первое время после репатриации. Или который выдавался старым репатриантам, которые гражданство получили давно, но в Израиле подавляющую часть времени не жили. И позиция израильского МВД всегда была, что граждане с дарконом могут пользоваться безвизовым режимом, который МВД, МИД, пардон, Израиля, выиграл уже больше, чем с 160 странами. А вот граждане Израиля, новые репатрианты, которые или не проживают в Израиле, или еще недостаточно прожили в Израиле, они ехать без виз не могут никогда, никуда. Это была официальная позиция израильского МВД. Так было даже написано на сайте. У вас ЛИСЭПАСЭ, вам нужна виза во все страны мира. Я не знаю, осталась ли эта запись. Она, никак, она не была правдой уже примерно последние 20 лет. Но что произошло в последнее время? МВД начала менять формат ЛИСЭПАСЭ для граждан. Если раньше в этом документе было написано «Nationality Israeli», то есть человек гражданин Израиля, и название документа над фотографией было «Provisional Passport», паспорт, но временный, то в последнее время в консульствах за рубежом, пока не на территории Израиля, не биометрические ЛИСЭПАСЭ, которые выдают там, по-прежнему несут в себе «Nationality Israeli», гражданство Израиля, но название документа поменялось. Так. На фотографии больше нету слова «паспорт». Теперь написано «Travel Document for Citizens». То есть гражданство подтверждается второй раз, только исчезло слово «паспорт».
0: Ну, на самом деле, да, я как обыватель могу сказать, что, на мой взгляд, это одно и то же. Но вот с юридической точки зрения в чем разница?
2: Попытаюсь объяснить тоже, как обыватель обывателю. Нам этот документ нужен в первую очередь для того, чтобы пересекать границу. И очень важно, как на этот документ будут смотреть пограничники разных стран и сотрудники авиакомпаний разных стран. Потому что сотрудники авиакомпаний должны посадить нас на рейс, если им что-то не понравится, то они этого не сделают, и потом вы будете очень долго с ними судиться. А пограничники должны принять решение, пускать вас без визы в страну или не пускать. Так вот, с ЛИСЭПАСЭ нынешнего образца, где есть выражение «provisional passport», ситуация подтверждается официальными ответами, которые наша коллегия в течение последних 20 лет получила от очень многих десятков стран, где четко написано «Provisional Passport дает право на безвизовый въезд». И второе, это подтверждается статистикой тысяч наших клиентов, которые сделали, очевидно, многие десятки тысяч безвизовых влетов по этим паспортам. Сейчас что-то меняется. И я почти уверен, к сожалению, что немалое число сотрудников авиакомпаний и пограничников, увидя документ нового содержания, скажет: нет, мы знаем, по каким документам нужно пускать без виз, у вас другой. И вы до морковкиного заговения на своем чистом немецком языке будете доказывать немецкому пограничнику, что ничего не изменилось, nationality по-прежнему Израиль, вас никто не перевел в арабов Восточного Иерусалима или в друзов Голландских высот.
0: Но
2: есть такое очень хорошее выражение: не поломано, не надо чинить. Вот оно было не поломано. Зачем, чтобы не сказать, какого хрена МВД пытается это починить, если целью не является нагадить гражданам, у которых ЛИСЭПАСЭ? На этот вопрос у меня ответа нету.
0: Но вопрос еще заключается и в том, что пока у нас нет никаких прецедентов, как я понимаю. Ну, по крайней мере, мы не знаем никаких прецедентов.
2: У нас прецеденты есть, и мы прецеденты знаем.
0: Есть
2: люди, которым в ЛИСЭПАСЭ нового образца отказались продлевать визу в Португалии. Люди живут в Португалии. Старый ЛИСЭПАСЭ им поставили визу. Когда им пришли документ нового образца, им сказали ровно то, что я озвучил вам пару минут назад. Мы не знаем, что это такое. Мы раньше таких документов не видели. Поэтому ваш вид на жительство мы вам в этот документ не продлим. Мы знаем людей, которых не посадили на рейс. И мы знаем людей, которых не пустили в страну. Этих людей действительно еще не очень много. В первую очередь, потому что людей с ЛИСЭПАСЭ нового паспорта не очень много. Но, знаете, у меня есть любимый знак 4 класса математики в советской школе. Больше или равно? Вот я всегда спрашиваю. Вот этот лице-пассе нового образца. Есть ли какая-то ситуация, где с ним человеку будет лучше? Ответ – нет. Такой ситуации нету. А есть ли ситуация, где человеку с этим документом может с энной вероятностью быть хуже? Ответ, безусловно, да. Минимум в 3 ситуациях. Продление ВНЖ в 3 странах, посадка на самолет в эти страны и влет в эти страны. Поэтому, если бы можно было посадить наших уважаемых МВДшников на машину времени, открутить все обратно, чтобы лице и пассе нового образца не выдавались, я бы с удовольствием это сделал. К сожалению, машины времени у меня нет.
0: Да, это действительно может быть проблема, особенно для тех израильтян, которые проживают за границей. И это означает, что вам сейчас придется все вот это выяснять и подтверждать вашему офису с самого начала, да? Что то, что было, это вот теперь то же самое, что есть.
2: Здесь у меня будет маленькое отступление. Не знаю, видели ли вы и слышали ли наши слушатели пост министра иностранных дел Гидона Саара, где он сообщил о том, что его коллега из Мальты уведомил его о том, что Мальта будет признавать все израильские проездные документы. Мальта была единственной страной Шенгена, куда с лице-пассе даже старого образца нельзя было влететь никак. Угу. Нельзя было влететь без визы и нельзя было получить визу. Угу. Вот мне очень интересно посмотреть, по каким лице-пассе, по каким all travel documents Мальта будет пускать граждан Израиля. Только по документам старого образца или по новым тоже? А отвечая на ваш вопрос, мне не до конца понятно, почему вопросом свободного перемещения граждан Израиля по миру должна заниматься частная адвокатская коллегия, а не израильский МИД. Но поскольку МИД этим заниматься не будет, ответ на ваш вопрос – да, этим придется заниматься нам.
0: Что ж, мы обязательно обратимся в управление по регистрации населения, которое, в принципе, и занимается выдачей лице-пассе. Обязательно выясним причину того, почему это произошло. Эли Гервиц, адвокат, глава русскоязычной коллегии. Эли Гервиц, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. В заключение нашей программы еще раз напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. На сегодня у нас все. Программу подготовила вместе со мной Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Йонатан Кахта. После музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер. Ну а затем мой коллега Арик Эльман подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.
4: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Председатель партии Ахдут Гилад Эрдан заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху не является правым правительством, как оно это декларирует. Если оно называет себя правым, это еще не означает, что оно действительно придерживается правой идеологии. Определенно, его действия носят правый характер, однако другие действия антиправые. Например, то, что оно не занимается мобилизацией в армию Харидим. Это причиняет ущерб безопасности страны. Сегодня Цви Суккот вспомнил, что 4 года не велась борьба с подстрекательством, и Цагаль не разрушал памятники шахидам, отметил Гилад Эрдан в интервью корпорации «Кан». Между тем, корреспонденты «Кан» сообщают, что в ближайшее время Офер Винтер намеревается сообщить о создании новой партии. Министр обороны Исраэль Кац посетил сегодня один из пунктов на горе Хермон, который находится на сирийской территории. Он подчеркнул, что Цагаль останется в данном районе. Вот его слова.
1: Все то время, пока сохраняются угрозы для нашей безопасности, Цагаль будет оставаться здесь для предотвращения таких угроз.
0: Мы предприняли действия против попыток Турции закрепиться в Сирии, поскольку это причиняло ущерб нашим интересам в сфере безопасности. Мы заявили четко и ясно, что и в будущем продолжим действовать подобным образом, указал министр обороны. Началась эвакуация пункта организации УНРА в Кфар-Акаб в Иерусалиме. Глава правительства Биньямин Нетаньяху некоторое время назад сообщил о том, что он отдал такое распоряжение во имя исполнения утвержденного закона по данному поводу. В заявлении, опубликованном премьер-министром, подчеркивается, что Израиль не позволит действовать на своей территории организации, члены которой были причастны к массовой бойне 7 октября. Обмен взаимными обвинениями между политическим и военным руководством страны по следам вчерашнего совещания в Центральном военном округе. Как мы уже сообщали ранее, корреспонденты Кан, Гили Коэн и Руи Шарон передают, что совещание было проведено в тот самый день, когда оно было назначено. Согласно некоторым сведениям, начальник генштаба Цагаля получил в 10 часов утра информацию о прибытии главы правительства. Министр обороны также был проинформирован об этом незадолго до проведения самого заседания. Во время этого мероприятия командующий дивизией Иудеи и Самарии рассказал о случаях еврейского террора на территориях, продемонстрировав кадры с поджогами палестинских домов и нападениями на животных. Обсуждение продолжалось около часа. Поднимался вопрос о насилии на националистической почве и о том, что подразделения Цагаля вынуждены бороться с таким насилием, что отвлекает их от выполнения основных функций, возложенных на армию. Осведомленный источник указал, что в конце концов премьер-министр потерял терпение и потребовал ответа на вопрос о том, готов ли Цагаль к тому, что на территориях может произойти взрыв. На это начальник генштаба ответил, что Цагаль готов к самым разным сценариям развития событий, однако он не может сейчас представить детальный план, поскольку обсуждение не было запланировано заранее. В политическом руководстве считают, что Цагаль недостаточно готов к возможным событиям, и начальник генштаба прибыл на заседание неподготовленным. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра небольшое повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг без перемен, в пятницу небольшое понижение температуры, в субботу вновь потепление, местами возможен моросящий дождь. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы с небольшого предвыборного шоу, которое устроил депутат от партии «Религиозный сионизм» Цви Суккот в палестинской деревне Маадама к югу от Шхема, побив кувалдой местный мемориал в честь убийц евреев. При этом депутат Суккот привлек для этого мероприятия охрану из солдат. Армейская пресс-служба обвинила его во лжи, получился скандал. Поговорим о его последствиях. На этом тема выборов, разумеется, исчерпана быть не может. В эти минуты бригадный генерал Офервинтер должен представить свою партию, которая уже наделала много шума в правом лагере. Проанализируем ситуацию в эти критические дни формирования предвыборных списков. США явно решили продолжить войну с Ираном чисто экономически и придушить режим мускулистой рукой блокады. Но согласится ли Ксир играть в эту игру в одни ворота, узнаем мнение эксперта. Новые подробности ужасного и бессмысленного убийства 7-летнего ребенка в Бетшемише. Подозреваемый в убийстве направлен на психиатрическую экспертизу. Услышим мнение адвоката. И в заключение поговорим о финансовой стороне исполнения воинского долга. Средний резервист обходится нашей экономике примерно в 60 тысяч шекелей в месяц. Поговорим с экономистом о том, что не пора ли искать альтернативу такому дорогому и сомнительному удовольствию. Итак, начинаем.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Итак, депутат Кнессет от партии «Религиозный сионизм» Цви Суккот, совершая сегодня согласованный с армией визит в несколько палестинских деревень под военной охраной, нарушил согласованный регламент поездки и повредил монумент мертвым террористам в деревне Маадама. Поступок Суккота вызвал бурю возмущения и среди политиков, и среди военных. О политической стороне этого дела хотим поговорить с Шир Сасон, политическим корреспондентом издания «Макор Ришон». Шир Сасон, катавит политит «Макор Ришон», шаламах. תשמעי, צבי סוכות הוא לא חמום מוח, הוא בן אדם מאוד מחושב, מאוד אינטליגנטי, הוא יודע מה הוא עושה. למה הוא עשה את מה שהוא עשה?
4: אני מסכימה שלא, אבל אני כן חושבת שאפשר להסתכל, לראות את ההיסטוריה של חבר הכנסת הזה, הוא בדרך כלל מגיע למקומות כדי לקבל איזשהו סיקור תקשורתי, הוא גם עושה דברים חשובים, אני לא חושבת שזה בהכרח אומר משהו על חוסר העשייה שלו, אבל הוא בדרך כלל, הוא מגיע, הוא לא נמנע מאימותים, זו צורת ההתנהלות שלו. אני גם חושבת שהוא פרלמנטר חרוץ, אבל גם מחוץ לכנסת הוא מרבה לעשות סיורים במקומות שיש בהם אימותים, ולכן אני חושבת, זה לא הפתיע אותי בכלל, אני חושבת שזה פשוט היה הפעם צעד אחד רחוק מדי. הוא לקח הפעם את הפטיש והתחיל לנצץ בעצמו. צריך להגיד שזה סיור שהוא ביקש והסיור היה באישור הצבא. ובכל זאת, גם את הניפוץ הזה, הוא כמובן לא אושר על ידי הצבא. וצריך להגיד שהניפוץ הזה זה דבר שחבר הכנסת ביקש באופן מסודר, כמו שהוא יודע שאפשר לעשות. אז כאילו מכאן נבעה כל הבעיה, מזה שהוא לקח בעצם את החוק לידיים, ממש כפשוטו, ועשה את מה שהצבא צריך לעשות בעצמו.
3: אי אפשר שלא לחבר את המהלך הזה של חבר כנסת מציונות דתית בשביל לתפוס תשומת לב לאירוע אחר שמתקיים היום יותר מאוחר. האירוע עכשיו, זה כמובן הצגה בדיוק ממשלה של אופר וינטר, שכביכול נראית כמי שעלולה לפגוע בפופולריות של ציונות דתית. את רואה קשר בין השניים?
4: אני לא יודעת האם זה מכוון, אבל אני בהחלט אני משערת שבמפלגת הציונות הדתית בימים האחרונים מתנהל קמפיין חלקו אפילו ממומן שבעצם מזלזל באופר וינטר או מפקפק בכוונות שלו, וחלק מהקמפיין הזה, אני שקצת, אני כן חושבת שמה שצבי סוכות עשה הבוקר הוא לא טוב לציונות הדתית, הוא בהכרח מייצר נזקים ועדבות פחות טובות, אבל הוא בהחלט גם מעלה לכותרות מפלגה שצריכה את זה בימים האלו, והוא כן מאפשר להראות שמצד אחד יש מישהו שהוא ניצי, ושהוא אפילו קצת, לא יודעת איך לומר את זה, אבל שהוא מאוד חותר למגע. ומצד שני, המפלגה כמפלגה, הקמפיין, הוא יותר ממלכתי.
3: זה קטע כזה של אין דבר כזה פרסום שלילי במקרה הזה, מבחינתו של סוכות.
4: בדיוק. וגם לא מפלגה. זה לא פרסום שלילי בהכרח למפלגה. אני כן חושבת שהאופן שבו היא תבחר לנהל בימים הקרובים את, את הצעדים מול צבי סוכות, יכולים מאוד לעשות לטוב או רע. ככל שיהיה איזשהו שיח עם חבר הכנסת על זה, אני חושבת שזה יעשה למפלגה טוב. מה שאני ראיתי, הקולות בציבור ממש לא אהבו את מה שהם ראו. האקט הזה שבו בן אדם לוקח פטיש לידיים ומתחיל לשבור אבנים, גם אם הן צריכות להישבר, אבל זה שבן אדם עושה את זה על דעת עצמו ונגד הצבא, זה דבר שאין לו סנטימנט בציבור הציוני דתי. בטח לא בציבור שהוא הציבור הכי משרת, והציבור שמצביע לבצלאל סמוטריץ'. ובמפלגה גם צריכים להבין את זה.
5: שאלה אם ככה, אולי סוכות חושב שזאת הדרך למשוך קולות חזרה מתמר בן גביר, שנתפס כבן אדם שבדיוק מתאים לו דברים כאלה, והציבור שלא אוהב את זה.
4: הגיוני מאוד שכן, וזאת גם הסיבה שאנחנו רואים את התגובה המגומגמת מעט של בצלאל סמוטריץ', שמצד אחד אומרת רק הצבא יכול לעשות כזה דבר, לנפץ את האנדרטה, ומצד שני הוא ממש לא מגנה את סוכות. הוא אומר, מה שמטריד אותי זה השמאל שבמקום לגנות את הטרור, מגנה את ניתוץ האנדרטה. בזה הוא בעצם במובן מסוים, בציוץ כזה שאומר גם זה וגם זה, הוא נותן איזשהו גיבוי לצבי סוכות, כי הוא מבין את הכוח האלקטורלי שיש לו.
5: שאלה האחרונה שלי כמובן נוגעת להתנהלותו של נתניהו, שהוא ראש המחנה שהציונות הדתית משתייכת אליו. נתניהו יצא בגינוי, אולי לא הכי חריף שאפשר, אבל גינוי מאוד נחוש. זה יעזור לנתניהו למשוך מצביעים, מצביעי ציונות דתית שחושבים שסמוטריץ' קיצוני מדי?
4: אני חושבת שהגינוי של נתניהו נובע ממהלך מדיני וגם פוליטי, אבל רחב יותר. הכוונה כאן, לדעתי, לא רק למשוך קולות, אלא לתת מקום, א', לתת איזשהו ביטוי לזה שהוא נגד הקו הזה, ושגם איתמר בן גביר, אנחנו מודעים למתיחות שיש בין השניים, בין נתניהו לבן גביר, גם בסגנון, גם בצורה. אני גם חושבת שיש פה איזשהו מקום שברמה המדינית, ראינו גם שגדעון סער הגיב על זה, שר החוץ, ברמה המדינית זה לא עושה טוב, ביחסים הבינלאומיים זה מזיק להם, זה פיגוע, אני במרכאות אומרת פיגוע, זה אירוע שמאוד מאוד מורכב להתמודד איתו דיפלומטית, ואני חושבת שהסיבה שנתניהו מגיב היא גם הסיבה הזו, ובטווח הרחוק כן, כי הוא רוצה לקרוץ במובנים מסוימים לחיבורים מאוחרים יותר אחרי הבחירות, גם עם מחנה שלא מזדהה עם המעשים האלו.
5: שיר ססון, כתבת פוליטית של מקור ראשון, תודה רבה, אני אשחרר אותך, ומכאן אני אתרגם את מה שאמרת. תודה. Итак, мы разговариваем с Шир Сосун, политической корреспонденткой издания «Макур Ришон». Я задал ей первый вопрос о том, Цви Сукот, он не какой-то горячий восточный парень, как было, как говорится, в известном стереотипе. Он знает, что он делает. Он очень хладнокровный человек. Почему он сделал то, что он сделал? По словам Шир Сосон, речь действительно идет о парламентарии, который знает, как работать в системе. Знает, как добиваться результатов в Кнессете, знает, как работать с властями. Надо напомнить, что он обращался с официальным запросом в армию с требованием снести в том числе именно этот монумент террористам. И то, что он сделал сейчас, конечно же, это сознательно, осознанное желание привлечь внимание, оказаться в заголовках с этой кувалдой. Так он поступил. Здесь есть абсолютный расчет. Но мой дальнейший вопрос, конечно, был связан с тем, что это произошло сегодня утром, в тот самый день, когда Офервинтер, потенциальный конкурент религиозного сионизма в борьбе за мандаты, объявляет о своей партии. Есть ли здесь сознательная попытка привлечь внимание? По словам Шир Сосон, вполне возможно. В религиозном сионизме в последние дни велась организованная, в том числе частично финансируемая кампания против Винтера, и здесь есть такой фактор. С другой стороны, понятно, что есть здесь расчет не только на чтобы отвлечь внимание, здесь есть желание показать избирателям, что вот есть те, кто лидирует в борьбе с терроризмом, и есть те, кто только сейчас поднимаются на поезд. С этой точки зрения нет такого понятия, как негативная реклама, потому что реклама — это всегда хорошо. Понятно, что при этом Смотричу предстоит, по мнению Шир Сосон, Шир Сасон ответит на вопрос, что делать дальше с Цви Сукотом, потому что подобные рода действия, которые известно, что не было согласовано со Смотричем, действительно ставит партию в тяжелое положение в отношении значительной части своих избирателей, которые недовольны такими действиями, которые ставят армию в тяжелое положение. Религиозные сионисты мейнстримного направления абсолютно не согласны с идеей, что можно бросать вызов армии, можно использовать армию в своих целях. Это может повлиять негативно на популярность религиозного сионизма в целом. Мой следующий вопрос касался, разумеется, другого конкурента Смотрича, а это Итамар Бен-Гвир, избиратели которого как раз-таки могут быть очень довольны подобного рода жестами. Да, говорит Шир Сасон, здесь, конечно, логика есть. Вполне возможно, что Цви Сукот думает о том, как можно привлечь голоса тех, кому Смотрич кажется слишком государственным, слишком административным, слишком сухим, и которые тянутся к пассионарному Бен-Гвиру. И здесь это частично объясняет тот факт, что реакция Смотрича была весьма сдержанной. То есть, с одной стороны, он, конечно, подчеркнул, что все должно делаться по закону и вместе с армией, но, с другой стороны, он больше стрелы своей критики обрушил именно в сторону тех самых «левых», в кавычках, которые, по его словам, не готовы осуждать террор, считают, что такие монументы террористам нельзя трогать и так далее. Понятно, что здесь есть понимание Смотрича, что, возможно, ему нужно бороться с Бен-Гвиром за часть голосов, поскольку вместе они на этих выборах не пойдут. Мой последний вопрос касался, разумеется, позиции Бенямина Нетаньяху, его осуждения. По словам Шир Сасона, здесь есть несколько факторов. Он, во-первых, конечно, хочет привлечь часть голосов умеренных религиозных сионистов, которые могут уйти от Смотрича. И он также хочет предотвратить какие-то дипломатические последствия подобного этого поступка. Но, конечно же, здесь есть и сигнал потенциальным своим партнерам о возможной готовности Нетаньяху сменить курс, а может даже поменять партнеров, если это потребуется, для того, чтобы создать правительство под своим руководством после выборов. Это была Шир Сасон, политическая корреспондентка издания «Макор Ришон».
6: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
5: Как уже было сказано, реакция пресс-службы армии обороны Израиля крайне жесткая. Она обвиняет депутата Сукота в том, что он действовал, цитата, лживо и манипулятивно, не имея никаких полномочий, зная, что они нарушат утвержденный план поездки. Также подчеркивается, что, цитата, ЦАЛ на регулярной основе разрушает памятники и символы подстрекательства при условии получения всех необходимых разрешений и в координации с гражданской администрацией, как это происходило несколько раз в последние месяцы, и будет осуществлено в ходе еще одной операции в ближайшее время. Это важная мера в рамках борьбы с терроризмом и подстрекательством к нему. Все это происходит на фоне предупреждений и опасений, что на территории Иудеи и Самарии может вспыхнуть третья интифада. Мы беседуем с полковником запаса Шимшоном Арбелем, в прошлом высокопоставленным сотрудникам отдела координации деятельности правительства на контролируемых территориях. Алло, помилуем, Шимшон Арбель, лешавар бахир, бехидат митаем пеулот мшла баштахим, шалом лха.
7: Шалом, ערב טוב,
5: אלוף משנה,
7: לא
5: אלוף. אלוף משנה. רציתי לתת לך קידום, אבל לא יצא לי.
7: תודה.
5: ככה, צהל אומר, הצהל הורס אנדרטאות לזכר מחבלים וסימני הסתה אחרים, בתנאי שהתקבלו כל האישורים הדרושים. תשמע, הייתי חושב שכשחיילי צהל רואים אנדרטה לרוצחי יהודים, הם לא צריכים שום אישור, פגז של טנק מטען חבלה ונגמר הסיפור. אבל זה לא ככה, נכון? איך זה עובד באמת?
7: זה עובד בצורה מסודרת, כאילו, כפי שאתה, הצבא הוא הריבון בשטח. אלוף הפיקוד הוא זה שמאשר ומוציא צווים. האזור הוא לא מוכר כאזור שבתחום מדינת ישראל. זה נחשב עדיין אזור שנכבש ב-67. ולכן עדיין הצבא שולט שם והוא הריבון. ולכן יש סדר וארגון וחוק, ואי אפשר לקחת את החוק הזה לידיים ולעשות מה שמתחשק לך ומה שבא לך.
5: צודק. השאלה שלי, אבל שדווקא אם צהל הוא הריבון, הרס סימני טרור או אנדרטאות שמעלות רצח יהודים, צריך להיות יותר פשוט ומהיר. איך זה עובד? זה באמת מהיר או שזה נתקע איפשהו תמיד ולוקח שנה עד שאנדרת הכל שהיא תיארס?
7: אני אתן לך דוגמה. נניח שיש מחבל שיצא ופגע בחיילים שלנו או באזרחים שלנו. יש נועל מסודר של הריסת הבית. זה לא שבאותו רגע שהוא עשה, אז עולים לכפר, מאתרים את הבית והורסים את הבית. יש נועל מסודר שנותנים התראה, שמוציאים מהבית, בשלב ראשון נותנים את הבית, ולאחר התהליך הזה שמאפשר להם לראות, מתקבלת ההחלטה, ואם כן, אז מבצעים את זה לאחר, זה יכול להיות מספר חודשים. ובמקרה הזה, גם כשרואים איזושהי אנדרטה או סממני טרור, או עדה לגורמי טרור, אז יש נועל מסודר שמעבירים לפיקוד, לאלוף הפיקוד, דנים בזה ומקבלים החלטה איך לעשות את זה ומתי לעשות את זה, ומי שעושה את זה זה הגורמי הצבא, ולא אזרחים או כל מי שמתחשק לו לבוא ולעשות מעשה.
5: כלומר, זה באמת יכול לקחת כמה חודשים, גם במקרה שמסתכלים על הדבר הזה, רואים את הדבר הזה, יודעים מה כתוב על האנדרטה הזאת, כמה חודשים זה ייקח עד שתתקבל החלטה, וגם פרקליטות הצבאית בטח מעורבת, ויכול להיות שאפילו גורמי משפט אזרחיים יגיעו לשם, נכון?
7: כנועל הרגיל, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, ויש נהלים וכך צריך לפעול, אבל לא יעלה על הדעת שמגיע חבר כנסת, משקר לצבא, ומגיע בכוונת מכוון, מטעמים פוליטיים לעשות מעשה, והצבא נותן לו את ההבטחה כי הוא ביקש לעשות סיור.
5: לטען הצהל הוא פשוט איתה ושיקר, הוא לא סיפר להם מה הוא מתכוון לעשות.
7: כן, לצערי הרב זה לא הפעם הראשונה, ואני רוצה להזכיר לכם שלפני השביעי לאוקטובר היה את כל הסוגיה הזו של חווארה. מי שאולי לא יודע, אבל שיחשוב קצת לעומק איך החמאס קיטל וגם דאג שיזרקו אבנים בחווארה וללהיט את המצב בחווארה, ובכוונת מכוון, כאילו בסופו של דבר, העלו כוחות שהיו אמורים להיות ולשמור ברצועת עזה לאזור חווארה. כי בזמנו הקימו שם סוכה, אז צריך להבטח.
5: אני אעצור אותך פה, כי הנושא, כפי שאתה יודע, היה בדיון משפטי, צבי סוכות זכה בתביעת דיבה אחת בנושא, בוא נעזוב את זה כרגע, אני רוצה לשאול אותך על משהו שקורה כרגע. החששות מפריצת האינתיפאדה השלישית, כרגיל אצלנו לצערי בתקופה האחרונה, אחרי דיון משמעותי, יש חילופי אשמות אנונימיים בין גורמים פוליטיים לגורמים צבאיים, ככה שאחד אומר זה לא היה מוכן לדיון, השני היה אומר הוא הופתע מהשאלה, אבל אנחנו באמת עומדים בפני התפרצות גדולה לדעתך ביהודה ושומרון, או אפילו היפוך קנים כמו שקנים לזה, כשהמנגנוני ביטחון פלסטינים יתחילו לראות על ישראלים והחיילים?
7: לא, אני לא חושב, אבל אני גם לא יודע, האינתיפאדה הראשונה פרצה כתוצאה מתאונת דרכים שהייתה ברצועת עזה, והכל התפרץ ועבר לגדה. העדים של הלחץ ושל השנאה ושל הפעולות שמתבצעות בכפרים הפלסטינים או באזורים הפלסטינים, זה עוצר לחץ ותסכול של האוכלוסייה. וזה מלבה ונותן יותר, בוא נאמר, עדים של בנזין באוויר, ועלול להיווצר מצב כזה שבאמת תהיה איזושהי התפרצות. אני לא מעריך את זה שזה בשלב הזה, בגלל כל המצב שאנחנו נמצאים וברצועת עזה. אחד מהדברים שאני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, עצם העובדה שמה שעשה יחיא חמאס ומה שעשה חמאס, למעשה הם גרמו לכך שמדינה פלסטינית לא תקום בשנים הארוכות. כאילו הם בעצמם, במו ידם, במעשיהם.
8: הנקודה הובנה, מצטער לקטוע אותך, זמננו לצערי קצר, אלוף משנה במילואים שמשון ארבל, לשעבר בכיר ביחידת מתאם הפעולות בשטחים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני אשחרר אותך ואלך לתרגם.
7: Тогда.
8: Мой первый вопрос Шимшону Арбелю касался того, как работает процедура снесения, организованная процедура снесения объектов террора, таких как вот этот вот мемориал в деревне Мадама. По словам Шимшона Арбеля, можно сравнить это с действиями по разрушению домов террористов. Есть процедура, есть решение военного начальника, которым является в Иудее Самарии командующий центральным военным округом. Он, эти решения принимаются в этих форумах, действительно привлекаются к этому, в том числе и юристы. Нет, на мой вопрос, почему солдат ЦАЛ не может разнести такой мемориал, увидев его из танка или при помощи взрывчатки, он сказал, нет, так невозможно, нужно соблюдать процедуры, мы правовое государство, закон должен соблюдаться в том числе в Иудее и Самарии, и да, действительно, могут пройти несколько месяцев, но тем не менее так лучше, чем анархия, когда депутат Кнеста, в особенности воспользовавшись для этого охраной, предоставленной ему армией, положенным основанием, действует так, как он действует, ради сиюминутного пиара. На мой вопрос относительно возможности вспышки третьей интифады, Шимшон Арбель сказал, что по его личному мнению это не произойдет, потому что очень много обстоятельств, сложившихся после 7 октября и в целом на международной арене в регионе, влияют на решение палестинского руководства, и понятно, что опасность того, что он вдруг прикажет своим органам безопасности открыть огонь по израильтянам, она не очень высока. Но, тем не менее, понятно, что постоянная атмосфера давления, постоянный конфликт, в том числе и действия еврейских экстремистов, которые активно создают провокации на территориях, которые палестинцы привыкли считать своими, в кавычках и без кавычек, вдали от еврейских, организованных еврейских поселений, все это, конечно же, добавляет паров бензина в атмосферу. И поэтому локальные вспышки насилия, конечно же, возможны. Понятно, что в ситуации, которая сложилась после 7 октября, на палестинской арене, по мнению Шимшона Арбеля, есть понимание, что в данный момент и в ближайшем будущем говорить о создании палестинского государства невозможно, поэтому интифада как инструмент борьбы за создание такого государства, скорее всего, не произойдет. Стихийные вспышки, как он уже говорит, возможно, напоминая о том, как началась первая интифада, когда из-за трагической дорожной аварии в секторе Газа, где погибли палестинцы, началась сначала вспышка насилия внутри Газа, которая быстро перекинулась на контролируемые территории. Это был полковник запаса Шимшон Арбель, в прошлом высокопоставленный сотрудник отдела координации деятельности правительства Израиля на контролируемых территориях.

0: Да, но тут противоречий нет, потому что действует на всех фронтах, что говорится, и естественно, что вот этот визит представителя Пакистана в Тегеран тоже несет определенную нагрузку, то есть они сейчас пытаются и дипломатически воздействовать, и передавать какие-то послания Тегерану, и в то же время усиливают риторику. Вот буквально некоторое время назад Дональд Трамп написал, что американские ВМС завершили разминирование международных вод Ормузского пролива. Ну, мы знаем, что Трамп все эти трусы уже присвоил, скажем так, Ормузский пролив, назвал его американским, и не раз. Но, тем не менее, вот переговоры там продолжаются. Сегодня 25 число. И в Тегеране находится представитель Омана, министр иностранных дел. Они как раз рассматривают вопрос по поводу судоходства в Ормузском проливе. Естественно, с точки зрения Ирана, Ормузский пролив остается иранским. И вот на этом фоне интересная информация по поводу того, что американцы возвращают свой дипкорпус на Ближний Восток. Это, конечно, интересный сигнал, особенно на фоне того, что одновременно Вашингтон объявляет экономический D-Day, да, против Ирана и сохраняет угрозу новых военных действий. По данным The New York Times, Госдепартамент готовится начать возвращение американских дипломатов в посольство на Ближнем Востоке уже на этой неделе. Речь идет об Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке и Кувейте. И первые сотрудники должны вернуться в Ливан. В Израиле, Иордании и Омане в перспективе планируется восстановить полный штат, а в ряд других стран пока только большую его часть. Почему это важно? Потому что дипломатов выводили именно исходя из оценки военных рисков. После начала войны с Ираном американские представительства по всему региону переходили на сокращенный режим работы, сотрудников и членов их семей эвакуировали. Еще буквально две недели назад Госдепартамент, наоборот, готовил посольство к тому, что работать в урезанном составе придется достаточно долго. И вдруг решение меняется. Это, конечно, не означает, что Вашингтон считает кризис законченным, и тем более это не означает, что Соединенные Штаты Америки исключили новые удары по Ирану. Но возвращать большое количество гражданского дипломатического персонала в регион, если ты ожидаешь масштабную войну буквально в ближайшие дни, было бы довольно странно. Поэтому первое, что можно из этого заключить, на данный момент американская оценка риска немедленного возвращения к большой войне, по всей видимости, снизилась. Именно так трактуют решения и источники, и знакомые с планами Госдепартамента. И вот здесь возникает очень интересное противоречие с публичной риторикой администрации Трампа. Снаружи мы видим максимальное давление, тотальная экономическая кампания, вторичные санкции, угрозы Ирану, военная группировка остается в регионе, а внутри американской системы безопасности принимается решение постепенно возвращать дипломатов. Но я бы не воспринимала это как противоречие, опять же. Скорее, это две части одной стратегии. Вашингтон, возможно, считает, что сейчас наступает период, когда основная борьба будет идти не через обмен ракетными ударами, а через вот это экономическое и дипломатическое давление. И тогда дипломаты как раз становятся особенно нужны, потому что экономическую блокаду Ирана невозможно организовать исключительно из Вашингтона. Нужно постоянно работать и с Саудовской Аравии, и с Катаром, и с Оманом, и с Ираком, и Иорданией, и Израилем. Нужно убеждать правительство выполнять американские санкции, контролировать финансовые потоки, нефтяную торговлю, судоходство, и одновременно необходимо поддерживать посреднические каналы с Тегераном. Так что все это вместе, Арик, получается вот такая какая-то картина, да, действия на всех фронтах, что называется.
1: Диана, вот сейчас как раз приходит сообщение Аль-Джазира о том, что Белый дом проверит их корреспонденту сообщение о том, что ведутся какие-то контакты с Ираном. Нет никаких переговоров и нет планов на переговорах. По словам источника в Белом доме, официального лица, которое не назвало свое имя. Но у меня вот такой вопрос. Ну, понятно, в общем-то, логика. Запустим все экономические инструменты, задушим иранский режим, будем ждать, пока народ там выйдет на улицы.
0: Да.
1: Но почему КСИР должны с этим, так сказать, сотрудничать? Логика тогда гласит, что КСИР должен пойти на обострение.
0: В принципе, да, с одной стороны, а с другой стороны, мы вдруг выяснили, да, буквально на прошлой неделе, что, оказывается, есть какие-то тайные контакты.

0: с корпусом стражей Исламской революции, причем это подтвердил сам Дональд Трамп. То есть противоречия в заявлениях президента Соединенных Штатов, они, конечно, присутствуют. С одной стороны, он говорит о том, что нет никаких контактов, и мы не ведем переговоры с Ираном. С другой стороны, отправляется вот буквально накануне представитель Пакистана, до этого переговорив с Дональдом Трампом по телефону. То есть переговоры, что они имеют в виду? Они не сидят за одним столом и не ведут эти контакты, да, напрямую, но какие-то сигналы, по всей видимости, передаются от одной стороны к другой, потому что иначе представить себе ситуацию вообще невозможно. И тут получается, что Соединенные Штаты Америки немножко примерили на себя рубашку Ирана, который все время опровергал информацию по поводу того, что есть какие-то контакты, а потом выясняется, что Аббас Аракчи, оказывается, по телефону бесконечно связывается с Стивом Уиткофом. То есть здесь непонятно, понятно только то, во что я абсолютно верю, это слова Дональда Трампа, который сказал, обращаясь к журналистам: вы вообще ничего не знаете, потому что вы не знаете то, что происходит за закрытыми дверями. Поэтому мы, конечно, можем делать только выводы, исходя из тех утечек, которые поступают у нас из различных источников, иранских, будь то американских и так далее. Ну и, собственно говоря, Аль-Джазира тоже один из источников.
1: Ну что ж, Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала, большое спасибо вам за этот анализ.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: На 10 дней продлил сегодня суд арест Лиэля Фергана, подозреваемого в убийстве 7-летнего ребенка Елены Дадона в Бетшемеше, нанесении тяжких ножевых ранений другому мальчику 4 лет. Суд удовлетворил запрос от полиции, который требовал именно этого срока содержания под арестом, однако вместе с этим в рамках продления срока содержания он будет направлен на психиатрическое обследование. И семья подозреваемого утверждает, что несколько лет назад он уже проходил лечение в психиатрическом центре Итани, и что незадолго до этого убийства они обратились в больничную кассу, в которой он состоит, с просьбой о проведении психиатрической консультации. Однако, по их словам, больничная касса сказала им в ответ, что он не представляет опасности, и поэтому срочной консультации не нужно, очередь к психиатру назначена на декабрь. О развитии событий в этом трагическом деле мы хотим поговорить с адвокатом Григорием Курзинером. Григорий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну, может быть, я ошибаюсь, но это очередной случай, когда мы имеем дело с человеком психически нездоровым, который в силу либерального подхода наших соответствующих структур оказывается на свободе и делает то, что делает. Я ошибаюсь?
3: Да, вы знаете, я с вами полностью солидарен. Более того, я хочу добавить к тому, что вы сказали, что у нас до безобразия отношение к психбольным просто совершенно безответственное. Люди, которые психически больны, еще и употребляют наркотики или алкоголь, это люди самые опасные. Они и так, психически больные, не всегда бывают неопасными. А в данной ситуации, когда сочетание с алкоголем психическое расстройство приводит к самым тяжелым последствиям. У меня в моей практике юридической здесь за 36 лет я видел уже столько случаев, когда психиатр Михузи, областной психиатр, который должен четко наблюдать всех больных, которые вызывают то или иное сомнение, к ним не достучаться. И когда это приводило к нескольким смертям, так в этом случае, это дичайший случай, пришел в дом и убил 7-летнего ребенка, и второго пытался убить. Это просто... У меня просто нет даже нечего сказать в его защиту. Что может быть хуже того, что произошло? Нереально просто. Жуткий случай.
1: Не могу не задать следующий вопрос, потому что затем происходит интересное. Да? Происходит действительно психиатрическая экспертиза. После этого человек с психиатрическим прошлым, совершивший преступление, лишенное рациональной мотивации, объявляется дееспособным и отправляется под суд. это логично, так это работает, таковы критерии, или здесь темные подозрения о том, что кто-то пытается защитить честь мундира и сказать, с самого начала он должен был быть на свободе, потому что на самом деле он недостаточно болен, работает и здесь?
3: Вы знаете, и так может быть. И в ту, и в другую сторону. Я вам приведу массу примеров. Представьте себе ситуацию, что когда человек... В моей практике был случай, когда в Рамбле человек, который работал охранником, имел оружие, оказался психически несостоятельным даже предстать перед судом. Он убил своих близких родственников, застрелил. И на следующий день он находится в психиатрической лечебнице. Маловероятно, что он когда-либо выйдет оттуда. Маловероятно. Но это психиатрическая лечебница. Она на условиях тюрьмы почти. И на сегодняшний день сказать, что лучшее пожизненное заключение, которое отбывают люди, совершившие подобные преступления и представшие перед судом, получив такое наказание, или пожизненное нахождение в психиатрической лечебнице такого типа, закрытого типа. Ни то, ни другое является каким-то таким местом, где бы хотелось находиться. Туда очень страшно приходить даже. А находиться там в качестве, так сказать, жильца, так это вообще не дай бог. Поэтому здесь другая история. Что люди, которые являются психическими больными, не всегда употребляют лекарства, которые им назначает психиатр. И они выходят не с контроля, ни со стороны семьи, ни со стороны близких, ни со стороны врачей. И я понимаю одно, что как только он перестал принимать лекарства, и как только он вышел из того сбалансированного состояния, в котором он находился, будучи принимая лекарства, он должен быть помещен в лечебницу закрытого типа. Его должны госпитализировать срочно, причем это должен отслеживать психиатр Михайлович, потому что это он дает такое указание, у него есть такие права.
1: Проблема состоит только в том, что кроме самого больного и его прямых родственников, живущих с ним в одной квартире, никто не знает, продолжает он принимать лекарства или нет.
3: Да, вы абсолютно правы. Я поэтому и говорю, что нет механизма, никакого механизма, который бы отслеживал, а или он принял лекарства, а или он не принял, а или его состояние изменилось в лучшую или в худшую сторону. Никакого контроля, абсолютно никакого контроля. Теперь давайте пойдем дальше. Человек, употребляющий наркотики, здесь нет принудительного лечения от наркотиков. Наркотики можно пройти гнилу только лишь в одном случае, если сам наркоман хочет этого. Не хочет его заставить, невозможно. Вот и все. Вот все это брошено, дано на откуп тем обстоятельствам, в которых мы находимся. У нас, он говорит, да, нелегкая жизнь, нужно зарабатывать деньги, нужно содержать семью. И человек, который или как-то жить, или и если у него маленькие доходы, то он пытается как-то выжить. Я имею в виду про больных. А когда он еще и наркоман, а если он еще и вдруг каким-то образом оказывается бесконтрольным, а как правило так и происходит, больной, душевно больной человек, который находится на улице без контроля, это, как говорят, бомба с часовым механизмом. Никто не знает, когда она сработает. Поэтому...
1: Да, пожалуйста. Последний вопрос, короткий мой вопрос, ваш короткий ответ. Я понимаю, что это будет... В ответ на этот вопрос будет гораздо сложнее дать короткий, нежели подробный, но тем не менее. Если бы вы имели возможность изменить нашу сегодняшнюю систему психиатрического надзора, что бы вы сделали? Как адвокат с юридической точки зрения.
3: С юридической точки зрения должна быть такая история. Как только человек признан душевно больным и находился хотя бы один раз в клинике для лечения, над ним у него должен быть контроль психиатра, которого семейного врача, психиатра, у которого он наблюдается, должен быть контроль. Его должны посещать психиатра, его должны вызывать к себе. Семья должна докладывать о том, как он себя чувствует. Есть ли изменения в худшую сторону? Если да, должна быть срочная госпитализация. Дело в том, что у нас получилось, что люди, еще раз я просто повторяюсь, люди, которые душевно больные, нуждаются в постоянном внимание, они остались на улице. Они бесконтрольны.
1: Адвокат Григорий Курзинер, ваша позиция абсолютно понятна. Большое спасибо за этот разговор.
3: Всех вам благ. До свидания.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Отчет, опубликованный сегодня главным экономистом Министерства финансов Шмулем Абрамсоном, говорит о том, что экономические издержки отсутствия на работе военнослужащего резерва в возрасте от 31 до 39 лет достигают в среднем от 53 до 68 тысяч шекелей. Бремя ложится главным образом на плечи еврейских мужчин не ультраортодоксов в возрасте от 25 до 44 лет, и они составляют около 83% рабочей силы, которая регулярно отсутствует на работе, хотя их доля в этой рабочей силе всего 36%. С нами профессор Нона Кушнирович, глава по научной деятельности колледжа РУПИН. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Профессор Кушнирович, я читаю этот отчет, лезут у меня глаза на лоб потихоньку. 60 тысяч резервистов в месяц – это то, что сейчас. Расчет Банка Израиля – 2,3 миллиарда шекелей в месяц. В первую очередь, это выглядит как вотум недоверия системе. Да? Так дальше продолжаться не может. Или я не прав, и, скажем, идея профессиональной армии будет стоить намного дороже.
4: Вы знаете, мы все примерно знали, я думаю, не надо даже быть экономистом, чтобы понимать, что тот, кто ходит в Милуим, это люди, которые зарабатывают высокую зарплату. Кто в Израиле вообще зарабатывает высокую зарплату? Это относительно молодые люди, скажем, где-то в 40 с небольшим хвостиком человек достигает максимума. Вообще во всех странах с течением времени, когда накапливается опыт работы, зарплата растет, достигает максимума, и потом начинает снижаться с возрастом. И в разных странах вот этот максимум в разное время, в Израиле в молодом возрасте, но не в 50, не в 60, допустим, как в Японии, а как раз в возрасте, когда люди ходят в Милуим. На мой взгляд, этот отчет очень интересный, он не о затратах на милуимников, на резервистов. Мы все знали, что это очень дорого стоит и будет дорого стоить. Это больше отчет о неравенстве в израильском обществе, об экономическом неравенстве, о том, что мужчины получают больше женщин, потому что отчет показал, что затраты, связанные с зарплатой мужчины-резервиста, гораздо выше, чем ожидалось. А если женщина-резервистка, то затраты меньше, они скорректированы в этом отчете в меньшую сторону, чем ожидалось. Это о том, что израильский рынок труда любит молодых. Это о том, что очень часто резервисты – это образованные люди. Например, летчики. Конечно, это люди, которые на рынке труда имеют высокую зарплату. Они работают в других областях, тем не менее, это люди с высоким образованием. То есть это скорее между неравенством, между различными группами населения.
1: Да, профессор Кушнирович, извините, что я вас перебиваю. Я понимаю вашу точку зрения. Но тем не менее, нельзя не посмотреть на эту проблему как на проблему социальную. Доля студентов в два раза больше по сравнению с средним населением или тех, кто не служит в резерве. Высокая доля отцов маленьких детей, почти две трети. Низкая доля самозанятых, то есть люди знают, что они проводят в резерве огромное количество времени, не просто не хотят, не пытаются открыть свой бизнес, зная, что он провалится. То есть мы здесь говорим об отцах маленьких детей, которые не находятся дома с детьми, мы говорим здесь о студентах, которые служат вместо того, чтобы учиться. Это все бомба замедленного действия под наше общество и нашу экономику, нет?
4: Я полностью с вами согласна. И это, опять же, о неравенстве в распределении нагрузки на различные группы населения. Этот отчет, кроме того, более точно посчитал расходы, связанные с тем, что люди служат в резерве и их все время призывают. То есть он не только зарплаты взял в расчет, он также взял в расчет, сколько это стоит всего в экономике, как бы недополученную выгоду, можно сказать так. Этот человек мог бы работать на рабочем месте, он мог бы что-то производить, но вместо этого он должен отвлекаться на другую важную деятельность. Тем не менее, он не производит то, что он должен был произвести. Это потери в семье, когда на женщину, допустим, если муж резервист, падает все, что связано с уходом за детьми, она одна. Да, это неравенство не только экономическое, но и социальное, да.
1: Ну что ж, тогда последний мой вопрос, он, конечно, о том, что делать. Да, кто виноват, мы уже поговорили. Что делать с вашей точки зрения? Вы, как экономист, задают вам вопрос Министерства обороны, Генштабе. Каков выход из этой ситуации? Мы согласны, что она критическая.
4: Ну, ответ очень легкий. Виновата всегда правительство, верно? Потому что политика правительства на протяжении многих лет привела к тому, что создалась такая ситуация. И я не имею в виду сейчас с безопасностью, а в том, что есть неравное распределение экономическое и социальное нагрузки на различных членов общества. И мы сейчас говорим о том, что возникло не в последние 3 года, а это десятилетиями развивалось. И, в общем-то, просто сейчас это стало особо наглядно, потому что мы в тяжелой ситуации, потому что у нас 2,5 года, почти 3 уже, продолжается война с большим или меньшей напряженностью, тем не менее. Но когда экономика и вообще общество очень долго должно мобилизовывать все ресурсы, то все проблемы, которые есть, они вылезают наружу, да, так и есть.
1: Ну что ж, профессор Нонна Кушнирович, глава по научной деятельности колледж Рупин, большое спасибо за этот разговор.
4: Всего хорошего.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Офер Винтер, новое лицо в израильском правом лагере, представил сегодня, в эти минуты заканчивается его презентация там, где он представляет и свою программу, и свою партию, и своих кандидатов. И там находится наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Кан-Река, политический обозреватель сайта News.ru.ol. Габи, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Арик, добрый вечер.
1: Ну что ж, вам слово с места событий. Что происходит? Как это выглядит? Какие оценки?
5: В Иерусалимском центре Шальва открылась не совсем недавно, примерно 15 минут тому назад, презентация партии Офера Винтера. В настоящий момент представление кандидатов. В общем-то, те имена, о которых говорилось ранее, и представляются. Это Лали Дери, это активист Лали Дери. Это нынешний заместитель главы регионального совета Самарии Давид Бен-Цион и так далее. Пока не ясно, будет ли в списке представитель арабского движения, Юсеф Хадад, о котором шла речь на протяжении последних недель. По информации, которая появилась за несколько часов до этой презентации, возникли разногласия между ним и Офером Винтером. Однако не исключено, что он все-таки будет в списке. Если мы говорим о людях, которые пришли, которые принимают участие в этом мероприятии, об активистах, здесь находится порядка 300 человек, причем самых разных слоев. То есть это и религиозные сионисты, и харидимы, и светские. Но главная работа Офера Винтера начнется, разумеется, после того, как закончится эта торжественная презентация. Все презентации яркие и так далее. Это не исключение. Главная его работа начнется после завершения этой презентации, когда ему предстоит вести непростую борьбу с ни с кем иным, как с Вениамином Нетаньяху, который очень обеспокоен возможностью того, что партия Офера Винтера отберет мандаты у правого лагеря и либо не пройдет электоральный барьер, либо пройдет электоральный барьер и присоединится к коалиции Айзенкота. Пока Офер Винтер не выступал, я полагаю, что он коснется этой темы в своем выступлении сегодня. Послушаем, что он скажет. Так или иначе, на данный момент вот такая картина здесь, в Иерусалимском центре Шалва. Более 300 человек присутствует, очень много журналистов, которые проявляют интерес. Не случайно, да, проявляют интерес к этой партии, потому что понятно, что она, возможно, станет серьезным игроком в нынешней предвыборной кампании. Надо сказать, что несмотря на то, что Офер Винтер ортодоксальный религиозный человек и человек правых взглядов, и действительно, в отличие, кстати говоря, от того, что можно было наблюдать, например, на презентации партии Циунут Датит, здесь очень много и светских людей, и ультраортодоксальных иудеев тоже. мне удалось побеседовать с одним из них. Он сказал, что они пришли послушать, что есть сказать Оферу Винтеру, человеку, который вызывает большое уважение своим военным прошлым. Удастся ли ему что-то сдвинуть с точки зрения призыва ультраортодоксов, они не знают. Но, тем не менее, это сам факт того, что он заинтересовал самые разные слои населения, тоже достаточно интересен.
1: Ваша оценка. Бригадных генералов с кипой на голове у нас в стране, слава богу, хватает. Почему Офер Винтер, он такая фигура особенная? Почему он вообще воспринимается как реальная политическая альтернатива?
5: Мне кажется, во-первых, это продиктовано некой харизмой, которая у него, безусловно, есть, в отличие от многих других. Кроме того, Офер Винтер ведь на, так сказать, в общественном поле еще с тех дней, когда он был офицером ЦАОа, он не стеснялся выступать против концепций, царивших в генштабе армии, и в том, что касается военных вопросов, и в том, что касается, ну, скажем так, духовного обрамления. Да? Все мы помним конфликт между ним и генштабом, когда перед одной из операций, по-моему, это было во время «Нерушимой скалы» в 2014 году, он зачитал солдатам отрывки из Танаха, что вызвало большой шум. Кроме того, Офер Винтер достаточно давно заявлял о своем желании влиять на общественное поле, чего не делают многие другие. Ну вот каким-то образом ему удалось повести за собой самых разных людей. Посмотрим, к чему он их приведет, к какому числу мандатов он их приведет.
1: Есть реальный шанс на то, что Винтер в конечном итоге пойдет не один и объединит вокруг себя других претендентов на голоса, разочарованных в Ликуде правых, и, скажем, тех же самых Эрдана и Эдельштейна, может быть, еще кого-то?
5: Вопрос миллиона долларов, потому что на Винтера совершенно очевидно будет оказываться тяжелейшее давление с самых разных сторон, и со стороны Смотрича и его окружения, и со стороны Нетаньяу и его окружения, целью вынудить его либо с кем-то объединиться, либо сойти с дистанции. Пока не очень понятно, с кем он может объединиться. Эрдан и Эдельштейн гораздо, скажем так, жестче по отношению к Харидим, по крайней мере, обещают быть жестче по отношению к Харидим, чем собирается быть Офер Винтер. Поэтому я затрудняюсь увидеть его в составе этого списка, тем более, что в настоящий момент Эрдан и Эдельштейн ведут переговоры с Бенни Гансом, а там речь идет скорее о правительстве двух блоков, да, присоединении к правительству двух блоков, в то время как Винтер скорее тяготеет исключительно к правому правительству, поэтому пока не очень понятно, с кем он может объединиться.
1: Габи, последний короткий вопрос, короткий ответ, и отпущу вас, потому что мы видим, что Офер Винтер уже выходит на трибуну.
5: Да.
1: Этот вечер, это вечер оптимизма в лагере оппозиции, который хочет сменить Нетаньяу, или вечер напряженности?
5: Это вечер напряженности, потому что Офер Винтер может повести за собой гораздо больше людей, чем оппозиции рассчитывают. Я не исключаю каких-то объединений, вернее, каких-то переходов в его лагерь. Это может создать определенную, в его партию, в его лагерь, это может создать определенную тенденцию. Но что-то предсказывать очень сложно. Очень многое зависит от того, с чем выйдет отсюда Офер Винтер, что он сейчас скажет, он начинает свою речь, что он сейчас скажет и как его слова будут восприняты.
1: Ну что ж, Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.cl. Большое вам спасибо. Слушайте Офера Винтера.
5: Спасибо,
1: мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Рентам Кахта, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

0: Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодняшний эфир нашего выпуска программы «Культурный код», уважаемые радиослушатели, посвящен аргентинской пианистке Марте Аргерих, которая родилась 5 июня 1941 года. Она, конечно, феноменальный музыкант, которая публично дебютировала исполнением концерта Моцарта, когда ей было всего 8 лет. Ее называют не иначе, как легендарной, мифической, непостижимой умом. И, в общем, все это правда. Мы слушаем ее игру и наслаждайтесь. Надеюсь, вам будет интересно.

Итак, начало пути Марты Аргерих ознаменовалось еще в 1957 году победами сразу на двух весомых международных конкурсах имени Бузони и Больцано и на Женевском. Уже тогда эта пианистка привлекала своим обаянием, артистической свободой, музыкальностью, талантом пианистки, разумеется, в общем, всем тем, что положено иметь юному дарованию. Но вдобавок к этому Марта Аргерих получила уже тогда неплохую профессиональную подготовку еще на своей родине под руководством лучших аргентинских педагогов. И после всего этого она отправилась в Европу, занималась в Австрии, Швейцарии у ведущих педагогов и концертирующих артистов.

Надо сказать, что между тем первые выступления сразу же пианистки после конкурса в Больцано и Женеве показали, что ее талант, ее дарование еще не сформировано окончательно, ну, как это может быть, наверное, иначе в 16 лет. Ее трактовки, как говорили критики тогда, были не всегда оправданы. Может быть, поэтому. Может быть, еще и потому, что воспитатели ее не спешили эксплуатировать талант. Марта не получала тогда широкой известности, как, возможно, могла бы уже. Возраст вундеркинда заканчивался, она продолжала брать уроки, ездила в Австрию, в Бельгию, в Италию, даже к Владимиру Горовицу в США. То ли педагогов было чересчур много в тот момент, то ли не приходило время для расцвета таланта, но в итоге ее процесс становления затянулся. Не оправдала ожиданий первая пластинка с записью произведений Шопена и Брамса, но вот когда наступил 65-й год, это был год конкурса в Варшаве, где она получила не только высшую награду конкурса, но и большинство дополнительных премий за лучшее исполнение мазурок, за лучшее исполнение вальса и так далее. Вот именно 1965-й оказался рубежным в творческой биографии Марты Аргерих, которая стала сразу в один ряд с наиболее известными представителями артистической молодежи, стала записываться, широко гастролировать и так далее.

Итак, Марта Аргерих, 1968 год. Тогда и советские слушатели могли убедиться в том, что слава ее не рождена сенсацией и явно не преувеличена. Основана отнюдь не только на феноменальной технике, которая позволяла ей с легкостью решать любые интерпретаторские проблемы, будь то в музыке Листа, Шопена или Прокофьева. Многие вспомнили, что в 1963 году она тогда приезжала в Советский Союз, но не в качестве солистки, но как партнер Руджеро Риччи, показывая себя отличной ансамблисткой. Теперь была уже перед публикой настоящая артистка.

Марта Аргерих, когда она вот только тогда начинала, когда она стала известной, 65-66 годы, они писали, у нее блестящая техника, виртуозная, в самом высоком смысле слова, отточенное пианистическое мастерство, удивительное чувство формы, архитектоники музыкального произведения. И самое главное, Марта Аргерих всегда владела с раннего возраста редким даром вдохнуть в исполняемое произведение живое и непосредственное чувство. Ее лирика всегда тепла, всегда умиротворенна, в патетике нет налета излишнего, нет налета какой-то экзальтированности, это только одухотворенная приподнятость. Вот это то, что она являла собой в те ранние уже годы, когда о ней начинали говорить. И сама она явно тяготела уже тогда, в 65-м и далее, к произведениям полным драматических контрастов, лирических порывов. И, конечно, она предлагала тогда публике программы от себя, то, что ей было интересно. И в программах этих она исполняла произведения Шумана, Шопена, Листа, Равеля, Прокофьева. Часть этого вы, конечно, сегодня будете слушать.

Марта Аргерих сейчас по праву входит в пианистическую элиту наших дней. Искусство ее глубоко, оно серьезно, но вместе с тем все равно до сих пор очень обаятельно, очень молодо звучит, и репертуар ее последовательно продолжает расширяться. Основу репертуара Марты Аргерих составляют по-прежнему сочинения композиторов-романтиков, но наряду с ними в программах Марты Аргерих полноправное место занимают Бах, Скарлатти, Бетховен и Чайковский, Прокофьев и Барток. Записывается она, собственно, немного, но каждая запись, она очень ожидаема публикой, критиками, и каждая запись – это серьезная работа, которая свидетельствует о постоянных ее поисках, исканиях и, конечно, о творческом росте, хотя, казалось бы, куда уже. И трактовки, которые она находит, поражают, они продолжают поражать публику своей неожиданностью. Многое вообще из того, что она делает, многое в ее искусстве кем-то оспаривается и сегодня, то, что называется, не устоялось. Но вот эта непредсказуемость всегда увеличивала и увеличивать продолжает привлекательность игры самой Аргерих. Так что давайте будем слушать Марту Аргерих дальше, а я завершу свой рассказ о ней словами английского критика Моррисона, который очертил сегодняшний уже облик артистки следующим образом. Подчас исполнение Аргерих кажется часто импульсивным. Ее легендарная техника используется для достижения раздражающе неряшливых эффектов, но когда она находится в лучшей своей форме, не может быть сомнений, что слушаешь артиста, чья интуиция столь же замечательна, как и ее общеизвестная беглость и легкость. В эфире Канрека Марта Аргерих.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Кан-река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-река. Под редакцией Тани Барской.

Его технически отточенной игре присущи яркий темперамент, энергия, выразительность. Все это, конечно, в сочетании с благородством звука его волшебной скрипки, с безупречностью трактовки произведений. Сегодня мы говорим об Ицхаке Перлмане. Он родился 31 августа 1945 года в Тель-Авив, в Яфо, а точнее в Яфо. Учился в музыкальной школе при консерватории Шуламит у Илоны Фехер и в Тель-Авивской академии музыки имени Рубина.

Итак, Ицхак Перлман. Исключительные успехи, несмотря на то, что он всегда вынужден пользоваться костылями, увы, и играть сидя – это последствия полиомиелита, который он перенес в 4-летнем возрасте. В любом случае, это позволило ему начать концертную деятельность рано, несмотря на все. И даже достигнув только возраста примерно 8 лет, он уже стал тогда выступать с концертами по израильскому радио. Вы помните, где он родился? Город Яфо. А в 1958 году Ицхак Перлман впервые появляется в популярнейшем американском телевизионном шоу Эда Салливана. Дело в том, что Салливан тогда приехал сюда, в Израиль, и увидел его. После этого молодому, совсем молодому тогда Ицхаку Перлману уже была обеспечена финансовая поддержка для продолжения обучения в Америке.

14-летний Ицхак Перлман в 1959 году при поддержке уже Исаака Стерна начинает заниматься у Ивана Галамяна и Дороти Делей в Джулиардской музыкальной школе в Нью-Йорке. Лучшая музыкальная школа в мире, так это считается до сих пор. В ту пору его кумирами были Яша Хейфец, Давид Ойстрах, Исаак Стерн. И я думаю, это понятно, почему.

5 марта 1963 года. В этот день состоялся дебют Перельмана, и очень успешный дебют в одном из престижнейших залов Нью-Йорка – Карнеги-Холл. Завоевав первую премию на конкурсе «Левентритта» в следующем году, Ицхак Перельман получает право выступать с оркестром Нью-Йоркской филармонии. И это ему очень и очень помогает. Кстати, играет Перельман на скрипке Страдивари 1714 года.

когда в те годы Ицхак Перельман провел гастрольную поездку по Советскому Союзу, вот та самая поездка в свое время его подтолкнула к замечательному искусству своих предков, некогда живших в этих краях, к искусству клезмеров, к их мелодиям, к их напевам. Так появилась на свет запись концертной программы Ицхака Перельмана в доме уличного скрипача, о которой впоследствии он сам говорил: «Клезмерская музыка течет в моей крови, в моей душе, в моем характере». И в исполнении самого Перельмана совершенно по-новому стали звучать обработки знаменитых еврейских мелодий, таких как «Аидыша мама», «Ойфен Припечек», «Роженьки Смит Манлин». Вот давайте мы их и услышим.

Вы слушаете Канрека, программа о классической музыке. С вами Таня Барская. В 1965 году, я напомню, мы говорим о потрясающей скрипке, о руках и о таланте Ицхака Перельмана. В 65 году прошла серия концертов Ицхака Перельмана в Израиле, в том числе со знаменитым израильским филармоническим оркестром. Это творческое содружество выдающегося скрипача и нашего знаменитого израильского коллектива продолжилось на очень долгие годы. В 1987 году Перельман гастролирует именно с этим коллективом в Варшаве и Будапеште. А в 1990 году, когда израильтяне впервые тогда стали посещать Советский Союз, именно Перельман выступал вместе с ними. В мае 90-го он исполнил в Москве в сопровождении израильского филармонического оркестра скрипичный концерт Чайковского, а в декабре того же года с ленинградским филармоническим оркестром под управлением Тимирканова меланхолическую серенаду и вальс скерца на юбилейном концерте уже к 150-летию со дня рождения композитора.

1994 году Перлман принял приглашение руководства Израильского филармонического оркестра и побывал вместе с ними на гастролях в Китае и Индии. Вообще, надо сказать, он много гастролировал, много и успешно, выступая на лучших сценических площадках Северной и Южной Америки, Европы, разумеется, Австралии, в странах Дальнего Востока. Концерты эти закрепили за Ицхаком Перлманом славу выдающегося скрипача, и это так и было. Его технически отточенной игре всегда был присущ темперамент, энергия, выразительность. А с другой стороны, вот этот звук, вот эта трактовка произведений, те, кто любит скрипку, те, кто любит звук и знают почерк, могут часто узнать, кто из великих скрипачей играет в ту или иную минуту. Перлман выступал в содружестве с такими дирижерами, как Орманди, Джулини, Хайтинг, Зубин Мета, конечно же. Он работал в ансамбле с ушедшим Мстиславом Ростроповичем, играя с ним двойной концерт Брамса, со скрипачом-альтистом Пинхасом Цукерманом, двойной концерт Баха и дуэты Шпора они записали вместе. Он работал с Владимиром Ашкенази, с циклами сонат Бетховена и Брамса и со многими-многими другими. Многие эти выступления потом были записаны на пластинке. Репертуар Ицхака Перлмана включал и произведения, написанные для него, в том числе скрипичные концерты американских композиторов. Он охотно играл и джазовые пьесы, мы сейчас их услышим. Например, с Петерсоном вместе он играл композиции Превина, вместе с ним и собственные переложения для скрипки рэгтаймов Джоплина или аранжировки из бродвейского мюзикла «Скрипач на крыше». С 1975 года Перлман стал преподавать на музыкальном факультете Бруклинского колледжа, часто проводил занятия класса высшего мастерства, и это надо было видеть и слышать, разумеется. В 1986 же году он за выдающиеся достижения и вклад в развитие культурной жизни США был отмечен медалью «Свободы», которую вручил ему тогдашний президент США Рональд Рейган.

1993 году именно Ицхак Перлман исполнил скрипичное соло, которое знает весь мир, к фильму «Список Шиндлера», то самое скрипичное соло, и получил потом премию «Оскар» за лучшую музыку. В 1994 году он вместе уже с Оскаром Петерсоном в составе квинтета записывал знаменитый альбом на весь мир, альбом джазовых композиций, часть которого вы сегодня слышите также. Он записывал альбом, это уже был 2012 год, альбом литургической даже и народной музыки с кантором Ицхоком Мейером Хельфготом. И тоже альбом этот имел большой-большой успех. Несколько раз он исполнял арии из опер. И в 1981 году даже участвовал в записи «Тоски Пуччини», где главные роли исполняли Ренато Скотто, Пласидо Доминго и Ренато Брузон. Пятикратный обладатель премии Грэмми за исполнение классической музыки Ицхак Перлман. Его голос, голос его скрипки сегодня в эфире «Канрека». С вами была Таня Барская.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы с небольшого предвыборного шоу, которое устроил депутат от партии «Религиозный сионизм» Свисукот в палестинской деревне Маадама к югу от Шхема, побив кувалдой местный мемориал в честь убийцы евреев. При этом депутат Сукот привлек для этого мероприятия охрану из солдат. Армейская пресс-служба обвинила его во лжи, получился скандал. Поговорим о его последствиях. На этом тема выборов, разумеется, исчерпана быть не может. В эти минуты бригадный генерал Офервинтер должен представить свою партию, которая уже наделала много шума в правом лагере. Проанализируем ситуацию в эти критические дни формирования предвыборных списков. США явно решили продолжить войну с Ираном чисто экономически и придушить режим мускулистой рукой блокады. Но согласится ли КСИР играть в эту игру в одни ворота? Узнаем мнение эксперта. Новые подробности ужасного и бессмысленного убийства 7-летнего ребенка в Бетшемише. Подозреваемый в убийстве направлен на психиатрическую экспертизу. Услышим мнение адвоката. И в заключение поговорим о финансовой стороне исполнения воинского долга. Средний резервист обходится нашей экономике примерно в 60 тысяч шекелей в месяц. Поговорим с экономистом о том, что не пора ли искать альтернативу такому дорогому и сомнительному удовольствию. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, депутат КНЕС от партии «Религиозный сионизм» Цви Суккот, совершая сегодня согласованный с армией визит в несколько палестинских деревень под военной охраной, нарушил согласованный регламент поездки и повредил монумент мертвым террористам в деревне Маадама. Поступок Суккота вызвал бурю возмущения и среди политиков, и среди военных. О политической стороне этого дела хотим поговорить Шир Сасон, политическим корреспондентом издания «Макор Ришон». Шир Сасон, катавит политит «Макор Ришон», шаламах. תשמעי, צבי סוכות הוא לא חמום מוח, הוא בן אדם מאוד מחושב, מאוד אינטליגנטי, הוא יודע מה הוא עושה. למה הוא עשה את מה שהוא עשה?
2: אני מסכימה שלך, אבל אני כן חושבת שאפשר להסתכל, לראות את ההיסטוריה של חבר הכנסת הזה. הוא בדרך כלל מגיע למקומות כדי לקבל איזשהו סיקור תקשורתי. הוא גם עושה דברים חשובים, אני לא חושבת שזה בהכרח אומר משהו על חוסר העשייה שלו, אבל הוא בדרך כלל, הוא מגיע, הוא לא נמנע מאימותים, זו צורת ההתנהלות שלו. אני גם חושבת שהוא פרלמנטר חרוץ, אבל גם מחוץ לכנסת הוא מרבה לעשות סיורים במקומות שיש בהם אימותים, ולכן אני חושבת, זה לא הפתיע אותי בכלל, אני חושבת שזה פשוט היה פעם צעד אחד רחוק מדי. הוא לקח הפעם את הפטיש והתחיל לנצץ בעצמו. צריך להגיד שזה סיור שהוא ביקש והסיור היה באישור הצבא. ובכל זאת, גם את הניפוץ הזה הוא כמובן לא אושר על ידי הצבא. וצריך להגיד שהניפוץ הזה זה דבר שחבר הכנסת ביקש באופן מסודר, כמו שהוא יודע שאפשר לעשות. אז כאילו מכאן נבעה כל הבעיה, מזה שהוא לקח בעצם את החוק לידיים, ממש כפשוטו, ועשה את מה שהצבא צריך לעשות בעצמו.
1: אי אפשר שלא לחבר את המהלך הזה של חבר כנסת מציונות דתית בשביל לתפוס תשומת לב לאירוע אחר שמתקיים היום יותר מאוחר. האירוע עכשיו, זה כמובן הצגה בדיוק מהמפלגה של אופר וינטר, שכביכול נראית כמי שעלולה לפגוע בפופולריות של ציונות דתית. את רואה קשר בין השניים?
2: אני לא יודעת האם זה מכוון, אבל אני בהחלט אני משערת שבמפלגת הציונות הדתית בימים האחרונים מתנהל קמפיין חלקו אפילו ממומן שבעצם מזלזל באופר וינטר או מפקפק בכוונות שלו. וחלק מהקמפיין הזה, אני שקצת, אני כן חושבת שמה שצבי סוכות עשה הבוקר הוא לא טוב לציונות הדתית, הוא בהכרח מייצר נזקים ועדוות פחות טובות, אבל הוא בהחלט גם מעלה לכותרות מפלגה שצריכה את זה בימים האלו, והוא כן מאפשר להראות שמצד אחד יש מישהו שהוא ניצי, ושהוא אפילו קצת, לא יודעת איך לומר את זה, אבל שהוא מאוד חותר למגע, ומצד שני המפלגה כמפלגה, הקמפיין, הוא יותר ממלכתי.
1: זה קטע כזה של אין דבר כזה פרסום שלילי במקרה הזה, מבחינתו של סוכר.
2: בדיוק, בדיוק. וגם למפלגה, זה לא פרסום שלילי בהכרח למפלגה. אני כן חושבת שהאופן שבו היא תבחר לנהל בימים הקרובים את הצעדים מול צבי סוכות, יכולים מאוד לעשות לטוב או רע. ככל שיהיה איזשהו שיח עם חבר הכנסת על זה, אני חושבת שזה יעשה למפלגה טוב. מה שאני ראיתי, הקולות בציבור ממש לא אהבו את מה שהם ראו. האקט הזה שבו בן אדם לוקח פטיש לידיים ומתחיל לשבור אבנים, גם אם הן צריכות להישבר, אבל זה שבן אדם עושה את זה על דעת עצמו ונגד הצבא, זה דבר שאין לו סנטימנט בציבור הציוני דתי. בטח לא בציבור שהוא הציבור הכי משרת והציבור שמצביע לבצלאל סמוטריץ'. ובמפלגה גם צריכים להבין את זה.
1: שאלה אם ככה אולי סוכות חושב שזאת הדרך למשוך קולות חזרה מאיתמר בן גביר, שנתפס כבן אדם שבדיוק מתאים לו דברים כאלה, והציבור שלא אוהב את זה.
2: הגיוני מאוד שכן, וזאת גם הסיבה שאנחנו רואים את התגובה המגומגמת מעט של בצלאל סמוטריץ', שמצד אחד אומרת רק הצבא יכול לעשות כזה דבר, לנפץ את האנדרטה, ומצד שני הוא ממש לא מגנה את סוכות. הוא אומר, מה שמטריד אותי זה השמאל שבמקום לגנות את הטרור, מגנה את ניתוץ האנדרטה. בזה הוא בעצם במובן מסוים, בציוץ כזה שאומר גם זה וגם זה, הוא נותן איזשהו גיבוי לצבי סוכות, כי הוא מבין את הכוח האלקטורלי שיש לו.
1: שאלה האחרונה שלי כמובן נוגעת להתנהלותו של נתניהו, שהוא ראש המחנה שהציונות הדתית משתייכת אליו. נתניהו יצא בגינוי, אולי לא הכי חריף שאפשר, אבל גינוי מאוד נחוש. זה יעזור לנתניהו למשוך מצביעי ציונות דתית שחושבים שסמוטריץ' קיצוני מדי?
2: אני חושבת שהגינוי של נתניהו נובע ממהלך מדיני, וגם פוליטי, אבל רחב יותר. הכוונה כאן, לדעתי, לא רק למשוך קולות, אלא לתת מקום, א', לתת איזשהו ביטוי לזה שהוא נגד הקו הזה, ושגם איתמר בן גביר, אנחנו מודעים למתיחות שיש בין השניים, בין נתניהו לבן גביר, גם בסגנון, גם בצורה. אני גם חושבת שיש פה איזשהו מקום שברמה המדינית, ראינו גם שגדעון סער הגיב על זה, שר החוץ, ברמה המדינית זה לא עושה טוב, ביחסים הבינלאומיים זה מזיק להם, זה פיגוע, אני במרכאות אומרת פיגוע, זה אירוע שמאוד מאוד מורכב להתמודד איתו דיפלומטית, ואני חושבת שהסיבה שנתניהו מגיב היא גם הסיבה הזו, ובטווח הרחוק כן, כי הוא רוצה לקרוץ במובנים מסוימים לחיבורים מאוחרים יותר אחרי הבחירות, גם עם מחנה שלא מזדהה עם המעשים האלו.
1: שיר ססון, כתבת פוליטית של מקור ראשון, תודה רבה, אני אשחרר אותך, ומכאן אני אתרגם את מה שאמר. תודה. Итак, мы в разговоре с Шир Сосон, политической корреспонденткой издания «Макур Ришон». Я задал ей первый вопрос о том, Цви Сукот, он не какой-то горячий восточный парень, как было, как говорится, в известном стереотипе. Он знает, что он делает. Он очень хладнокровный человек. Почему он сделал то, что он сделал? По словам Шир Сосон, речь действительно идет о парламентарии, который знает, как работать в системе, знает, как добиваться результатов в Кнессете, знает, как работать с властями. Надо напомнить, что он обращался с официальным запросом в армию с требованием снести в том числе именно этот монумент террористам. И то, что он сделал сейчас, конечно же, это сознательно, осознанное желание привлечь внимание, оказаться в заголовках с этой кувалдой. Так он поступил, здесь есть абсолютный расчет. Но мой дальнейший вопрос, конечно, был связан с тем, что это произошло сегодня утром, в тот самый день, когда Офер Винтер, потенциальный конкурент религиозного сионизма в борьбе за мандаты, объявляет о своей партии. Есть ли здесь сознательная попытка привлечь внимание? По словам Шир Сосон, вполне возможно. В религиозном сионизме в последние дни велась организованная, в том числе частично финансируемая кампания против Винтера, и здесь есть такой фактор. С другой стороны, понятно, что есть здесь расчет не только на
3: то, чтобы отвлечь внимание, здесь есть желание показать избирателям, что вот есть те, кто лидирует в борьбе с терроризмом, и есть те, кто только сейчас поднимаются на поезд. С этой точки зрения нет такого понятия, как негативная реклама, потому что реклама — это всегда хорошо. Понятно, что при этом Смотричу предстоит, по мнению Ширскотта, Ширсосон ответить на вопрос, что делать дальше с Висукотом, потому что подобные рода действия, которые известно, что не было согласовано со Смотричем, действительно ставит партию в тяжелое положение в отношении значительной части своих избирателей, которые недовольны такими действиями, которые ставят армию в тяжелое положение. Религиозные сионисты мейнстримного направления абсолютно не согласны с идеей, что можно бросать вызов армии, можно использовать армию в своих целях. Это может повлиять негативно на популярность религиозного сионизма в целом. Мой следующий вопрос касался, разумеется, другого конкурента Смотрича, это Итамар Бен-Гвир, избиратели которого как раз-таки могут быть очень довольны подобного рода жестами. Да, говорит Ширсосон, здесь, конечно, логика есть. Вполне возможно, что Цви Суккот думает о том, как можно привлечь голоса тех, кому Смотрич кажется слишком государственным, слишком административным, слишком сухим, и которые тянутся к пассионарному Бен-Гвиру. И здесь это частично объясняет тот факт, что реакция Смотрича была весьма сдержанной. То есть, с одной стороны, он, конечно, подчеркнул, что все должно делаться по закону и вместе с армией, но, с другой стороны, он больше стрелы своей критики обрушил именно в сторону тех самых «левых», в кавычках, которые, по его словам, не готовы осуждать террор, считают, что такие монументы террористам нельзя трогать и так далее. Понятно, что здесь есть понимание Смотрича, что, возможно, ему нужно бороться с Бен-Гвиром за часть голосов, поскольку вместе они на этих выборах не пойдут. Мой последний вопрос касался, разумеется, позиции Бенямина Нетаньяху, его осуждения. По словам Ширсосон, здесь есть несколько факторов. Он, во-первых, конечно, хочет привлечь часть голосов умеренных религиозных сионистов, которые могут уйти от Смотрича. И он также хочет предотвратить какие-то дипломатические последствия подобного этого поступка. Но, конечно же, здесь есть и сигнал потенциальным своим партнерам о возможной готовности Нетаньяху сменить курс, а может даже поменять партнеров, если это потребуется, для того, чтобы создать правительство под своим руководством после выборов. Это была Ширсосон, политическая корреспондентка издания «Макор Ришон».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Как уже было сказано, реакция пресс-службы армии обороны Израиля крайне жесткая. Она обвиняет депутата Суккота в том, что он действовал, цитата, лживо и манипулятивно, не имея никаких полномочий, зная, что они нарушат утвержденный план поездки. Также подчеркивается, что, цитата, «ЦАЛ на регулярной основе разрушает памятники и символы подстрекательства при условии получения всех необходимых разрешений и в координации с гражданской администрацией, как это происходило несколько раз в последние месяцы, и будет осуществлено в ходе еще одной операции в ближайшее время. Это важная мера в рамках борьбы с терроризмом и подстрекательством к нему. Все это происходит на фоне предупреждений и опасений, что на территории Иудеи и Самарии может вспыхнуть третья интифада. Мы беседуем с полковником запаса Шимшоном Арбелем, в прошлом высокопоставленным сотрудником отдела координации деятельности правительства на контролируемых территориях. Алов Бимилуим, Шимшон Арбель, Лешавар Бахир, Бехидат Митаем Пеулот Мишла Баштахим, Шалом Тха.
4: Алов Мишне,
3: Алов. Алов Мишне. רציתי לתת לך קידום, אבל לא יצא לי.
4: תודה.
3: ככה, צהל אומר, צהל הורס אנדרטאות לזכר מחבלים וסימני הסתה אחרים, בתנאי שהתקבלו כל האישורים הדרושים. תשמע, הייתי חושב שכשחיילי צהל רואים אנדרטה לרוצחי יהודים, הם לא צריכים שום אישור. פגז של טנק מטען חבלה ונגמר הסיפור. אבל זה לא ככה, נכון? איך זה עובד באמת?
4: זה עובד בצורה מסודרת, כאילו, כפי שאתה, הצבא הוא הריבון בשטח. אלוף הפיקוד הוא זה שמאשר ומוציא צווים. האזור הוא לא מוכר כאזור שבתחום מדינת ישראל. זה נחשב עדיין אזור שנכבש ב-67. ולכן עדיין הצבא שולט שם והוא הריבון. ולכן יש סדר וארגון וחוק, ואי אפשר לקחת את החוק הזה לידיים ולעשות מה שמתחשק לך ומה שבא לך.
3: צודק, השאלה שלי, אבל שדווקא ימצא לו הריבון, הרס סימני טרור, או אנדרטאות שמעלות רצח יהודים, צריך להיות יותר פשוט ומהיר. איך זה עובד? זה באמת מהיר, או שזה נתקע איפשהו תמיד, ולוקח שנה עד שאנדרט הכל שהיא תיארס?
4: אני אתן לך דוגמה. נניח שיש מחבל שיצא ופגע בחיילים שלנו או באזרחים שלנו. יש נועל מסודר של הריסת הבית. זה לא שבאותו רגע שהוא עשה, אז עולים לכפר, מאתרים את הבית והורסים את הבית. יש נועל מסודר שנותנים התראה, שמוציאים מהבית, בשלב ראשון נותנים את הבית, ולאחר התהליך הזה שמאפשר להם לראות, מתקבלת ההחלטה, ואם כן, אז מבצעים את זה לאחר, זה יכול להיות מספר חודשים. ובמקרה הזה, גם כשרואים איזושהי אנדרטה או סממני טרור, או עדה לגורמי טרור, אז יש נועל מסודר שמעבירים לפיקוד, לאלוף הפיקוד, דנים בזה ומקבלים החלטה, איך לעשות את זה ומתי לעשות את זה, ומי שעושה את זה זה גורמי הצבא ולא אזרחים או כל מי שמתחשק לו לבוא ולעשות מעשה.
3: כלומר, זה באמת יכול לקחת כמה חודשים, גם במקרה שמסתכלים על הדבר הזה, רואים את הדבר הזה, יודעים מה כתוב על האנדרטה הזאת, כמה חודשים זה ייקח עד שתתקבל החלטה, וגם פרקליטות הצבאית בטח מעורבת, ויכול להיות שאפילו גורמי משפט אזרחיים יגיעו לשם, נכון?
4: כנועל הרגיל, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית ויש נהלים וכך צריך לפעול, אבל לא יעלה על הדעת שמגיע חבר כנסת, משקר לצבא, ומגיע בכוונת מכוון מטעמים פוליטיים לעשות מעשה, והצבא נותן לו את ה הבטחה, כי הוא ביקש לעשות סיור.
3: לטען הצהל הוא פשוט איתה, הוא פשוט איתה ושיקר. הוא לא סיפר להם מה הוא מתכוון לעשות.
4: כן, לצערי הרב, זה לא הפעם הראשונה, ואני רוצה להזכיר לכם שלפני השביעי לאוקטובר, היו את כל הסוגיה הזו של חווארה. מי שאולי לא יודע, אבל שיחשוב קצת לעומק, איך החמאס קיטל וגם דאג שיזרקו אבנים בחווארה וללהיט את המצב בחווארה ובכוונת מכוון, כאילו בסופו של דבר העלו כוחות שהיו אמורים להיות ולשמור ברצועת עזה לאזור חווארה, כי בזמנו הקימו שם סוכה, צריך להפתח.
3: אני אעצור אותך פה, כי הנושא, כפי שאתה יודע, היה בדיון משפטי, צבי סוכות זכה בתביעת דיבה אחת בנושא, בוא נעזוב את זה כרגע, אני רוצה לשאול אותך על משהו שקורה כרגע. החששות מפריצת האינתיפאדה השלישית, כרגיל אצלנו לצערי בתקופה האחרונה, אחרי דיון משמעותי, יש חילופי אשמות אנונימיים בין גורמים פוליטיים לגורמים צבאיים, כך שאחד אומר זה לא היה מוכן לדיון, השני היה אומר הוא הופתע מהשאלה, אבל אנחנו באמת עומדים בפני התפרצות גדולה לדעתך ביהודה ושומרון, או אפילו היפוך קנים כמו שקונים לזה, כשהמנגנוני ביטחון פלסטינים יתחילו לראות על ישראלים ואחרים?
4: לא, אני לא חושב, אבל אני גם לא נביא, האינתיפאדה הראשונה פרצה כתוצאה מתאונת דרכים שהייתה ברצועת עזה, והכל התפרץ ועבר לגדה. העדים של הלחץ ושל השנאה ושל הפעולות שמתבצעות בכפרים הפלסטיניים או באזורים הפלסטיניים, זה עוצר לחץ ותסכול של האוכלוסייה. וזה מלבה ונותן יותר, בוא נאמר, עדים של בנזין באוויר, ועלול להיווצר מצב כזה שבאמת תהיה איזושהי התפרצות. אני לא מעריך את זה שזה בשלב הזה, בגלל כל המצב שאנחנו נמצאים וברצועת עזה. אחד מהדברים שאני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, עצם העובדה שמה שעשה יחיא חמאס ומה שעשה חמאס, למעשה הם גרמו לכך שמדינה פלסטינית לא תקום בשנים הארוכות. כאילו הם בעצמם, במו ידם, במעשיהם,
3: הנקודה גרמו אובנה, לכך. הנקודה הובנה, אני מצטער לקטוע אותך, זמננו לצערי קצר, אלוף משנה במילואים שמעון ארבל, לשעבר בכיר ביחידת מתאם הפעולות בשטחים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני אשחרר אותך ואלך לתרגם.
4: Ахуй, тогда
3: рада. Мой первый вопрос Шимшону Арбелю касался того, как работает процедура снесения, организованная процедура снесения объектов террора, таких как вот этот вот мемориал в деревне Мадам. По словам Шимшона Арбеля, можно сравнить это с действиями по разрушению домов террористов. Есть процедура, есть решение военного начальника, которым является в Иудее Самарии командующий центральным военным округом. Он, эти решения принимаются в этих форумах, действительно привлекаются к этому, в том числе и юристы. Нет, на мой вопрос, почему солдат ЦААЛ не может разнести такой мемориал, увидев его из танка или при помощи взрывчатки, он сказал, нет, так невозможно, нужно соблюдать процедуры, мы правовое государство, закон должен соблюдаться в том числе и в Иудее и Самарии, и да, действительно, могут пройти несколько месяцев, но тем не менее так лучше, чем анархия, когда депутат Кнеста, в особенности воспользовавшись для этого охраной, предоставленной ему армией, положенным основанием, действует так, как он действует, ради сиюминутного пиара. На мой вопрос относительно возможности вспышки третьей интифады, Шимшон Арбель сказал, что по его личному мнению это не произойдет, потому что очень много обстоятельств, сложившихся после 7 октября и в целом на международной арене в регионе, влияют на решение палестинского руководства, и понятно, что опасность того, что он вдруг прикажет своим органам безопасности открыть огонь по израильтянам, она не очень высока. Но, тем не менее, понятно, что постоянная атмосфера давления, постоянный конфликт, в том числе и действия еврейских экстремистов, которые активно создают провокации на территориях, которые палестинцы привыкли считать своими, в кавычках и без кавычек, вдали от еврейских, организованных еврейских поселений, все это, конечно же, добавляет паров бензина в атмосферу, и поэтому локальные вспышки насилия, конечно же, возможны. Понятно, что в ситуации, в которой, которая сложилась после 7 октября, на палестинской арене, по мнению Шимшона Арбеля, есть понимание, что в данный момент и в ближайшем будущем говорить о создании палестинского государства невозможно, поэтому интифада как инструмент борьбы за создание такого государства, скорее всего, не произойдет. Стихийные вспышки, как он уже говорит, возможно, напоминая о том, как началась первая интифада, когда из-за трагической дорожной аварии в секторе Газа, где погибли палестинцы, началась сначала вспышка насилия внутри Газа, которая быстро перекинулась на контролируемые территории. Это был полковник запаса Шимшон Арбель, в прошлом высокопоставленный сотрудник отдела координации деятельности правительства Израиля на контролируемых территориях.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Президент США Дональд Трамп сегодня написал в социальных сетях о том, что провальная Исламская Республика Иран не выплачивает зарплату значительной части своих военных, одновременно убивая протестующих, даже когда они уже не протестуют, в невиданных до сих пор масштабах. Это гуманитарный кризис эпических масштабов, и его нужно остановить. Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Странная история. С одной стороны, американцы закручивают все гайки, публикуют объявление $10 миллионов за голову Муштабы Хаменеи. С другой стороны, сообщение о том, что якобы за кулисами американцы вновь предлагают какие-то компромиссы Ирану и ждут ответа на эти предложения.
5: Да, но тут противоречий нет, потому что действует на всех фронтах, что говорится, и естественно, что вот этот визит представителя Пакистана в Тегеран тоже несет определенную нагрузку, то есть они сейчас пытаются и дипломатически воздействовать, и передавать какие-то послания Тегерану, и в то же время усиливают риторику. Вот буквально некоторое время назад Дональд Трамп написал, что американские ВМС завершили разминирование международных вод Армузского пролива. Ну, мы знаем, что Трамп все эти трусы уже присвоил, скажем так, Армузский пролив, назвал его американским и не раз. Но, тем не менее, вот переговоры там продолжаются. Сегодня 25 число. И Тегеран, в Тегеране находится представитель Омана, министр иностранных дел, они как раз рассматривают вопрос по поводу судоходства в Ормузском проливе. Естественно, с точки зрения Ирана, Ормузский пролив остается иранским. И вот на этом фоне интересная информация по поводу того, что американцы возвращают свой дипкорпус на Ближний Восток. Это, конечно, интересный сигнал, особенно на фоне того, что одновременно Вашингтон объявляет экономический D-Day, да, против Ирана и сохраняет угрозу новых военных действий. По данным The New York Times, Госдепартамент готовится начать возвращение американских дипломатов в посольство на Ближнем Востоке уже на этой неделе. Речь идет об Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке и Кувейте. И первые сотрудники должны вернуться в Ливан. В Израиле, Иордании и Омане в перспективе планируется восстановить полный штат, а для других стран пока только большую его часть. Почему это важно? Потому что дипломатов выводили именно исходя из оценки военных рисков. После начала войны с Ираном американские представительства по всему региону переходили на сокращенный режим работы, сотрудников и членов их семей эвакуировали. Еще буквально 2 недели назад Госдепартамент, наоборот, готовил посольство к тому, что работать в урезанном составе придется достаточно долго. И вдруг решение меняется. Это, конечно, не означает, что Вашингтон считает кризис законченным, и тем более это не означает, что Соединенные Штаты Америки исключили новые удары по Ирану. Но возвращать большое количество гражданского дипломатического персонала в регион, если ты ожидаешь масштабную войну буквально в ближайшие дни, было бы довольно странно. Поэтому первое, что можно из этого заключить, на данный момент американская оценка риска немедленного возвращения к большой войне, по всей видимости, снизилась. Именно так трактуют решения и источники, и знакомые с планами Госдепартамента. И вот здесь возникает очень интересное противоречие с публичной риторикой администрации Трампа. Снаружи мы видим максимальное давление, тотальная экономическая кампания, вторичные санкции, угрозы Ирану, военная группировка остается в регионе, а внутри американской системы безопасности принимается решение постепенно возвращать дипломатов. Но я бы не воспринимала это как противоречие, опять же. Скорее, это две части одной стратегии. Вашингтон, возможно, считает, что сейчас наступает период, когда основная борьба будет идти не через обмен ракетными ударами, а через вот это экономическое и дипломатическое давление. И тогда дипломаты как раз становятся особенно нужны. Потому что экономическую блокаду Ирана невозможно организовать исключительно из Вашингтона. Нужно постоянно работать и с Саудом, Аравии, и с Катаром, и с Оманом, и с Ираком, и Иорданией, и Израилем. Нужно убеждать правительство выполнять американские санкции, контролировать финансовые потоки, нефтяную торговлю, судоходство, и одновременно необходимо поддерживать посреднические каналы с Тегераном. Так что все это вместе, Арик, получается вот такая какая-то картина, да, действия на всех фронтах, что называется.
3: Диана, вот сейчас как раз приходит сообщение Аль-Джазира о том, что Белый дом опроверг их корреспонденту сообщение о том, что ведутся какие-то контакты с Ираном. Нет никаких переговоров и нет планов на переговорах, по словам источников в Белом доме, официального лица, которое не назвало свое имя. Но у меня вот такой вопрос. Ну, понятно, в общем-то, логика. Запустим все экономические инструменты, задушим иранский режим, будем ждать, пока народ там выйдет на улицы.
5: Да.
3: Но почему КСИР должны с этим, так сказать, сотрудничать? Логика тогда гласит, что КСИР должен пойти на обострение.
5: В принципе, да, с одной стороны, а с другой стороны, мы вдруг выяснили, да, буквально на прошлой неделе, что, оказывается, есть какие-то тайные контакты с корпусом стражи Исламской революции, причем это подтвердил сам Дональд Трамп, то есть противоречия в заявлениях президента Соединенных Штатов, они, конечно, присутствуют. С одной стороны, он говорит о том, что нет никаких контактов, и мы не ведем переговоры с Ираном, с другой стороны, отправляется вот буквально накануне представитель Пакистана, до этого переговорив с Дональдом Трампом по телефону, то есть переговоры, что они имеют в виду? Они не сидят за одним столом и не ведут эти контакты, да, напрямую, но какие-то сигналы, по всей видимости, передаются от одной стороны к другой, потому что иначе представить себе ситуацию вообще невозможно. И тут получается, что Соединенные Штаты Америки немножко примерили на себя рубашку Ирана, который все время опровергал информацию по поводу того, что есть какие-то контакты, а потом выясняется, что Аббас Аракчи, оказывается, по телефону бесконечно связывается с Стивом Уиткофом. То есть здесь непонятно, понятно только то, во что я абсолютно верю, это слова Дональда Трампа, который сказал, обращаясь к журналистам, вы вообще ничего не знаете, потому что вы не знаете то, что происходит за закрытыми дверями. Поэтому мы, конечно, можем делать только выводы, исходя из тех утечек, которые поступают у нас из различных источников, иранских, будь то американских и так далее. Ну и, собственно говоря, Аль-Джазира тоже один из источников.
3: Ну что ж, Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала, большое спасибо вам за этот анализ.
5: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: На 10 дней продлил сегодня суд арест Лиэля Фергана, подозреваемого в убийстве 7-летнего ребенка Елены Дадоны в Бетшемеше, нанесении тяжких ножевых ранений другому мальчику 4 лет. Суд удовлетворил запрос от полиции, который требовал именно этого срока содержания под арестом, однако вместе с этим в рамках продления срока содержания он будет направлен на психиатрическое обследование. И семья подозреваемого утверждает, что несколько лет назад он уже проходил лечение в психиатрическом центре Итаним, и что не так давно, незадолго до этого убийства, они обратились в больничную кассу, в которой он состоит, с просьбой о подведении психиатрической консультации. Однако, по их словам, больничная касса сказала им в ответ, что он не представляет опасности, и поэтому срочной консультации не нужно, очередь к психиатру назначена на декабрь. О развитии событий в этом трагическом деле мы хотим поговорить с адвокатом Григорием Курзинером. Григорий, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Ну, может быть, я ошибаюсь, но это очередной случай, когда мы имеем дело с человеком психически нездоровым, который в силу либерального подхода наших соответствующих структур оказывается на свободе и делает то, что делает. Я ошибаюсь? Скажу,
6: да, вы знаете, я с вами полностью солидарен. Более того, я хочу добавить к тому, что вы сказали, что у нас до безобразия отношение к психбольным просто совершенно безответственное. Люди, которые психически больны, еще и употребляют наркотики или алкоголь, это люди самые опасные. Они и так психически больные не всегда бывают неопасными. А в данной ситуации, когда сочетание с алкоголем психическое расстройство приводит к самым тяжелым последствиям. У меня в моей практике юридической здесь за 36 лет я видел уже столько случаев, когда психиатр Михузи, это областной психиатр, который должен

0: неспособным и отправляется под суд. Это логично, так это работает, таковы критерии, или здесь темные подозрения о том, что кто-то пытается защитить честь мундира и сказать, с самого начала он должен был быть на свободе, потому что на самом деле он недостаточно болен, работает и здесь?
1: Вы знаете, и так может быть, и в ту, и в другую сторону. Я вам приведу массу примеров. Представьте себе ситуацию, что когда человек, ну, в практике был случай, когда в Рамле значит, человек, который работал охранником, имел оружие, оказался психически значит, несостоятельным даже предстать перед судом. Он убил своих близких родственников, застрелил, и на сегодняшний день он находится в психиатрической лечебнице. Маловероятно, что он когда-либо выйдет оттуда, маловероятно. Но это психиатрическая лечебница, она на условиях тюрьмы почти. И на сегодняшний день сказать, что лучшее пожизненное заключение, которое отбывают люди, совершившие подобные преступления и представшие перед судом, получив такое наказание, или пожизненное нахождение в психиатрической лечебнице такого типа, закрытого типа. Ни то, ни другое является каким-то таким местом, где бы хотелось находиться. Туда очень страшно приходить даже. А находиться там в качестве, так сказать, жильца, так это вообще не дай бог. Поэтому здесь другая история, что люди, которые являются психическими больными, не всегда употребляют лекарства, которые им назначает психиатр. И они выходят, нет контроля ни со стороны семьи, ни со стороны близких, ни со стороны врачей. И я понимаю одно, что как только он перестал принимать лекарства, и как только он вышел из того сбалансированного состояния, в котором он находился, будучи принимая лекарства, он должен быть помещен в лечебницу закрытого типа. Его должны госпитализировать срочно, причем это должен отслеживать психиатр Михайлович, потому что это он дает такое указание, у него есть такие права.
0: Проблема состоит только в том, что кроме самого больного и его прямых родственников, живущих с ним в одной квартире, никто не знает, продолжает он принимать лекарства или нет.
1: Да, вы абсолютно правы. Я поэтому и говорю, что нет механизма, никакого механизма, который бы отслеживал, а или он принял лекарства, а или он не принял, а или его состояние изменилось в лучшую или в худшую сторону. Никакого контроля, абсолютно никакого контроля. Теперь давайте пойдем дальше. Человек, употребляющий наркотики. Здесь нет принудительного лечения от наркотиков. Наркотики можно пройти к гнилу только лишь в одном случае, если сам наркоман хочет этого. Не хочет его заставить, невозможно. Вот и все. Вот все это брошено, дано на откуп тем обстоятельствам, в которых мы находимся. У нас, он говорит, да, нелегкая жизнь, нужно зарабатывать деньги, нужно содержать семью. И человек, который или как-то жить, или и если у него, значит, маленькие доходы, то он пытается как-то выжить. Я имею в виду про больных. А когда он еще и наркоман, а если он еще и вдруг каким-то образом оказывается бесконтрольным, а как правило, так и происходит, больной, душевно больной человек, и которые находятся на улице без контроля, это, говорят, бомба с часовым механизмом. Никто не знает, когда она сработает. Поэтому...
0: Мой пожалуйста. Последний вопрос, короткий мой вопрос, ваш короткий ответ. Я понимаю, что это будет в ответ на этот вопрос будет гораздо сложнее дать короткий, нежели подробный, но тем не менее. Если бы вы имели возможность изменить нашу сегодняшнюю систему психиатрического надзора, что бы вы сделали? Как адвокат с юридической точки зрения.
1: С юридической точки зрения должна быть такая история. Как только человек признан душевно больным и находился хотя бы один раз в клинике для лечения, над ним у него должен быть контроль психиатра, который семейного врача, психиатра, у которого он наблюдается, должен быть контроль. Его должны посещать психиатры, он его должен вызывать к себе. Семья должна докладывать о том, как он себя чувствует. Есть ли изменения в худшую сторону, если да, должна быть срочная госпитализация. Дело в том, что у нас получилось, что люди, еще раз я просто повторяюсь, люди, которые душевно больные, нужно.

0: зайцев в постоянном внимании, они и на улице. Они бесконтрольны.
1: Адвокат Григорий Курзинер, ваша позиция абсолютно понятна. Большое спасибо за этот разговор.
0: Всех вам благ, до свидания.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Отчет, опубликованный сегодня главным экономистом Министерства финансов Шмулем Абрамсоном, говорит о том, что экономические издержки отсутствия на работе военнослужащего резерва в возрасте от 31 до 39 лет достигают в среднем от 53 до 68 тысяч шекелей. Бремя ложится главным образом на плечи еврейских мужчин не ультраортодоксов в возрасте от 25 до 44 лет, и они составляют около 83% рабочей силы, которая регулярно отсутствует на работе, хотя их доля в этой рабочей силе всего 36%. С нами профессор Нона Кушнирович, глава по научной деятельности колледжа РУПИН. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Профессор Кушнирович, я читаю этот отчет, лезут у меня глаза на лоб потихоньку. 60 тысяч резервистов в месяц — это то, что сейчас. Расчет Банка Израиля — 2,3 миллиарда шекелей в месяц. В первую очередь, это выглядит как вотум недоверия системе. Да? Так дальше продолжаться не может. Или я не прав, и, скажем, идея профессиональной армии будет стоить намного дороже.
3: Вы знаете, мы все примерно знали, я думаю, не надо даже быть экономистом, чтобы понимать, что тот, кто ходит в Милуим, это люди, которые зарабатывают высокую зарплату. Кто в Израиле вообще зарабатывает высокую зарплату? Это относительно молодые люди, скажем, где-то в 40 с небольшим хвостиком человек достигает максимума. Вообще во всех странах с течением времени, когда накапливается опыт работы, зарплата растет, достигает максимума, и потом начинает снижаться с возрастом. И в разных странах вот этот максимум в разное время, в Израиле в довольно молодом возрасте, но не в 50, не в 60, допустим, как в Японии, а как раз в возрасте, когда люди ходят в Милуим. На мой взгляд, этот отчет очень интересный, он не о затратах на милуимников, на резервистов. Мы все знали, что это очень дорого стоит и будет дорого стоить. Это больше отчет о неравенстве в израильском обществе, об экономическом неравенстве, о том, что мужчины получают больше женщин, потому что отчет показал, что затраты, связанные с зарплатой мужчины, резервиста, гораздо выше, чем ожидалось. А если женщина-резервистка, то затраты меньше, они скорректированы в этом отчете в меньшую сторону, чем ожидалось. И это о том, что израильский рынок труда любит молодых. Это о том, что очень часто резервисты — это образованные люди. Например, летчики. Конечно, это люди, которые на рынке труда имеют высокую зарплату, они работают в других областях, тем не менее, это люди с высоким образованием. То есть это скорее между неравенством, между различными группами населения.
1: Да, но, профессор Кушнирович, извините, я вас перебиваю. Я понимаю вашу точку зрения. Но, тем не менее, нельзя не посмотреть на эту проблему как на проблему социальную. Доля студентов в два раза больше по сравнению с средним населением или тех, кто не служит в резерве. Высокая доля отцов маленьких детей, почти две трети. Низкая доля самозанятых, то есть люди знают, что они проводят в резерве огромное количество времени, они просто не хотят, не пытаются открыть свой бизнес, зная, что он провалится. То есть мы здесь говорим об отцах маленьких детей, которые не находятся дома с детьми, мы говорим здесь о студентах, которые служат вместо того, чтобы учиться. Это все бомба замедленного действия под наше общество и нашу экономику, нет?
3: Я полностью с вами согласна. И это, опять же, неравенство в распределении нагрузки на различные группы населения. Этот отчет, кроме того, более точно посчитал расходы, связанные с тем, что люди служат в резерве и их все время призывают. То есть он не только зарплаты взял в расчет, он также взял в расчет, сколько это стоит всего в экономике, как бы недополученную выгоду, можно сказать так. этот человек мог бы работать на рабочем месте, он мог бы что-то производить, но вместо этого он должен отвлекаться на другую важную деятельность. Тем не менее, он не производит то, что он должен был произвести. Это потери в семье, когда на женщину, допустим, если муж резервист, падает, все, что связано с уходом за детьми, она одна. Да, это неравенство не только экономическое, но и социальное, да.
1: Ну что ж, тогда последний мой вопрос, он, конечно, о том, что делать, да, кто виноват, мы уже поговорили. Что делать с вашей точки зрения? Вы, как экономист, задают вам вопрос Министерства обороны, Генштабе. Каков выход из этой ситуации? Мы согласны, что она критическая.
3: Ну, ответ очень легкий. Виновата всегда правительство, верно? Потому что политика правительства на протяжении многих лет привела к тому, что создалась такая ситуация. Я не имею в виду сейчас с безопасностью, а в том, что есть неравное распределение экономическое и социальное нагрузки на различных членов общества. И мы сейчас говорим о том, что возникло не в последние 3 года, а это десятилетиями развивалось. И, в общем-то, просто сейчас это стало особо наглядно, потому что мы в тяжелой ситуации, потому что у нас 2,5 года, почти 3 уже, продолжается война, большим или меньшей напряженностью, тем не менее. Но когда экономика и вообще общество очень долго должно мобилизовывать все ресурсы, то все проблемы, которые есть, они вылезают наружу, да, так и есть.
1: Ну что ж, профессор Нонна Кушнирович, глава по научной деятельности колледж Рупин, большое спасибо за этот разговор.
3: Всего хорошего.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Офер Винтер, новое лицо в израильском правом лагере, представил сегодня, в эти минуты заканчивается его презентация там, где он представляет и свою программу, и свою партию, и своих кандидатов. И там находится наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Кан-Река, политический обозреватель сайта News.ru.ua. Габи, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Арик, добрый вечер.
1: Ну что ж, вам слово с места событий. Что происходит? Как это выглядит? Какие оценки?
4: В Иерусалимском центре Шальва открылась не совсем недавно, примерно 15 минут тому назад, презентация партии Офер Винтер. В настоящий момент представление кандидатов. В общем-то, те имена, о которых говорилось ранее, и представляются. Это Лали Дери, это активист Лали Дери, это нынешний заместитель главы регионального совета Самарии Давид Бен-Цион и так далее. Пока не ясно, будет ли в списке представитель арабского движения, который Юсеф Хадад, о котором шла речь на протяжении последних недель. По информации, которая появилась за несколько часов до этой презентации, возникли разногласия между ним и Офером Винтером. Однако не исключено, что он все-таки будет в списке. Если мы говорим о людях, которые пришли, которые принимают участие в этом мероприятии, об активистах, здесь находится порядка 300 человек, причем самых разных слоев. То есть это и религиозные сионисты, и харидим, и светские. Но главная работа Офера Винтера начнется, разумеется, после того, как закончится эта торжественная презентация. Все презентации яркие и так далее. Это не исключение. Главная его работа начнется после завершения этой презентации, когда ему предстоит вести непростую борьбу с ни с кем иным, как с Вениамином Нетаньяху, который очень обеспокоен возможностью того, что партия Офера Винтера отберет мандаты у правого лагеря и либо не пройдет электоральный барьер, либо пройдет электоральный барьер и присоединится к коалиции Айзенкота. Пока Офер Винтер не выступал, я полагаю, что он коснется этой темы в своем выступлении сегодня. Послушаем, что он скажет. Так или иначе, на данный момент вот такая картина здесь, в Иерусалимском центре Шалва. Более 300 человек присутствует, очень много журналистов, которые проявляют интерес. Не случайно, да, проявляют интерес к этой партии, потому что понятно, что она, возможно, станет серьезным игроком в нынешней предвыборной кампании. Надо сказать, что несмотря на то, что Офервинтер ортодоксальный религиозный человек и человек правых взглядов, и действительно, в отличие, кстати говоря, от того, что можно было наблюдать, например, на презентации партии «Циунут датит», здесь очень много и светских людей, и ультраортодоксальных иудеев тоже. И мне удалось побеседовать с одним из них. Он сказал, что они пришли послушать, что есть сказать Оферу Винтеру, человеку, который вызывает большое уважение своим военным прошлым. Удастся ли ему что-то сдвинуть с точки зрения призыва ультраортодоксов, они не знают. Но, тем не менее, это сам факт того, что он заинтересовал самые разные слои населения, тоже достаточно интересен.
1: Ваша оценка. Бригадных генералов с кипой на голове у нас в стране, слава богу, хватает. Почему Офервинтер, он такая фигура особенная? Почему он вообще воспринимается как реальная политическая альтернатива?
4: Мне кажется, во-первых, это продиктовано некой харизмой, которая у него, безусловно, есть, в отличие от многих других. Кроме того, Офервинтер ведь на, так сказать, в общественном поле еще с тех дней, когда он был офицером ЦАУА, он не стеснялся выступать против концепций, царивших в генштабе армии, и в том, что касается военных вопросов, и в том, что касается, ну, скажем так, духовного обрамления, да, все мы помним конфликт между ним и генштабом, когда перед одной из операций, по-моему, это было во время «Нерушимой скалы» в 2014 году, он зачитал солдатам отрывки из Танаха, что вызвало большой шум. Кроме того, Офервинтер достаточно давно заявлял о своем желании влиять на общественное поле, чего не делают многие другие. Ну вот каким-то образом ему удалось повести за собой самых разных людей. Посмотрим, к чему он их приведет, к какому числу мандатов он их приведет.
1: Есть реальный шанс на то, что Винтер в конечном итоге пойдет не один и объединит вокруг себя других претендентов на голоса, разочарованных в Ликуде правых, и, скажем, тех же самых Эрдана и Эдельштейна, может быть, еще кого-то?
4: Вопрос миллиона долларов, потому что на Винтера совершенно очевидно будет оказываться тяжелейшее давление с самых разных сторон, и со стороны Смотрича и его окружения, и со стороны Нетаньяу и его окружения, с целью вынудить его либо с кем-то объединиться, либо сойти с дистанции. Пока не очень понятно, с кем он может объединиться. Эрдан и Эдельштейн гораздо, скажем так, жестче по отношению к харидим, по крайней мере, обещают быть жестче по отношению к харидим, чем собирается быть Офервинтер. Поэтому я затрудняюсь увидеть его в составе этого списка, тем более, что в настоящий момент Эрдан и Эдельштейн ведут переговоры с Бенни Гансом, а там речь идет скорее о правительстве двух блоков, да, присоединении к правительству двух блоков, в то время как Винтер скорее тяготеет исключительно к правому правительству, поэтому пока не очень понятно, с кем он может объединиться.
1: Габи, последний короткий вопрос, короткий ответ, и отпущу вас, потому что мы видим, что Офервинтер уже выходит на трибуну.
4: Да.
1: Этот вечер, это вечер оптимизма в лагере оппозиции, который хочет сменить Нетаньяу, или вечер напряженности?
4: Это вечер напряженности, потому что Офервинтер может повести за собой гораздо больше людей, чем оппозиции рассчитывают. Я не исключаю каких-то объединений, вернее, каких-то переходов в его лагерь, это может создать определенную, в его партию, в его лагерь, это может создать определенную тенденцию, но что-то предсказывать очень сложно. Очень многое зависит от того, с чем выйдет отсюда Офервинтер, что он сейчас скажет, он начинает свою речь, что он сейчас скажет и как его слова будут восприняты.
1: Ну что ж, Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Конрека, политический обозреватель сайта Ньюсурсиоэль, большое вам спасибо, слушайте Офервинтера.
4: Спасибо.
1: Мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Рентам Кахта, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Конрека.

0: Поэтому мне кажется, что это достаточно хороший выход для тех, кто остается один на эти праздники. По крайней мере, вы проведете это время вместе с другими людьми и сможете получить удовольствие от трапез. Мы беседовали с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста Министерства социального обеспечения. Еще одна тема. В наших программах мы уже говорили о лесе-пассе, чем этот проездной документ отличается от обычного паспорта, даркона. Но, судя по всему, и лесе-пассе теперь бывают разные. И вот об этом мы поговорим с адвокатом Элли Гервицем, главой израильской русскоязычной коллегии Элли Гервиц. Элли, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Итак, у нас появляется второй вариант лесе-пассе. Что это за вариант?
1: Куда больше, чем второй.
0: Куда больше, чем второй? Еще есть несколько?
1: Да. Мы же в Израиле не ищем легких путей.
0: Нет, никогда.
1: В подавляющем большинстве стран, я не делал докторат на эту тему, но уверен, что в подавляющем большинстве есть ровно один вид проездных документов для граждан. Угу. Загранпаспорт.
0: Да.
1: В Израиле по определенным причинам, философски, в которые мы не будем лезть, есть два вида подобных документов для граждан. И есть также документы для неграждан. Даркон может получить только гражданин. Это прекрасно понятно. А вот лесе-пассе, они всегда были нескольких образцов. Были лесе-пассе для граждан, и были лесе-пассе для неграждан, условно для друзов, голландских высот, у которых нет израильского гражданства. Они резиденты Израиля, но не граждане. Для арабов Восточного Иерусалима, которые резиденты Израиля, но не граждане. Вот у них был лесе-пассе для неграждан. Его мы отставляем в сторону и говорим только о лесе-пассе для граждан, который выдавался новым репатриантам в первое время. Иногда это был год, иногда это было 3 года. Не будем сейчас в это лезть. В первое время после репатриации. Или который выдавался старым репатриантам, которые гражданство получили давно, но в Израиле подавляющую часть времени не жили. И позиция израильского МВД всегда была, что граждане с дарконом могут пользоваться безвизовым режимом, который МВД, Израиля, выдал уже больше, чем с 160 странами. А вот граждане Израиля, новые репатрианты, которые или не проживают в Израиле, или еще недостаточно прожили в Израиле, они ехать без виз не могут никогда, никуда. Это была официальная позиция израильского МВД. Так было даже написано на сайте. У вас лесе-пассе, вам нужна виза во все страны мира. Я не знаю, осталась ли эта запись. Она не была правдой уже примерно последние 20 лет. Но что произошло в последнее время? МВД начала менять формат лесе-пассе для граждан. Если раньше в этом документе было написано «Nationality Israeli», то есть человек гражданин Израиля, и название документа над фотографией было «Provisional Passport», паспорт, но временный, то в последнее время в консульствах за рубежом, пока не на территории Израиля, не биометрические лесе-пассе, которые выдают там, по-прежнему несут в себе nationality Israeli, гражданство Израиля, но название документа поменялось.
0: Так.
1: На фотографии больше нету слова паспорт. Теперь написано travel document for citizens. То есть гражданство подтверждается второй раз, только исчезло слово паспорт.
0: Ну, на самом деле, да, я как обыватель могу сказать, что, на мой взгляд, это одно и то же. Но вот с юридической точки зрения в чем разница?
1: Попытаюсь объяснить тоже как обыватель обывателю. Нам этот документ нужен в первую очередь для того, чтобы пересекать границу. И очень важно, как на этот документ будут смотреть пограничники разных стран, и сотрудники авиакомпаний разных стран, потому что сотрудники авиакомпаний должны посадить нас на рейс. Если им что-то не понравится, то они этого не сделают. И потом вы будете очень долго с ними судиться.

0: поисков, увидя документ нового содержания, скажет: нет, мы знаем, по каким документам нужно пускать без виз, у вас другой. И вы до морковкиного заговения на своем чистом немецком языке будете доказывать немецкому пограничнику, что ничего не изменилось. Nationality по-прежнему Израиль. Вас никто не перевел в арабов Восточного Иерусалима или в друзов Голландских высот.
1: Угу.
0: Но... Знаете, есть такое очень хорошее выражение: не поломано, не надо чинить. Вот оно было не поломано. Зачем, чтобы не сказать, какого хрена МВД пытается это починить, если целью не является нагадить гражданам, у которых лисе пассе? На этот вопрос у меня ответа нету.
1: Но вопрос еще заключается и в том, что пока у нас нет никаких прецедентов, как я понимаю. Ну, по крайней мере, мы не знаем никаких прецедентов.
0: У нас прецеденты есть, и мы прецеденты знаем.
1: Угу.
0: Есть люди, которым в лисе пассе нового образца отказались продлевать визу в Португалии. Люди живут в Португалии.
1: Угу.
0: Старый лисе пассе им поставили визу. Когда им пришли документ нового образца, им сказали ровно то, что я озвучил вам пару минут назад. Мы не знаем, что это такое. Мы раньше таких документов не видели. Поэтому ваш вид на жительство мы вам в этот документ не продлим. Мы знаем людей, которых не посадили на рейс. И мы знаем людей, которых не пустили в страну. Этих людей действительно еще не очень много. В первую очередь, потому что людей с лисе пассе нового паспорта не очень много. Но, знаете, у меня есть любимый знак 4 класса математики в советской школе. Больше или равно? Вот я всегда спрашиваю. Вот этот лисе пассе нового образца. Есть ли какая-то ситуация, где с ним человеку будет лучше? Ответ – нет. Такой ситуации нету. А есть ли ситуация, где человеку с этим документом может с энной вероятностью быть хуже? Ответ, безусловно, да. Минимум в трех ситуациях. Продление ВНЖ в третьих странах, посадка на самолет в эти страны и влет в эти страны. Поэтому, если бы можно было посадить наших уважаемых МВДшников на машину времени, открутить все обратно, чтобы лисе пассе нового образца не выдавались, я бы с удовольствием это сделал. К сожалению, машины времени у меня нет.
1: Да, это действительно может быть проблема, особенно для тех израильтян, которые проживают за границей. И это означает, что вам сейчас придется все вот это выяснять и подтверждать вашему офису с самого начала, да? Что то, что было, это вот теперь то же самое, что есть.
0: Здесь у меня будет маленькое отступление. Не знаю, видели ли вы и слышали ли наши слушатели пост министра иностранных дел Гидона Саара, где он сообщил о том, что его коллега из Мальты уведомил его о том, что Мальта будет признавать все израильские проездные документы. Мальта была единственной страной Шенгена, куда с лисе пассе даже старого образца нельзя было влететь никак. Нельзя было влететь без визы и нельзя было получить визу. Вот мне очень интересно посмотреть, по каким лисе пассе, по каким all travel documents Мальта будет пускать граждан Израиля. Только по документам старого образца или по новым тоже? А отвечая на ваш вопрос, мне не до конца понятно, почему вопросом свободного перемещения граждан Израиля по миру должна заниматься частная адвокатская коллегия, а не израильский МИД. Но поскольку МИД этим заниматься не будет, ответ на ваш вопрос – да, этим придется заниматься нам.
1: Что ж, мы обязательно обратимся в управление по регистрации населения, которое, в принципе, и занимается выдачей лисе пассе. Обязательно выясним причину того, почему это произошло. Эли Гервиц, адвокат, глава русскоязычной коллегии. Эли Гервиц, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. В заключение нашей программы еще раз напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.

rg.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. На сегодня у нас все. Программу подготовила вместе со мной Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Йонатан Кахта. После музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер. Ну а затем мой коллега Арик Эльман подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов и 6 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Канрека. Программа «Открытый микрофон». В студии Аля Клоц. Сегодня на наши вопросы ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Господин Бердичевский, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Задать вопрос нашему гостю можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003 или в комментариях к посту в социальной сети Facebook на странице Канрека. Пока у нас нет радиослушателей, господин Бердичевский, может быть, у вас есть какие-то, так сказать, замечания, дополнения, изменения?
1: Ну, есть? Скажем так, никаких особых новостных событий в нашей отрасли за последние несколько недель я, по крайней мере, не помню.
0: Август, что ж.
1: Да, август, все это самое, отпуска, все это самое. Но я могу, и, скажем так, с удовольствием расскажу радиослушателям, ну, скажем так, это не опыт последнего месяца, это опыт многих лет работы, но в последние месяцы у меня просто было много таких случаев, и, так сказать, животрепещущая такая тема. Давайте поговорим о пицце и петри, о компенсации, которая положена при увольнении, так называемое выходное пособие.
0: Давайте.
1: Я думаю, что большинство слушателей знают, что за каждый отработанный год наемному работнику положена одна заработная плата. Увольнение, даже самоувольнение после достижения пенсионного возраста дает полное право на пицин, как будто человека уволили. И вся особенность, в общем-то, в данном ситуации, что я хотел поднять вопрос, это а как считать эти пицин? В законе сказано все очень просто. Одна заработная плата за каждый отработанный год. А если человек отработал 30 лет? Если человек отработал 30 лет, при этом условия труда его менялись. В процессе были отчисления на пенсию. А часть отчислений на пенсию – это в счет будущих пицуин. Причем отчисления эти тоже могли меняться. Могли меняться программы, могли меняться проценты отчисления за эти многие годы. Какой-то срок работы отчисляли, какую-то часть работы не отчисляли. Какую-то заработную плату брать? 30 лет назад была одна заработная плата, сегодня другая заработная плата. Даже построение заработной платы тут тоже имеет значение. Сначала человек, допустим, был подчасовиком, а потом перешел на месячную ставку. А потом перешел на полставки, например. То есть такое тоже возможно. И то, что нужно понимать, что при длительных сроках работы почти всегда есть сложности в расчете пицин. А что значит сложности в расчете пицин? Это означает, что бухгалтер посчитает либо правильно, либо неправильно. А при этом даже я не говорю про то, что там захотят обмануть. Да, ну такое тоже, конечно, бывает, и это, кстати, все мы прекрасно понимаем, но, допустим, мы возьмем работодателя, который, в общем-то, не ищет обмануть своего работника. Но мы уверены, что бухгалтер посчитает это все правильно, что, извините за выражение, он поднимет свое, так сказать, тяжелое место с кресла, чтобы покопаться в личном деле человека и найти историю, как он там работал 30 лет назад, на каких условиях.
0: А что в компьютерах всего этого нет?
1: Ну, слушайте, если человек начал работать 35 лет назад, что там может быть в компьютере? Да? Компьютерные системы поменялись 10 раз. Окей, нет, ну смотрите, если он работал в университете, допустим, да, то там в компьютере есть, да. А если он работал у Ицека и у Шмулика, делал мебель в мастерской, понимаете, у Ицека и Шмулика в 95-м году не было компьютера. Они не знали, что это такое. Потом появилось, но не у них, а у бухгалтера. Ну, то есть, понимаете, да, ситуацию? Да, то есть эти все вещи теперь. Расчеты пицин есть разные. То есть в законе, например, есть такое понятие, как 14-й параграф. Там одна система расчета пицин. Есть обычная система расчета пицин. От какой заработной платы считаем? Очень многие работодатели, особенно вот такие вот, типа Ицека и Шмулика, да, начинают писать там всякие бонусы, добавки в заработной плате. От них положены пицин или не положены пицин? То есть в некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. То есть нужно понимать, что если я отработал 30 лет, то это 30 заработных плат. Сегодня средняя заработная плата по стране, что в районе 13 с чем-то тысяч шекелей. То есть 30 лет на 13 с чем-то тысяч шекелей – это 400 тысяч шекелей. 400 тысяч шекелей стоят на кону. И любая ошибочка здесь туда-сюда может быть 50-60 тысяч спокойно тогда, то есть легко. Только за последний месяц у меня два случая. В одном 118 тысяч не доплатила очень крупная сеть супермаркетов. Окей, известная сеть, я не буду, конечно, называть свое название. Очень крупная сеть не доплатила. А что значит не доплатила? Просто неправильно посчитали. И еще один у меня был случай, вот я говорю сейчас случай за последний месяц, 80 тысяч шекелей, на самом деле там спорный был вопрос, от 72 до 102, пришли в переговорах к 80 тысячам, ну, такая фирма Айтек небольшая, да, часто поработал много лет. То есть такие вещи происходят, даже если работодатель не ищет обмануть работника, а просто-напросто происходит по ошибке. Ну, я уже не говорю, когда ищет обмануть. Когда ищет обмануть, вообще классно в таких ситуациях. Там сам черт ногу сломит.
0: Ну, это да.
1: Обмануть очень легко. Чем сложнее ситуация, тем легче обмануть, как вы понимаете. Вот. Но если, допустим, не хочет обмануть, да, человек совершенно порядочный работодатель, там все замечательно, но он просто может неправильно считать. Особенно в старых полисах Битуохминолим. Вот если мы говорим про полисы 90-х годов, полисы Битуохминолим, которые продавались до 2003 года включительно. У них вообще есть особая схема расчета ПИЦИМ. Там отчисление на ПИЦИМ, там прибыль не принадлежит работодателю. То есть с точки зрения Москвы прибыль – это ПИЦИМ, а с точки зрения расчета с работодателем прибыль – это не ПИЦИМ. И поэтому, когда получается информацию, допустим, из страховой компании, очень легко взять неправильную информацию. То есть, а бухгалтера, в принципе, интересует в первую очередь Москноса. Он берет информацию для Москносы. А там совсем другие цифры. И поэтому, дамы и господа, если у вас большой стаж работы, вы закончили работать с правом на ПИЦИИМ, то есть, либо вас уволили, вы уволились после достижения пенсионного возраста, либо уволились по какой-то другой уважительной причине, там, состояние здоровья, там, ну, есть целый перечень причин, по которым человек может уволиться, с полным правом на ПИЦИИМ. В этих ситуациях всегда желательно со специалистом проверить, насколько с вами правильно рассчитались ПИЦИИМ.
0: Хорошо, хорошо. На этом давайте мы пока прервемся, потому что у нас есть радиослушатели.
1: Только одну фразу скажу, как это связано с пенсией, потому что большая часть ПИЦИИМ находится в пенсионной программе. Далеко не всегда все ПИЦИИМ, но в большинстве случаев не все ПИЦИИМ, а большая часть ПИЦИИМ находится в пенсионной программе, поэтому это связано с пенсией.
0: Хорошо. У нас телефоны в студии 072-28-010-03, 072-28-010-03, ну и комментарии можно писать в Фейсбуке Канрека, здесь на нашей странице. Кто у нас на линии, пожалуйста?
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый Геннадий Бердичевский. Меня зовут Михаил. У меня два вопроса. Первый вопрос по КБОСХУ. Был я в Масахнасе, получил 5 листов. Первый лист там для Хивры Феникс, где у меня пенсия находится. Второй лист для работодателя, где я работаю. И 3 листа там КБОСХУ. Так мне вот интересно, первые 2 листа-то выходит ТУМАС. Как вообще оно все дело выглядит?
1: Да, ТУМАС, КБОСХУ. Значит, давайте начнем с объяснением. Не все слушатели знают, что такое КБОСХУ. КБОСХУ – это оформление налоговых льгот на пенсию. После того, как мы оформили налоговые льготы на пенсию, то есть фактически часть пенсии, или иногда даже всю пенсию, освободили от налога, то есть она теперь не считается до определенного уровня пенсии как налогооблагаемый доход, после этого делается ТУМАС. Это как бы делается вместе. ТУМАС – координация налога между оставшейся частью пенсии, которая, да, налогооблагаемая, и между другими доходами, например, в данном случае зарплата. Да, и получается, что вы получили две справки – это ТУМАС и одну справку для КБОСХУ. КБОСХУ – это на всю жизнь, а ТУМАС – это на ближайший год. То есть на этот год.
2: Так тогда выходит, что мне нужно будет каждый год делать ТУМАС?
1: Конечно. Пока вы работаете, надо делать ТУМАС. КБОСХУ не освобождает от ТУМАС.
2: Понял.
1: КБОСХУ просто делает вам ТУМАС таким, что вы платите намного меньше налогов, нежели если бы вы делали ТУМАС без КБОСХУ.
2: все понял, уважаемый Геннадий. Этот вопрос закрыт, я понял. Нужно будет каждый год где-то заказывать в январе или в декабре очередь в Масахнацу и туда идти пораньше.
1: До марта, если вы сделаете, то у нас будет нормально.
2: Да, все понял. Второй вопрос меня интересует, Геннадий, по Мивутахим. И у меня уже, в принципе, я получаю пенсию, и я еще думаю проработать как минимум 10 лет, если там пойдет все нормально, еще дальше продлю, все прочее. Я хотел бы эти деньги оставить своему, так сказать, приемному сыну. Вот, чтобы сделать, ну, я вызову Сахена, перепишем на него, что он будет Мивутах, все прочее. Расскажите мне, как это все дело происходит, и как потом он будет получать деньги, если я уйду в мир иной.
1: Во-первых, если вы говорите, то есть смотрите, это настоящая пенсионная консультация. Это я не могу делать по радио, но вы должны, если вы встречаетесь по
2: этому поводу с агентом,
1: если вы встречаетесь с агентом, то, так сказать, вы должны с ним это обсудить. Я хочу обратить ваше внимание, что кибос, хайот, это я вообще не рекомендую его делать самостоятельно, судя по всему, вы сделали его самостоятельно. Кибос, хайот должно в себя включать планирование, что будет с теми пицуин, которые будут в вашей пенсионной программе, когда вы закончите работать. Кибос, хайот должно было это учесть. И если вы это не учли, если вы это не спланировали, то это нехорошо. И если часть ваших пицуин, то есть те пицуин, которые будут в пенсионной программе, но если вы же продолжаете работу, да, есть отчисления, то не факт, что наследник сможет их получить все без налога. Что касается тагмулин, которые там будут, наследник, да, сможет их получить без налога, но если вы захотите их получить, то опять-таки это надо оговаривать с кибос-хойот. Поэтому тут надо сидеть со специалистом, это не разговор для радио.
2: Я понял, да, Геннадий, хорошо.
1: Если вы женаты, то пенсионный фонд, например, это неподходящее место собирать там деньги, если вы хотите, чтобы приемный сын получил деньги, а не жена.
2: Понял, потому что она в первую очередь. Все понял. По поводу
1: кивы... Совершенно верно. Пенсионный фонд всегда в первую очередь дала.
2: Понял. Тогда я такой вопрос, что я понял. У меня есть очередь в Масхнасу, я пойду и скажу, что этот пицуим в размере где-то примерно 100 тысяч, я хочу, чтобы мне освободили на будущее, чтобы я мог 100 тысяч снять без налога.
1: Опять-таки, это вам надо менять кибос. Посоветуйтесь, пожалуйста, с специалистом, не делайте это самостоятельно. Там не все 100 тысяч надо закладывать, потому что то, что происходит после увольнения... после кибосху, я там немножко по-другому идет расчет. Там надо просто планировать и считать.
2: Хорошо, понял. Спасибо.
1: Да. Успехов.
2: Все понял.
1: Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да.
3: Я с вами, да? Частично ответили. Здравствуйте. Частично вы ответили. Все-таки я хочу немножко уточнить. Я неоднократно слышал после кибосху йод... когда подделывается ТУМАС, то ТУМАС как бы отменяет кибосхуйот. Когда
1: нет,
3: это происходит?
1: Нет, такого никогда никто
3: я
1: не
3: просто
1: говорил.
3: Слышал...
1: ТУМАС отменяет... Нет, извините.
3: Так,
1: никто
3: пожалуйста.
1: Не специалистов этого сказать не мог вам. Вы путаете. ТУМАС отменяет форму 161-хет. 161-хет это как бы упрощенный вариант кибосхуйот. Вот 161-хет ТУМАС отменяет. Кибосхет ТУМАС не может отменять,
3: да нет.
1: Потому что ТУМАС это обязательно делается вместе с кибосхет, и потом в дальнейшем после кибосхет делается регулярно через два источника дохода.
3: Да, то есть я с прошлого года пенсионер, продолжаю работать, сделал кибосхет и получил
1: ТУМАС. Если вы сделали кибосхет, вы должны делать ТУМАС.
3: Я сделал, и я на месте получил ТУМАС, и в этом году я опять
1: нормально.
3: Сделал.
1: Все нормально.
3: Все нормально, то есть я получаю два ТОФИСа, отдаю один работодателю, он у меня первый, КУПА, где я получаю пенсию, она идет под старым номером, и все продолжается
1: да.
3: как
1: да.
3: бы.
1: Да.
3: То
1: да.
3: есть я делаю все правильно, потому что я услышал, наверное, я перепутал.
1: Я думаю, что вы перепутали. Я думаю, что вы перепутали 161-хет.
3: Да, по всей видимости.
1: Это скажите... очевидно, что вы перепутали, потому что слышно по строению вопроса, что вы перепутали.
3: Да, я перепутал. И еще второе. Значит, когда я 101-й заполняю каждый год, иногда я слышу, что не указывают, что есть пенсия или наоборот.
1: Еще раз, опять 161-хет, когда человек заполняет, иногда это при маленьких
3: пенсиях. Мы говорим про 101-х. Мы говорим про 101-х.
1: Я понимаю. Когда человек заполнил 161 хэт, при маленьких пенсиях иногда можно не заполнить. Потому что вся пенсия там будет свободна от налога. Это если вся пенсия
3: свободна. Ну, у меня другой случай. У меня пенсия 5700 брутто. Это...
1: Вы сделали кибуасхьот, поэтому у вас совсем другая история.
3: Я понял.
1: Заполняете все как есть.
3: То есть... Окей, спасибо, Геннадий. Да, все понятно.
1: Всего хорошего. Будьте
3: здоровы. Всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Так, есть ли у нас кто-то на линии? Нет, пока что-то не соединяет. Ксения Бердичевская, вы с нами?
4: Да, я с вами.
0: А, что-нибудь еще добавить к тому, о чем вас спрашивали?
1: Я слышу, что люди делают самостоятельно кибуасхьот. Я лично большой противник самостоятельных действий кибуасхьот. Я хочу объяснить,
0: там что... Там есть много разных деталей, которые...
1: Там есть много
0: человек...
1: деталей. И главное название, послушайте название, кибуа. Что такое кибуа? Кибуа – это фиксация. Фиксация прав, фиксация льгот. Что значит фиксация? Фиксация – это значит, зафиксировали и уже изменить нельзя. То есть вся проблема в кибуасхьот, почему-то я рекомендую всегда делать со специалистом. Вся проблема, что вы потом не можете исправить. То есть там есть по закону 90 дней, Москва обычно дает 120 дней, окей, 120 дней на всякие исправления. После этого вы исправить не можете. То есть получается, что вы делаете какие-то действия, до конца не понимаете. А кибуасхьот – это льготы, фиксируем льготы на всю оставшуюся жизнь. Пенсионные налоговые льготы, они на всю жизнь. И когда мы что-то не продумали, что-то не предусмотрели, мы зафиксировали, мы довольны, мы там сейчас сделали замечательно, стали платить меньше налога. Потом приходит, например, время увольнения, нам выплачивают пицуим. Оказывается, что мы с этих пицуим должны платить налог. Потому что мы кибуасхьот сделали неправильно. Или какие-то суммы в кассе мы не учли, хоть которые собирались забрать, а теперь их нельзя забрать без налога. А в момент, когда делали кибуа, может быть, можно было их освободить и так далее. Поэтому моя рекомендация, не делать, не все. Ну, то есть, как бы все можно сделать самостоятельно, но есть вещи, которые лучше не делать.
0: Хорошо. 11:23, у нас есть еще радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло. Добрый день, это я?
0: Да.
5: Хорошо, добрый день всем приятного. Такой вопрос. Вот только что вы рассказывали про подсчет пицуима. Может быть так, а может неправильно подсчет. За какое время до расчета пицуима нужно обратиться к специалисту? Подождать, как посчитается
1: бухгалтер? После 161-го от офиса. Заранее не нужно. Мы не обращаемся к работодателю заранее. С объяснением, что ты, так сказать, дурак, считать не умеешь, я тебя сейчас научу. Нет, мы так не делаем. Мы не делаем такое. Это неразумно, это несерьезно. Работодатель при увольнении, после увольнения, выдает вам обычно в течение месяца 161-ю форму. Там есть все расчеты пицуим. То есть что вам пицуим положено, откуда и сколько. И вот это стоит проверить со специалистом. А протестовать то, что вам выдал работодатель, у вас есть 7 лет. Окей? То есть
5: можно подать 7
1: лет. Поэтому нет никакой спешки. Работодатель с вами рассчитался, как он думал, что должен рассчитаться. Вы получили то, что он считает, что вам положено. Проверили, разобрались. Если что-то, по мнению специалиста, вам не доплатили, вы имеете право потребовать с работодателя. Вот
5: и все. Специалист тоже дает, допустим, распечатку, форма такая, пункт такой, и тогда уже сверяют.
1: Разные специалисты и разные схемы работы. Вы можете обратиться, например, к адвокату, и адвокат сразу подаст судебный иск. Или напишет письмо работодателю. Вы можете обратиться к Будек Сахар Мусмах, есть такая профессия, и он выпустит дохеф решим, да, там будет расписано, что к чему, но это экспертное заключение, никого ни к чему не обязывает. Вы можете в рамках пенсионной консультации получить консультацию от пенсионного консультанта. Консультант пенсионный, типа меня, может дать письмо, например. Но опять-таки, это письмо никому ничего не обязывает. Это работодатель рассматривает это письмо и может сказать, окей, я вижу, что здесь все логично, я должен это заплатить. А может сказать, а идите вы со своим письмом далеко-далеко, меня, так сказать, меня не интересуют никакие письма. И вообще кто-то такой тебя не знает, у меня уже не работает. То есть всякие бывают реакции. Понятно, что есть управа, есть суд по тому вопросу.
5: Но основной позыв после 161-й формы.
1: Да, когда основное, получил, то, что вы должны понять, что вы не должны пускать это на самотек. То есть не полагаться на то, что с вами рассчитались правильно. Потому что вероятность правильного расчета при длительных сроках работы, там 15, 20, 30 лет, окей, она достаточно невысокая. Далеко не всегда рассчитывают правильно.
5: Я благодарю вас за полный и красивый ответ. Благодарю. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Так. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Когда раньше я... Вам слышно меня, да?
1: Да-да, мы слышим вас. Слушайте, слушайте.
4: Когда я еще не получал пенсию, я обращался в пенсионную кассу, и мне всегда говорили, даже печатали, сколько денег у меня, так сказать, на моем счету в пенсионной кассе. Угу. Когда я стал получать... Теперь, когда я обращаюсь, мне говорят, раз вы уже получаете пенсию, мы не можем вам сказать, сколько у нас осталось. Правильно ли это?
1: Абсолютно. Да. Я скажу даже больше, что я могу сказать, сколько у вас осталось. У вас осталось ровно ноль. Пенсия – это сделка. Вы отдаете свою накопленную сумму и покупаете себе пожизненную пенсию. То есть, как только вы все деньги превратили в пенсию, у вас нет остатка в пенсионной программе. Я напомню, что пенсию вам платят всю жизнь. Если бы было понятие «деньги остались», то было бы понятие «деньги закончились». То есть, допустим, если у меня был 1 000 000 шекелей, я оформил себе пенсию 5000 шекелей в месяц. В кассе у меня осталось ровно ноль, как только я получил первую пенсию. Почему? Потому что, если бы было понятие «деньги остались», у меня бы через месяц стало бы 995, потом 990, потом 985, потом 980, потом в какой-то момент стало бы ноль. И что бы мне сказали? Извините, дедушка, что-то вы зажились, деньги кончились? Ну, это так не подходит, да? Пенсию должны платить всю жизнь, хоть до 120. Поэтому это сделка, денег больше ваших нет. Когда вы оформили эту сделку, вы выбирали маслюль. Вы выбирали маслюль. Маслюль – это что положено моим близким в случае моей смерти. То есть, вот в этой сделке не только ваша пожизненная пенсия, еще и какие-то права ваших наследников. То есть, нету понятия «деньги остались», но есть понятие, что положено моим близким в случае моей смерти. Это оговаривается тем маслюлем, который вы выбираете при оформлении пенсии. Исключение составляют только старые пенсионные фонды и бюджетная пенсия госслужащих. Там нету маслюлим, там нет вариаций, что будет положено моим наследникам. Там просто всегда вдова получает 60%, если есть вдова, если нет вдовы, значит никто. А вот что касается современных пенсионных программ, новые пенсионные фонды, полисы Битуахминалим, там всегда при оформлении пенсии вы выбираете маслюль, вариацию. Вариацию на тему, что положено моим наследникам в случае в случае моего ухода, скажем так. Окей? Okay.

0: единственное такое уточнение. А как потом мои наследники узнают, или им правильно сумму отдали или отдадут?
1: Ну, как бы есть документы, которые вы оформляли. Вы можете им передать их, или их можно заказать из пенсионной компании. То есть нет никакой проблемы. Все же документировано. Вы же не устно позвонили и сказали, дайте-ка начните мне платить пенсию. Это же не так. Вы же заполняли документы, подписывали их и так далее. У вас должны были остаться копии. Если вы не оставили себе копии, то они есть в страховой компании, можно их заказать.
0: Хорошо, поэтому вопрос ясно. Еще второй вопрос. Ну, насколько я понимаю, вот какая-то сумма накопилась пенсионная, потом эту сумму делят примерно на 20 лет. Ну, каждому
1: нет, 12 лет. Нет, это вы неправильно понимаете. Ее делят на пенсионный коэффициент в соответствии с вашим возрастом, с вашим полом, в связи с выбранной вариацией с маслюлем, в соответствии с условиями вашей пенсионной программы. Окей? В соответствии с этими всеми условиями делят вашу накопленную сумму на определенный коэффициент. Коэффициент рассчитывается индивидуально. Во многих случаях даже возраст и пол вашей потенциальной вдовы тоже влияют на этот коэффициент.
0: А можно попросить или попросить, чтобы делили на большее, то есть
1: нет,
0: на меньшее число?
1: Нет, пенсию платят вам всю жизнь. Вы можете выбрать маслюль, в котором меньше положено, вариацию, в которой меньше положено наследникам. Но опять-таки, эти вопросы вы должны были задавать до начала получения пенсии, а не после. Сейчас вы уже ничего изменить не можете.
0: Ясно, ясно. Хорошо, спасибо.
1: Вы знаете, как говорится, 7 раз отмерят и 1 раз отрежь, но после того, как отмерил, а не до.
0: Ясно. Хорошо, спасибо. Понял, спасибо.
2: Окей. Спасибо за звонок.
1: До свидания.
2: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос по поводу перевода денег из Купатгемель Ляшка в пенсионный фонд.
1: Окей.
3: В Купами Кабелит говорят, что они это не делают, обращаясь к Сухену агенту. Обращаясь к агенту Сухену, который обслуживает нашу фирму, они говорят, что мы должны выяснить, разобраться. Прошла неделя, не могут помочь. Что дальше делать?
1: Другого агента, у которого есть мозги. Ну что я могу сказать?
2: Или он переведет ваши деньги в
1: другой
2: сегодня.
1: Пенсионный фонд, которому не противно брать ваши деньги. Если им противно брать ваши деньги, ну, не надо настаивать, так сказать, и так их мучиться. Возьмите другой пенсионный фонд. И там с удовольствием возьмут ваши деньги из основного пенсионного фонда, из Купатгемуляшка. В чем проблема?
3: То есть или поменять
1: фонд? Рынок, переход свободен абсолютно. Нет никаких ограничений. А вопрос, вы сейчас собираетесь начинать получать пенсию?
3: Ну, в ближайшем времени, да, поэтому я
1: нет,
3: хочу...
1: Нет, в ближайшем времени. Это делается, ведь, пожалуйста, когда вы уже реально начинаете получать пенсию. Не там
3: да,
1: за полгода, за год и так далее.
3: Да, я хочу начинать получать, да.
1: Окей, значит, вы обращаетесь к тому, кто это умеет делать или готов это делать, а не к тому, кому лень этим заниматься.
3: Вот все. То есть или Купат пенсия поменять, или Сухена поменять, да?
1: Да, да.
3: Или
1: то, и другое. Или, скорее всего, и то, и другое.
3: Или к пенсионному консультанту проще обратиться?
1: Можно и к консультанту. Смотрите, я не буду вас отговаривать обращаться к пенсионному консультанту. Я последний, кто будет вас отговаривать. Я пенсионный консультант. Но, в принципе, ну нет никакой проблемы поменять специалиста. Но, слава богу, недостатка в этой отрасли нету.
3: Спасибо.
1: Окей, всего вот здорово, до свидания.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Это я, наверное, в эфире.
2: Да, пожалуйста.
4: У меня вопрос такой. Я работающий пенсионер. Я сделал кибош хуёт. И, как я понял, там должны было около 57%. До какого-то времени я получал пенсию 4900. Потом она увеличилась 5 с чем-то. Потом я сделал ТУМАС на работе. И после этого у меня стали... высчитывать около 200 шекелей в массах НАСА. А в интернете вроде бы написано, что до 5000 с чем-то там не должны учитывать.
1: Извините, 5400 это максимальная пенсия, которую можно освободить от налога теоретически. Практически это зависит от того, что сделано в кибоосхуйот. На то это и кибоосхуйот, что есть разные виды денег, на которые можно использовать это освобождение. Если вы использовали больше на что-то другое, то меньше можете использовать на пенсию. Поэтому я не видел ваш кибос хует. Я не могу вам сказать, правильно ли вам сделали ТУМАС. я вам советую, если вы делали с кем-то кибосу, со специалистом, обратиться к этому специалисту и поговорить с ним. Если вы делали самостоятельно, ну, тогда сложнее немножко.
4: Нет, со специалистом.
1: Со специалистом обратитесь к нему, пришлите, скажите, мне непонятно, все ли правильно, посмотри, пожалуйста. Для специалиста это 3 минуты посмотреть.
4: Я ничего раньше никогда ничего не получал, как бы, почему не высчитывает этот вот вопрос?
1: Я не могу сказать, да, но есть несколько причин, которые может быть в этом случае. Это может быть и очередность, которая устанавливалась то у массы, это может быть увеличение просто пенсии в связи с там ростом на бирже и так далее. То есть может быть все что угодно, или просто неправильно сделано кибосхуй. Это у маслиха. То есть я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Надо просто посмотреть документы. Для специалиста это 3-4 минуты посмотреть эти документы,
4: это понятно. И понять,
1: в чем проблема.
4: Но последний очень маленький вопрос в этой же ситуации. Допустим, даже если увеличилась пенсия, она действительно увеличилась, то почему же тогда с максимальной суммы...
1: Я вам объясню. Когда делается ТУМАС, иногда покиды, что называется, не прикладывает мозги, и плюс ленится, и он берет вашу пенсию конкретно, допустим, у вас пенсия, там, к примеру, там 4 тысячи. Он берет 4 тысячи, умножает на 12 месяцев, 48 тысяч ровно, и дает вам освобождение 48 тысяч, а пишет, а все, что свыше этого, будет облагаться максимальным
4: налогом. Ну, по-видимому, это как раз мой вариант.
1: Тут в марте месяце пересчитали, вышло, что пенсия поднялась на 300 шекелей в месяц. 300 шекелей в месяц, если поднялась пенсия, это 3600 в год. Максимальный процент – это 47%. Вот вы, бац, заплатили 1800 шекелей лишнего налога. То есть надо в этом случае переделать ТУМАС. Это одна из причин, которая может повлиять, быть, которую, так сказать, вы подняли. Но могут быть и другие причины, поэтому я не знаю, я не могу сказать.
4: ТУМАС сделать дополнительный, можно просто еще раз...
1: Да, можно сделать ТУМАС, исправить, обратиться, сказать, переделайте ТУМАС, пожалуйста.
4: Я понял, что. Спасибо за ответ. До свидания.
1: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Добрый день. Геннадий, это я. Вы меня слышите, да?
1: Слушаем, да.
5: Да. Большое спасибо за ваши профессиональные консультации. И у меня вот такой вопрос. Я 3,5 года назад сделала часть пенсии без стигмули, без ПСУИ.
1: Начали получать частичную пенсию.
5: Частичную пенсию, да. Начала получать частичную пенсию, небольшую. Сейчас я оформила уже весь остаток этой пенсии. Okay. И вот вчера я получаю от них письмо, что они взяли ту пенсию, которую я первый раз оформила часть, они почему-то взяли ее за основу. То есть за это время у меня уже на 100 шекелей пенсия поднялась. А они взяли именно тот, какой я начинала. И получается, что у меня на 100 шекелей у меня меньше пенсии.
1: Не может быть такого. Смотрите, я не видел это письмо. Если вы мне, если оно не слишком длинное, можете его зачитать, но это в принципе быть не может. Смотрите, я объясню, в чем дело. Когда вы получаете пенсию... Откуда вы получили? Из пенсионной компании, да?
5: Из Мигдаля.
1: Я не думаю, что вы правильно поняли это письмо. Когда вы получаете пенсию, вы берете какую-то накопленную сумму и обмениваете ее на ежемесячные платежи. То есть это именно сделка, да? Я уже объяснял, по-моему, второму слушателю, что это сделка. Я отдаю накопленную сумму, меняю ее на пожизненную пенсию. То, да. Что я уже поменял, это уже сделка закрыта, это, кстати, это уже не изменяется. Все, что новое я поменяю, это будет дополнительно к этому. Нет между этими суммами никакой связи. Единственное, что они фигурируют в одном тлуше пенсии. То есть они в одном и том же тлуше пенсии фигурируют. Поэтому я думаю, что вы неправильно поняли письмо, но вы можете сделать проще. Вы получите первый тлуш пенсии. Вы там посмотрите, там все это будет видно. Старая фигурировать там отдельной строчкой.
5: Я просто вошла в шок, потому что там написано, а ФСИ, пенсия в ФСИ, и написано на ту, которую я получала 2,5 года.
1: Нет, ПСИСИ это Машоха. Я, смотрите,

0: сок. Окей. Хорошо. Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
2: Это, наверное, я.
1: Да, пожалуйста.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: У меня такой вопрос. Я 4 года назад вышла на пенсию и работала на предприятии 25 лет подряд. У меня был битохминалим. И, значит, я уже вышла где-то в 68 лет на пенсию. И когда мне расчет...
0: Когда вы говорите, вышла на пенсию, вы имеете в виду, уволились и начали получать пенсию?
2: Я уволилась, и для того, чтобы получать пенсию, мне дали специалиста как будто от работы.
0: Окей, и вам оформили пенсию?
2: И она мне консультировала. Нет, не оформили с битохминалим, потому что там были... Много раз переходил за 25 лет с одной хибры в другую, и получилось так, что только на 10 лет был расчет пенсии. Я не хотела этого, я хотела на больший срок, и, значит, перевели эту пенсию в Керен пенсия. Но не этот вопрос у меня. У меня вопрос другой. У меня, значит, общая сумма, которая накопилась у меня в фонде, битохминалим, была где-то 650 тысяч шекелей. Кулель пицуим. Вот. А мне, в общем, пицуим у меня, значит, они рассчитали с масок. Вот вы сегодня что сказали, у меня вопрос возник. Когда, значит, мне давали расчет пицуима, сколько у меня было там внутри в 650 тысяч, сколько было пицуим и сколько кулим, было намного меньше накоплено келю, чем то, что они мне должны были заплатить за 25 лет. Но они, когда мне давали документы, они мне посчитали равахим, который, значит,
0: я понимаю,
2: купа,
0: значит, смотрите,
2: я могу что-то протестовать сейчас?
0: Конечно. И все время, что не прошло 7 лет, вы можете проверить со специалистом, правильно ли вы рассчитали с пицуим. После 7 лет уже не сможете ничего протестовать.
2: Да, но что я могу, на что я могу претендовать? Вот я
0: Вы можете претендовать только на правильные расчеты. После того, как вам сделали правильные расчеты, определитесь, есть ли недоплата. Если есть недоплата, вы можете потребовать эту недоплату от работодателя.
2: Еще раз.
0: Если вы получили правильно, то вы ни на что претендовать не можете. Если вы получили неправильно, то вы можете разницу между правильно и неправильно потребовать от работодателя. Если он не заплатит по-хорошему, на это есть суд, и судья присудит.
2: Игорь, я просто хотела задать конкретный Геннадий. Вопрос. За счет того, что я получила правильно пицуин, у меня уменьшился сумма тагмулим. Она уменьшилась. Они мне дали какой-то с расчетом.
0: Я понял. Значит, смотрите, еще раз. Как с вами рассчитался работодатель, я не знаю. Что касается, если ваш вопрос... Вы просто не формулируете вопрос. Если ваш вопрос о том, что происходит в полисе, это одно. Если ваш вопрос, что происходит в отношениях с работодателем, это совсем другой вопрос. Значит, в отношениях с работодателем, если с вами неправильно рассчитали с пицуи, работодатель неправильно рассчитал, и он должен доплатить, значит, вы имеете право с него потребовать. Что касается полиса битохминалим, которая была сделана в 90-е годы. В этих полисах есть особый расчет пицуим. Там есть сумма, которая называется равахим на пицуим. Это сумма, доходы на пицуим. То есть деньги вкладываются. Как вообще пенсионная компания считает, сколько есть пицуим в кассе? Ежемесячно поступают деньги от работодателя. И там видно, сколько пицуим, сколько тагмулим. Пицуим, они ведут расчет отдельно. Сколько зашло, сколько прибыль на эти пицуим, сколько комиссии с этого пицуим заплатили. Это ведется все время отдельный расчет. И в любой момент времени любая пенсионная программа знает, сколько именно пицуим накопилось, включая всю прибыль, включая какие-то комиссии, которые снимали с этого. Но в этих полисах ситуация немножко другая. В этих полисах не вся прибыль засчитывается работодателю как пицуим. То есть с точки зрения масс-хноса они, да, считаются как пицуим, но с точки зрения расчетов между работником и работодателем, это не пицуим, это тагмулим. Поэтому фактически у нас появляется такая дуальная сумма, которая как бы, она как двуликий янус, да, у нее иногда лицо тагмулим, а иногда оно лицо пицуим. Если мы смотрим с точки зрения масс-хноса, это пицуим. А если на эти же деньги мы с точки зрения смотрим расчеты,

0: работодателем, это не ПИЦУИМ, это ТАГМУЛИ. Когда вы получаете какой-то отчет из пенсионной компании, когда я, например, как специалист, получаю какой-то отчет из пенсионной компании на такого типа полис, я всегда смотрю, вот эти ТАГМУЛИМ, которые я вижу, это включая РВХИМ на ПИЦУИМ или не включая? То есть как мне именно дали этот отчет, то есть что именно имелось в виду в этом отчете? И я это беру в расчет. Понятно, вы как непрофессионал этого сделать не можете, и поэтому вы получили отчет, в котором ТАГМУЛИМ фигурировал, внутри ТАГМУЛИМ фигурировали и РВХИМ на ПИЦУИМ. Когда вы рассчитались с МАСАХНАСО и решили забрать ПИЦУИМ, то вам, естественно, отдали, включая РВХИМ на ПИЦУИМ, и получилось, что в ТАГМУЛИМ стало меньше денег. Просто, например, какая-то сумма, например, 50 тысяч шекелей, она в некоторых случаях записана как ПИЦУИМ, в некоторых случаях как ТАГМУЛИМ. Вот и все. Поэтому если вы сравниваете с отчетом, в котором эта сумма фигурировала в ТАГМУЛИМ, то, безусловно, когда вы забрали ПИЦУИМ, эта сумма из ТАГМУЛИМ исчезла. Но это говорит о том, что вполне вероятно, что работодатель с вами неправильно рассчитался. Потому что если эта сумма из ТАГМУЛИМ, вполне возможно, что он засчитал, как будто он это вам заплатил ПИЦУИМ. Именно об этом я говорил в самом начале нашей сегодняшней передачи.
1: Вот я об этом и говорю, только потому, что вы это сказали, и я все
0: так,
1: это...
0: Так поэтому я вам и сказала, что стоит так, проверять сейчас, такие если... вещи, не пускать так, на самотек.
1: Хорошо, но вот сейчас, когда 4 года прошло...
0: Ну, 4 года том, это чтобы, немного, сумма, до 7 лет нет
1: сумма
0: проблемы.
1: Сумма ТАГМУЛИМ уменьшилась, это хак машмаи.
0: Все расчеты делаются на момент увольнения.
1: Я могу сейчас Килю пересмотреть это, Килю попробовать сделать, потому что я точно знаю, что
0: хейт я уже раза в 4 сказал вам, что вы можете пересмотреть. Я уже сказал, что до 7 лет
1: даже
0: вы можете пересмотреть и оспорить.
1: Даже если
0: это пришло, причем здесь пришло или не пришло в Кэрон Пенсия. У вас есть отношения с работодателем. Он с вами должен был рассчитаться. Если он рассчитался с вами неправильно, то неважно, куда это перешло, в Кэрон Пенсия или в это самое, или не в Кэрон Пенсия, или перешло, или не перешло, или эти деньги уже давно потрачены, или проиграны в казино, да, то есть совершенно никого не интересует. На тот момент, на момент увольнения, работодатель должен с вами был определенным образом рассчитаться. Если он рассчитался неправильно, у вас есть возможность оспорить этот расчет до 7 лет. Вот и все,
1: извиняюсь,
0: все очень просто.
1: Но я еще раз вам говорю, что он рассчитался вообще на ПИЦУИМ, он правильно, до копейки.
0: А как вы знаете, что он правильно, вы проверили со специалистом?
1: Я знаю это, потому что я сама бухгалтер. Он мне
0: вы
1: с вами
0: бухгалтер,
1: лет,
0: это не значит...
1: Если
0: вы, я очень извиняюсь, но даже если вы бухгалтер, и вы не понимаете, как рассчитывается ПИЦУИМ в этой полисе, то вы не в состоянии проверить, правильно с вами рассчитались или неправильно. Я очень извиняюсь. Есть разные специализации у бухгалтера, по всей видимости, это не ваша специализация.
1: Нет, конечно,
0: okay?
1: я не...
0: Ну, так и все. Так, то, что вы бухгалтер, это, кстати, не... Смотрите, если я врач, это не значит, что я умею оперировать сердце. Окей? Okay? Может, я врач, так сказать, ухо-горло-нос. Понимаете?
1: Спасибо.
0: То самое. Так и здесь. Что, само слово бухгалтер ни о чем не говорит.
2: Спасибо за звонок. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, кто у нас на линии? Алло.
3: Алло, вы меня слышите?
2: Да, сейчас слышим, пожалуйста.
3: Добрый день, Геннадий, добрый день, работники радио Река, радиослушатели. У меня два терения, мне 63 года. У меня такой вопрос. Когда нужно уже заниматься пенсией, чтобы не было поздно, как вы говорите, уже отрезал и 7 раз потом буду мерить?
0: Когда чтобы... нужно заниматься, у меня есть очень простой вам ответ. Лет 30 назад.
3: Я понимаю, нет, но я выплачиваю...
0: С молодых ногтей.
3: Геннадий, идут отчисления, идут...
0: Идут отчисления, кто-то ими как-то распоряжается, куда-то они идут, как минимум 18,5% от заработной платы. Куда-то они идут, кто-то что-то с ними делает, как-то ими распоряжается, что-то с этих денег снимает, что-то там накапывает, натикивает и так далее. Если вы не знаете, что с этими деньгами происходит, это как минимум 18,5% от вашей заработной платы, а может доходить до 32,83% заработной платы, то есть до трети заработной платы. Куда-то идут, кто-то с ними что-то делает. Чем раньше вы начнете этим заниматься, тем лучше. Ответ вам очень
3: прост. Скажите, это самое, я не так выразился, чтобы когда обратиться к пенсионному консультанту, чтобы выбрать максимум
0: Нет, выбрать пенсию вам сейчас не нужно, вы не оформляете себе пенсию. Когда это что будет положено вдове и так далее, вы это, кстати, это совершенно сейчас не нужно. Вам просто-напросто пенсионная консультация при выходе на пенсию, это фактически, мы это называем ЕУЦ-приша. То есть это консультация того, который по РЭШ, то есть выходит на пенсию. Понятно. Консультация более молодых людей, а у нее структура немножко другая. Это консультация, в которой мы проверяем, а все ли у вас хорошо в программе. Все ли, что у вас работает в программе, работает на вас в основном, или это в основном работает на страховую компанию или на страховых агентов.
3: Понятно. Вот. Еще
0: это то, что проверяется в пенсионной консультации. Такую пенсионную консультацию рекомендуется брать даже в 30 лет. А что касается уже приша, ну да, для приша вам рано, а вот для того, чтобы проверить, все ли у вас идет в вашу пользу или не в вашу, в 63 года это как бы тут не вопрос, конечно, надо проверять, если вы никогда
3: не проверяете. Хорошо, скажите, пожалуйста, если у меня находится пенсия и Кирилл Штальмут в одной компании, допустим, МИДа, мне советует консультант перейти пенсию в Ариэль.
0: Я думаю, что вам советует не консультант, а агент. Начнем с того, что вам советует не консультант, а агент.
3: Окей? Что он я потеряю, если я перейду в другие компании?
0: Да слушайте, пожалуйста.
3: Извиняюсь.
0: Вам советует не консультант, а агент. Агент – это продавец пенсионных программ. Первая цель у агента – это продать вам программу. Это раз. Теперь. Переход из компании «Мигдаль» в «Ариэль» может быть оправдан, может быть не оправдан. То, что агент вам предлагает, и это его заработок, и его работа, это не значит, что это плохо. Может быть, он предлагает хорошую вещь. Я знать не могу. Для того, чтобы определиться, насколько этот переход вам что-то даст, или он вам ничего не даст, или наоборот даст вам минус, для этого нужно видеть, на каких условиях у вас пенсионная программа нынешняя, и на каких условиях у вас будет пенсионная программа новая? В чем цель перехода? Какие мы хотим плюсы, какие мы хотим минусы? Вот, поэтому сказать вам, лучше перейти из Мигдаля или в Ариэль, я безусловно не могу по радио, то есть я понятия не имею. Мигдаль это всего лишь компания, и Ариэль это всего лишь компания. Это все равно, что вы меня спросите, где лучше купить продукты, в Рами Леви или в Суперсале. Смотря какие продукты, окей? Смотря какие продукты, какого качества и так далее, это и по какой цене. То же самое Мигдаль и Ариэль. Это совершенно одинаковые компании с точки зрения своей структуры. С точки зрения условий, что конкретно у вас, я знать не могу. И поэтому это делается сравнение. И если есть необходимость перейти, замечательно, надо переходить. Если это необходимость есть только у агента, чтобы он какое-то там что-то заработал, ну так можно не переходить.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо. И последний на сегодня радиослушатель. Я думаю, кто у нас еще на линии, кто успевает.
4: Нет.
2: Вы, пожалуйста, да. Будьте
4: Алло.
2: Добры. Да.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня муж пришел работать уже пенсионером. 13 лет отработал. Ему положен пенсион или нет?
0: Он начал работать уже после пенсионного возраста?
4: Да. 13 лет он проработал.
0: Он получает пенсию из какого-либо источника?
4: Да, он с Мифтахим получает.
0: Смотрите, это сложный вопрос скорее к адвокату по трудовым вопросам. Вполне вероятно, что нет.
4: Понятно.
2: Спасибо.
4: Спасибо
2: за звонок. У нас есть еще пара вопросов тут на странице.
0: Давайте ответим.
2: Есть ли освобождение от налогов для мутавим при получении наследства по лиску под гемел ляшка, пишет Яков.
0: Нет, налог на прибыль только платится. У под гемел ляшка платится только налог на прибыль. Как сам человек, так и наследники.
2: Я получаю пенсию из двух пенсионных касс, не работаю. Если я сделаю кибос, хует, мне не надо делать ТЮМАС каждый год?
0: ТЮМАС надо делать в любом случае. Другое дело, что если на сегодняшний день человек в результате ТЮМАС платит налоги, тогда кибос, хует ему положено. Если он не платит налоги в любом случае, то кибос, хует ему совершенно излишнее действие.
2: Хорошо, спасибо. У нас еще... минуты полторы осталось до конца программы. Может быть, вы хотите что-то добавить к тому, что мы сегодня обсуждали?
0: Ну вот, давайте я, так сказать, добавлю. Вот это как раз то, что вот мужчина спрашивал, 63-летний, предпоследний слушателей, когда нужно брать пенсионную консультацию. Значит, нужно понимать, что есть разные типы пенсионных консультаций. Есть пенсионная консультация для людей, которым еще далеко до пенсии. Цель такой консультации – это проверить, что все хорошо в пенсионных программах, а если что-то плохо, значит, исправить это плохо, потому что размер нашей пенсии в конечном итоге напрямую зависит от того, сколько у меня накопилось и на каких условиях. А условия бывают разные, и то, что накапливается, бывает разное вследствие этих условий. И поэтому чем раньше это делается, тем, в общем-то, лучше. Я рекомендую это делать уже даже в 30 лет. Ну, скажем так, после того, как человек уже работает на более-менее стабильном месте работы и, так сказать, и зарабатывает более-менее стабильную нормальную заработную плату.
2: Геннадий, а с какой частотой, так сказать? Ну вот хорошо, я проконсультировался 5 лет назад, допустим. Еще
0: если
2: через
0: 5... у вас ничего существенного не изменилось в жизни, то, в принципе, 5 лет назад это нормально. То есть не нужно каждые там 2-3 года это сам. Другое дело, если я поменял место работы, у меня были какие-то предложения от нового места работы на изменение программы и так далее, там, может быть, и стоит. Но если человек работает на одном и том же рабочем месте, он проконсультировался, он получил консультацию, оптимизировал все, что есть, в принципе, можно и 10 лет не обращаться к консультанту, и 15.
2: То есть не так часто меняются условия?
0: Нет. То есть если у меня что-то... Ну, как бы желательно все-таки быть в теме, да, что-то может новое появиться на рынке. Могут измениться какие-то... Ну, например, комиссионные с годами они уменьшились. То есть то, что было принято, в 10-х годах, да, то есть, скажем, лет 15 назад, да, то, что было принято на рынке и считалось хорошими условиями 15 лет назад, сегодня не считается хорошими условиями. То есть такие вещи происходят. Но это уже, кстати, относительно мелочь.
2: Я Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо вам.
2: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Мир Шмуэль за пультом. Мила Салинская, продюсер. У микрофона был я, Олег Колос. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.